его светом твоим от мыслей печальных, от мрачных предчувствий, от жалких поступков. Господи мой величественный, ты наполняешь собой душу матери своей, недра ее девственны, ничто больше не вмещает душа ее, только тебя. Ты свет ее и голос ее, око ее и песнь ее. Ты слава Духа Святого, его действие и его плод, его восхищение. Господи величественный, играющий в объятии матери своей, Духом Святым оживотворенный, ты храбрость Святой Троицы, героизм ее и ее история. Решился ты луч тройственный направить в хаос и тьму, и стал свет чуда, на которое очам не насмотреться, ушам не наслушаться, творче очес и ушес. И все это чудо — только бледная тень твоя, только умноженное и искаженное отражение лица твоего в осколках мутного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа твоего, Сыне Божий, ибо горько быть частью образа твоего, неуверенно колеблющейся в океане тьмы. Разрушь тесноту души моей, освободи ее, о безграничность Божества Тресветлого! Освети разум мой, о свет ангелов и тварей земных! Открой мне Слово Твое, премудрое Слово Божие! Соделай душу мою девственной, стань оком и песнью ее!

0: Радио «Вера». Наталья Клейман. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: День Ильи Пророка. Мы видели чудо сегодня, как на лесном озере с удивительно мраморно-темной водой, какая бывает только на лесных озерах, сквозили рыбки. Потом налетела внезапно гроза, и встал стеной дождь, такой же возвышенный и строгий, и жизнетворный, как мачтовый лес вокруг. Он дышал, отражаясь миллионом брызг по воде, кипел миллионом радуг, серебрился, искрился, и когда он погас, над озером стала радуга, одним рогом в воде, другим над небом.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Москва. Две сестры Зелотти вышли замуж за двух братьев Гучковых. Варвара Ильинична, моя бабушка, и Мария Ильинична, младшая бабушкина сестра. Сестры были очень похожи между собой. Обе быстрые, готовые всем помочь. Только об этом и думали. Все остальное неважно. Я много слышала от бабушки об удивительной дружбе актрисы Веры Комиссаржевской и моей тети Маши Гучковой. Они вместе посещали богоугодные заведения, больницы и тюрьмы. Заключенные женщины обычно там занимались рукоделием. У меня сохранилась фотография. Две очень красивые женщины, тетя Вера Комиссаржевская и тетя Маша Гучкова, в халатах из сурового полотна, подаренных им арестантками. В 15-16 лет я эти халаты еще носила дома. Голоса.

ночная красота, я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа, чиста. Константин Романов.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне уже начинался новый день. Монах Паисий дочитывал утренние молитвы. Вдруг в дверь постучали. На пороге стоял знакомый монах. Он был до крайности чем-то взволнован. «Что случилось, брат? На тебе лица нет!» — обеспокоенно спросил его отец Паисий. «Батюшка!» — громким шепотом ответил гость. «Наш отец Харлампий — колдун!» «Побойся Бога, брат! Что ты такое говоришь?» — возмутился отец Паисий. Он хорошо знал отца Харлампия. Тот жил неподалеку. «Да я сам своими глазами это видел!» — воскликнул монах. «Шел я на ночную службу в храм. Слышу, из-за забора кельи отца Харлампия мычание раздается. Открыл я калитку, а там отец Харлампий стоит в лунном свете, льет что-то в кусты из большой плетеной бутыли и при этом мычит. Ме-ме!» Когда отец Паисий постучал в калитку отца Харлампия, уже смеркалось. Хозяин открыл дверь. В руках он держал ту самую плетеную бутыль.
2: «Паисий!» — радостно приветствовал он монаха. «Как хорошо, что ты зашел! Пойдем скорее, я тебе что-то покажу!»
1: Он подвел отца Паисия к зарослям у забора. Там, среди вьюнков и колючего кустарника, росла прекрасная белая лилия.
2: «Я ее каждый день поливаю вот из этой бутыли», — рассказывал отец Харлампий. «И пою Богородице! Радуйся, невеста неневестная!»
1: Отец Харлампий еще что-то говорил, а отец Паисий смотрел на лилию и тихо улыбался. Вот на что способны недобрые помыслы.
2: «Человек цветы поливал, а его чуть колдуном не ославили», — рассказывал об этом случае святой афонский старец Паисий Святогорец.
1: «Мы спешим думать о людях плохо, а от этого только сами раздражаемся и расстраиваемся, да еще и на других клевещем.
2: Уж лучше воспринимать все с добрыми помыслами. Они умиротворяют и приносят пользу и нам самим, и всем остальным».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Иногда люди путают бесстрастие с бесчувственностью, но это совершенно разные понятия. Бесстрастие достигают борьбой со страстями, а бесчувствие наступает, когда мы страстям потакаем. Хочу поделиться с вами словами преподобного Фаласия Ливийского. «Бесстрастие есть неподвижность души на худое, но ее можно получить только с помощью благодати Христовой».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова. Середина 20 века. Первым, кто меня встретил в стенах дорогой для меня Сергиевой лавры и приютил, был архимандрит Маврикий. Это был тихий и кроткий батюшка. Он часто исповедовал и народ, и братью. Никогда не забуду его теплых отеческих слов, которые и сейчас звучат у меня в ушах. Однажды так тяжко было у меня на душе, что не знал, куда себя деть и к кому идти. Шла вечерняя служба. Я подошел к отцу Маврикию и сказал: «Батюшка, поисповедайте меня». Он вышел ко мне на клирос. Прочитал он тихо начальные молитвы и, обратясь ко мне, кротко сказал: «Брат Василий, встань на коленочки». Я и так был взволнован, а когда услышал добрые, так отечески нежно сказанные слова «на коленочки», я встал на колено и заплакал. Помню, что тяжесть улетучилась из моего сердца, и я получил от кроткого батюшки полное душевное исцеление. Как иногда одно доброе слово, отечески тепло сказанное, остается в памяти на всю жизнь. И это доброе слово может переродить душу, окрылить ее, воодушевить и поставить человека на новый путь жизни.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Теплый воздух майского полудня в городе Царицыне звенел заливистым смехом юных гимназисток, высыпавших на улицу из большого двухэтажного каменного дома на Скорбящинской площади. Сегодня в гимназии было последнее занятие. Учебный год закончен. Можно убрать портфель в шкаф, достать скакалку, сачок для бабочек, надеть легкое платье и на несколько месяцев забыть о гимназической форме. Хотя и жаль немного, такой красивой формы, как у них, не было больше ни в одной гимназии города. Стоило гимназистке в изумрудно-зеленом шерстяном платье с белым воротничком где-нибудь появиться, и вслед ей неслось уважительное – Серебряковка. Вторая женская гимназия, или как ее называли в городе – Серебряковская, открылась в Царицыне благодаря известным купцам – братьям Григорию и Александру Серебряковым. Они подарили городу большое здание с красивым лепным фасадом и венецианскими окнами. И лишь об одном просили городскую власть – не отказывать в приеме в новое учебное заведение девочкам из бедных семейств. Плату за их образование и пансион Серебряковы полностью брали на себя, а для наиболее способных учениц были учреждены специальные стипендии. Благотворительность в большой, разветвленной династии Серебряковых являлась делом обыкновенным. Без мишуры, помпы и внимания общественности они совершали по-настоящему большие добрые дела. В 1902 году в Царицыне появился детский приют для мальчиков на 40 мест. Казалось бы, не так уж и много, но Серебряковы, а именно они на собственные средства открыли этот приют, подошли к решению проблемы с необычайной дальновидностью. Дети поступали в приют и получали там не только кров и пищу, но и необходимое образование, а также профессиональные навыки. А встав на ноги, бывшие сироты обретали родителей. Серебряковы брали ребят на воспитание к себе в семью, чтобы на их место в приют могли прийти другие. Почти всех усыновляли, давая свою фамилию. Дети, попавшие к Серебряковым, получали блестящее образование в лучших вузах России и обеспечивались солидными банковскими вкладами. В 1915 году один из братьев, Григорий Нестерович Серебряков, передал городу принадлежавший ему особняк с просьбой устроить в нем бесплатные квартиры для бедных семейств. Расходы и дальнейшее содержание дома купец целиком брал на себя. Таким образом, от прозябания на улицах или в сырых подвалах были избавлены более 50 семей, в том числе с маленькими детьми. Серебряковы были постоянными жертвователями Царицынского Александра Невского собора. Поддерживали они и небольшие приходские церкви, и не дожидались, пока их попросят о пожертвовании, а каждый большой праздник лично объезжали городские храмы. О Серебряковых говорили: они благотворят от души. Наверное, так оно и было, раз память об их добрых делах живет до сих пор.
0: Имена, имена милосердия.

непроглядной туманной водой. Ты плывешь, рассуждаешь обо всем и ни о чем одновременно. Ты переживаешь, думаешь о чем-то важном или скорее о ком-то близком. Но в данный момент бесконечно далек. Ты совсем не знаешь, что будет дальше.

0: слушаете радио «Вера».
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи,

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Любая икона, посвященная церковному празднику, изображает события с точки зрения вечности. А для вечности не важно, например, жили ли святые в одно время или нет. На иконе Покрова Божией Матери можно увидеть святого Романа Сладкопевца. При этом событие Покрова произошло в X веке, а святой Роман жил примерно на 5 столетий раньше. Это кажущееся несоответствие может смутить, но оказывается, оно не только не случайно, но совершенно осознанно было допущено. Причина в следующем. Святой Роман Сладкопевец являлся диаконом главного православного храма тех времен – Софии Константинопольской. К священнослужителям храма Софии предъявлялись самые высокие требования. Они не только должны были иметь богословское образование, но и прекрасно петь. Роман Сладкопевец жил святой жизнью, горячо верил в Бога, но имел большие проблемы с голосом и слухом. Поэтому над ним посмеивались и сослужители, и прихожане. А однажды, в присутствии императора, Роман спел настолько плохо, что и вовсе оказался перед угрозой изгнания из клира храма. Находясь на грани отчаяния, диакон взмолился Богородице, и та, явившись ему во сне, даровала Роману и удивительной красоты голос, и уникальный поэтический дар. Впоследствии святой Роман Сладкопевец написал множество песнопений в честь Божией Матери. Они стали образцом для последующих поколений церковных поэтов, в том числе и для тех, кто составил богослужение в честь покрова Божией Матери, например, афонского монаха Саввы. Об одном из главных песнопений праздника – тропаре – рассказывает священник Антоний Борисов.
2: По одной из версий, тропарь покрову Божией Матери составил преподобный Савва, афонский монах, живший в X-XI веках. Но никаких исторических подтверждений этому у нас нет. Тем не менее, песнопение явно составлено по образцу произведений святого Романа Сладкопевца. Послушаем его церковнославянский текст. «Днесь, благоверные люди, светло празднуем, осеняйми твоим, Богоматери, пришествием, и к твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем, покрый нас честным твоим покровом, и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наши». Перевод на русский язык выглядит так. «В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, с умилением взываем, покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляй Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
1: Праздник Покрова Божией Матери празднуется 14 октября по новому стилю. Это церковное торжество любимо не только простыми прихожанами. В день Покрова престольный праздник отмечает старейшее учебное заведение Русской Церкви – Московская Духовная Академия, домовый храм которой освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Послушаем молитвословие в исполнении хора Регинского отделения Московской Духовной Академии. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Светлана Климова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Малая родина. Среди березовых рощ и полей, засеянных рожью и льном, где раскинулись просторы под синью с белыми разводами, на обочине жизни приютилась деревенька. Здесь прошло мое ситцевое детство. Помню, ожидая нас, бабушка выходила за калитку и, приложив ладонь ко лбу, всматривалась в дорогу, бегущую со станции. Ее верная собачонка безошибочно определяла нужный момент и с радостным лаем мчалась рыжей стрелой встречать городских. После душного города деревенский воздух хочется пить огромными глотками. Нагретый солнцем смешанный аромат клубники, полевых цветов и лечебного разнотравья щекочет нос. Я спешу на зов своего сердца, поднимаюсь на лысую макушку холма. На горизонте, где небо стремится обнять землю, золотятся облака. Как на ладони дорога в сторону восхода. Хочется надышаться, улыбаться родной земле. Они живы, наши самые светлые воспоминания.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики за веру истинную, молите Бога о нас. Вера ваша приблизила вас к сияющему престолу славы, лучезарными серафимами и пресильными херувимами украшенному. Ближе нас вы к бессмертию, и молитва ваша чище и слышнее. Помяните нас в молитвах ваших, чтобы и ваша слава разнеслась в небесах. Возьмите нас с собою, чтобы лететь вам к престолу славы легче и быстрее. Кто несет лишь себя одного, тот ходит легче, но спотыкается чаще. Чем большее бремя братьев своих возлагаете на себя, тем полет быстрее. Сказал я людям: все вы мученики, но не равны вы в мученичестве своем. Мученики за истинную веру во всем различны от мучеников за веру ложную. Даже по плоти отличаются они, ибо душа плоти сообщает и силу свою, и немощь. Вы, принимающие мученичество за веру истинную, страдаете за то, что открылось духовному зрению вашему. Страдающие за ложную веру страдают за то, что видят очами телесными. Вы первые страдаете за веру в явную и истинную. Вы вторые страдаете за сон и призрак. Зрение духовное скромно называет свое знание вера. Зрение телесное называет свою веру гордо знание. И одно и другое лицезрение. Первое — лицезрение мирной и светлой сущности вещей. Второе — лицезрение отражения сущности во мраке. Сыновья неба и сыновья земли, неизбежно мученичество ваше. Мученичество в бегстве. Либо бежите от тьмы к свету, либо от света во тьму. Если бежите от тьмы к свету, весь мир восстанет на вас. Если бежите от света к тьме, небо удалится от вас, от судорог ваших и погибели. Пересекаются пути человеческие, и столкновения неизбежны. Ибо одни стремятся на восток, другие на запад. Но милостив Господь, и каждому посылает ангелов своих. Душа моя полнится мучениками, словно плодоносная нива пшеницей и плевелами. Одни обращены к востоку, другие к западу. В полночь шепчу душе своей: доколе будешь распинать себя между раем и адом? Восстань и устремись туда, куда мученики за веру истинную стремились. На рассвете шепчу друзьям своим: не соблазняйтесь путями широкими, ибо многие трупы смердят на обочинах. Пойдем на гору путем узким. Труден он и крут, но не смердит мертвечиной. День и ночь шепчу вам, мученики за веру истинную, молите Бога о нас.

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Пчелка. Алеша постоянно подбегал к балкону и, сплющив о стекло нос, подолгу смотрел на что-то там за стеклом. «Алеш, что там случилось?» – спросила я своего 5-летнего внука. «Смотри, ба, пчела постоянно летает к нашему ведру с водой на балконе». На улице стояла изнуряющая жара. Мы утром ставили ведро с холодной водой, а вечером поливали цветы. Мы с Алешей стали наблюдать за пчелой. Она прилетала, садилась на кромку ведра и пила. Поливали мы свои цветы лишь тогда, когда уже было совсем темно, и наша пчелка улетала на заслуженный отдых. Люди должны помогать своим соседям по планете, а они помогут нам. Мы все нужны друг другу на этой земле. Так определено Богом.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний актрисы Ольги Книпер-Чеховой, супруги писателя Антона Чехова. В сезон 1899-1900 годов мы играли дядю Ваню. Первое представление, похоже, было почти на неуспех. В чем же причина? Думаю, что в нас. Играть пьесы Чехова очень трудно. Мало быть хорошим актером и с мастерством играть свою роль. Надо любить, чувствовать Чехова. Надо уметь проникнуться всей атмосферой данной полосы жизни. А главное, надо любить человека, как любил его Чехов, и жить жизнью его людей. А найдешь то живое, вечное, что есть у Чехова, сколько ни играй потом образ, он никогда не потеряет аромата. Всегда будешь находить что-то новое, неиспользованное в нем.
0: Голоса.

тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверена, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне шел дождь. После нескольких недель страшной засухи его шум казался монахам прекрасной музыкой. Отец Паисий сидел в своей маленькой хижине и с благодарностью молился Богу. «Отец мой небесный, спасибо тебе за этот дождь. Тысячи, миллионы, миллиарды раз спасибо». Внезапно за окном раздался грохот. Это был явно не удар грома. Отец Паисий вышел посмотреть, в чем дело, и увидел, как кто-то быстро убегает со двора. В торопях этот кто-то задел и уронил горшок с цветком, который монах с утра выставил под дождь. Озадаченный, отец Паисий вернулся в келью. Через некоторое время раздался робкий стук в дверь. На пороге стоял паломник, совсем еще молодой человек. Он был очень смущен и едва не плакал. «Батюшка, простите, это я уронил цветок», — виновато произнес он.
2: «А чего ж ты убежал? Почему не зашел?» — удивленно спросил его отец Паисий.
1: Паренек покраснел, опустил голову и признался. «Я подошел к вашей келье и уже хотел постучать, как вдруг услышал, что вы все повторяете. Тысячи, миллионы, миллиарды. Так вот что за фрукт этот отец Паисий. Деньги пересчитывает», — подумал я. «А потом вы вышли, и я убежал. Теперь мне ужасно стыдно, потому что я понимаю, что был неправ».
3: Отец Паисий рассмеялся и дружески обнял парня. Вот так мы и страдаем от вещей, которых не существует в природе, сказал молодому человеку афонский старец Паисий Святогорец.
2: А другой на твоем месте попытался бы меня еще и ограбить.
1: И мне бы досталось, и он бы ничего не нашел. Поэтому, думай о людях хорошо, и увидишь, насколько лучше и счастливей станет твоя собственная жизнь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Как важно человеку не помнить зла. Памятозлобие — это мучительная страсть. Злопамятного человека преследует желание отомстить обидчику, наказать его, проклинать и ненавидеть. Это губит душу человека и лишает его возможности обрести Царство Божие. Важно помнить, что обижающие нас люди есть оружие в руках Божьих для нашего воспитания. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иоанна Лествичника. Некоторые взяли на себя труды и подвиги, чтобы получить прощение, но человек, не помнящий зла, опередил их.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Константина Леонтьева об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря святого Пантелеимона на горе Афон. 1872 год. Я знал лично отца Макария. Знал его даже коротко, потому что сам целый год прожил на Афоне, постоянно пользуясь его гостеприимством в скиту Старый Руссик. Это был великий, истинный подвижник, и телесный, и духовный, достойный древних времен монашества. Родом отец Макарий был из тульских купцов, из богатой и весьма известной в России семьи Сушкиных. Во время наших с ним частых и долгих бесед на Афоне он, по просьбе моей, рассказывал мне многое о своей прежней жизни в миру и о своем удалении на Святую Гору. Ему не было еще 30 лет, если не ошибаюсь, всего 25, когда он постригся против воли отца. Мать его была очень набожная и добрая женщина, и, как он мне сам говорил, имела на него большое влияние. Но по наружности молодой Сушкин жил так же, как и многие богатые и молодые купеческие сыновья 40-х годов XIX века. Помогал отцу по торговым делам, ездил на ярмарки, щеголял, бывало на балах, танцевал и, по собственному признанию, даже охотно читал и кое-какие романы, курил трубку. Думал иногда, конечно, и о невестах. Но при всем этом девственность свою он строго хранил, и мечта о монашестве не оставляла его посреди коммерческих хлопот и всяких мирских развлечений. Мать его любила беседовать с ним о духовных предметах и часто горячо увещевала его оберегать себя до брака от плотских страстей. Когда и жених, и невеста оба вступают в брак девственниками, ангелы Божии радуются на небесах и невидимо летают над брачным ложем их, говорила ему мать. И эти слова ее производили на юношу, по его собственному признанию, глубокое впечатление. «Я думал, — говорил он мне с чувством, — что если я согрешу, то не только навлеку на себя гнев Божий, но и мать жестоко обижу. А мне и вспомнить об этом было даже больно».
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В Скорбящинском храме села Середа, что в Нерехтском уезде Костромской губернии, было тепло, светло и радостно. На богослужение в честь престольного праздника собрались, кажется, все жители села и работники, находившиеся поблизости ткацкой фабрики. По крайней мере, в храме буквально яблоку негде было упасть. Храм во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость построил в Середе Иван Иванович Скворцов, владелец нескольких крупных текстильных предприятий, человек, заботившийся не только о приумножении капиталов, но и о духовном благе. Открыв в Середе фабрику, Скворцов был весьма смущен тем фактом, что до ближайшей церкви отсюда было 4 с лишним версты. Добираться туда на богослужение рабочим будет нелегко, рассудил Скворцов и в 1886 году решил построить при фабрике свой храм. Так через год в ткацком поселке появилась Скорбящинская церковь, а рядом с ней просторный, благоустроенный дом для священника, которого Иван Иванович обеспечил постоянным жалованием. Храм мог вместить больше 200 человек, был богато украшен и издалека виден всем, кто подъезжал к селу. На постройку церкви Иван Иванович потратил 65 тысяч рублей, и все дальнейшие расходы по содержанию храма и прихода полностью взял на себя. В тот ненастный осенний день на престольном празднике в храме вместе с рабочими молилась и Матрена Ивановна Скворцова, дочь Ивана Ивановича, унаследовавшая после смерти отца его фабрики. Глядя на тесноту и понимая, что казавшаяся когда-то большой, церковь уже не в состоянии вместить всех рабочих, разросшейся за несколько лет фабрики, Матрена Ивановна твердо решила – храм нужно расширять. 5 июня 1897 года начались работы по перестройке церкви. Матрена Ивановна вместе со своим супругом Петром Александровичем задумала возвести на месте скромного храма большой собор. 8 лет трудились архитекторы, инженеры и рабочие. Скворцовы не жалели средств на самые лучшие материалы. В 1904 году с храма были сняты строительные леса. Скорбящинский собор стал настоящим духовным и культурным центром не только для рабочих скворцовских фабрик, но и для жителей окрестных сел и деревень. При нем была открыта библиотека, насчитывающая более 3500 томов. По выходным в зале библиотеки проводились чтения с показом слайдов, которые пользовались огромной популярностью. Проектор для этих целей Скворцовы специально заказали за границей. Несколькими годами ранее Матрена Ивановна, исполняя завещание отца, построила при фабрике в Середе больницу для рабочих. В прекрасно оснащенном медицинском учреждении с амбулаторией и стационаром, родильным и инфекционным отделениями бесплатно лечили не только фабричных работников, но и бедных крестьян. Кроме того, Скворцова открыла в селе школу, в которой могли обучаться грамоте как взрослые, так и дети. А чтобы досуг свой рабочие могли провести достойно, Матрена Ивановна устроила театрально-концертный зал, куда по ее приглашению приезжали известные артисты. Скворцова заботилась не только о собственных фабриках. Известно, что она постоянно отправляла пожертвования в Московский университет, выделяла средства детским приютам Костромской губернии, способствовала открытию училища для детей рабочих и служащих. И даже внезапная болезнь, до конца жизни приковавшая Матрену Ивановну к постели, не смогла помешать ей творить добро для ближних. Много лет прошло с тех пор, но главное свидетельство скворцовской щедрости и любви к Богу и людям живет и по сей день. Устремленные ввысь купола Скорбящинского собора, которые по-прежнему издалека видит каждый, кто подъезжает к селу Середа.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие, которое легло в основу праздника Покрова Божией Матери, произошло в Константинополе в начале 10 столетия. В те времена столица Византии оказалась перед угрозой захвата иноплеменниками. По одной из версий, ими были сарацины, то есть арабы-мусульмане. По другой, Константинополь осадили наши предки-славяне. Нападение случилось в неблагоприятный для греков момент, когда основная часть византийского войска находилась в походе. В результате столица оказалась в осаде и готовилась отразить штурм при помощи довольно скудных ресурсов. Многие жители Константинополя, понимая всю тяжесть своего положения, в те дни старались чаще бывать в храме, молясь Богу об избавлении от захватчиков. В особенности горячо обращались византийцы к Пресвятой Богородице. В ее честь в древней Влахернской церкви совершалось непрестанное богослужение. Среди молившихся во Влахерне был юродивый Андрей, человек, притворявшийся сумасшедшим и терпевший насмешки ради достижения смирения. Святому Андрею дано было увидеть Богородицу, снявшую с головы плат и как бы покрывшую им Константинополь. Захватчики тоже созерцали чудо, но если Андрея оно вдохновило, обрадовало, то неприятели вид Богоматери ужаснул. Они поняли, что Константинополь находится под духовной защитой, и покорить его невозможно. Враги отступили. О событии Покрова рассказывает нам одно из главных песнопений праздника – «Кандак». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Несмотря на то, что событие Покрова непосредственным образом связано с историей Византии, современные греки этот праздник не отмечают. По какой причине воцарилось такое забвение, сказать сложно. На Руси же празднование Покрова установилось еще в XII веке. Главную роль в этом сыграл святой князь Андрей Боголюбский, почитавший Богоматерь и желавший прославить ее память среди жителей Руси. Именно по его желанию был построен храм Покрова на Нерли, первый русский храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. О всенародном почитании Богоматери говорит нам кандак праздника. «Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо, заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бо ради, молит Богородица, привечного Бога». Перевод кандака на русский язык звучит так. «Сегодня дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица предвечного Бога».
1: Кандак Покрова Пресвятой Богородицы неоднократно поется в ходе праздничного богослужения 14 октября и во время вечерней службы, и утром в составе литургии. Слова кандака призывают духовенство и прихожан вместе усердно молиться Божией Матери в день ее торжества, чтобы по ходатайству Богородицы Господь дал нам ощутить духовную радость и мир в душе. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в 18 веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики доброй надежды, молите Бога о нас. Вы, похоронившие все надежды свои ради одной, вы, видевшие, как в прах обращаются надежды на земное, вы, на погребение земных надежд, видевшие слезы многие, вы, слышавшие исповеди о крушении земного и о зловонном пепелище его, вы, давшие распять себя за упование единственное, которое не обратится в прах, могилу и зловоние, вам поклоняемся и молимся, молите Богу о нас. Видел я ребенка, гнавшегося за птицей с яркими перьями и клювом золотистым. Догнал ребенок птицу, и когда поймал, клюнула его птица, и он заплакал. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, и надежды ваши, и конец ваш таковым будет». Видел я другого ребенка, бежавшего за стайкой весенних бабочек, и когда уже был готов поймать одну, оставил ее и погнался за другой, показавшейся ему более красивой. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, такова и погоня ваша за достижением желаемого. Воистину, погоня эта бесполезна и утомительна. Когда пробьет час смертный, не сможете вспомнить, зачем гнались, и войдете в мир иной с пустыми руками и смятенным сердцем. Сыновья неба тоже в утомительной погоне, но не в бесполезной. И когда встретят они смерть, без труда объяснят, к чему стремились, и войдут в иной мир с чистым сердцем и руками, полными даров. Орел поднебесный, завидев ягненка в поле, спускается с высоты и спрашивает воробьев, сидящих у ягненка на спине: «Видите ли ягненка?» «Нет», — отвечают они, — «не видим». Орлу подобны мученики доброй надежды. Издалека видят они пищу свою и устремляются к ней, в то время как находящиеся вблизи ходят по ней, не замечая. Длителен бег за доброй надеждой, но мужественный решается и бежит, отбрасывая надежды обманчивые, попирая их, словно опавшую листву. Многие и многие препятствия преодолевает он, стремясь к своей надежде, и смерть, одно из них, и смерть преодолевает он. Мученики доброй надежды, стая голубей белых, хороводом вьющихся вокруг света небесного, молите Бога о нас».

0: Вера. Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Зимние окна. Осенью, чуть только потянет холодком, начинается суета. Выносят из сарая зимние окна. Это вторые застекленные рамы, для которых на окне всегда предусмотрено место. Дом готовится к холоду, к длительной морозной осаде. Окна – самое любимое место для сквозняков. Не углядишь за окнами, не быть в доме теплу. И вот зима. Тихо вечером. В ногах ластится кот. На часах еще, кажется, и день, а темно. И луна одиноко заглядывает в окна, плавая в ледяном океане. Ветер срывает снег с крыши и горстями швыряет в стекла, словно песок сыплется. Поскрипывает дорога под чьими-то ногами. Таинственно и неприютно за стенами. Тепло и сухо в доме, спасающимся от зимы только печным жаром да зимними окнами, стоящими на страже до весны.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника музыкального педагога Елены Надеждиной, дочери солиста Большого театра Сергея Борисоглебского. 1907 год. Москва. Мне кажется, что в раннем детстве, даже в отрочестве, я верила глубоко, сильно. Во всех своих заботах, во всем решительно я обращалась к Богу. Мне доставляло огромное удовольствие молитва, особенно вечерняя. Хорошо помню темную высокую комнату. Я на коленях, около постели. Я никогда не молилась стоя. Сложив на груди руки, я начинала молитву сначала своими словами, потом читала «Отче наш», «Богородица Дева» и другие. Потом наклонялась вся, прижимала голову к полу и начинала молиться опять своими словами. Я даже не молилась, а скорее сосредотачивала свои мысли около Бога. Я беседовала с Ним.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В порту Уранополиса было, как всегда, шумно и многолюдно. Афонский монах Паисий вместе с большой группой монахов и мирян направлялся в Салоники. Оттуда за ними обещали прислать машину. На притормозивший рядом грузовик, наполненный ящиками и корзинами, никто не обратил внимания. И только после того, как автомобиль нетерпеливо просигналил, путешественники поняли, что он приехал за ними. Отцу Паисию, как самому пожилому, уступили место на скамье. Рядом уселся плотного телосложения парень. Остальные разместились на полу среди мусора и корзин, нестерпимо воняющих рыбой. «Ничего, с Божьей помощью доедем», — ободрил всех молодой монах, которому досталось место в самом углу кузова возле груды пустых рыбных ящиков. Грузовик подпрыгивал на ухабах, ящики и корзины падали пассажирам на головы. Особенно досталось молодому монаху. Он едва успевал отбиваться от ящиков и при этом умудрялся еще и читать молитвы. Отец Паисий тоже молился. А удобно устроившийся рядом с ним мужчина в самом расцвете сил, то и дело жаловался. «Безобразие какое! Теснота! Вонь! Не могли они, что ли, прислать автобус?» Отец Паисий не выдержал. «Ну что ты возмущаешься? Ты посмотри, как другие едут». «Как ты там, отец?» — обратился он к молодому монаху. «По крайней мере, здесь точно лучше, чем в аду», — весело ответил тот, отплевываясь от рыбьей чешуи. «Негативные помыслы терзают нас и выводят из равновесия», — говорил афонский старец Паисий Святогорец. «Человек уже с добрым настроем сердца. Все по плечу, и никакие трудности его не пугают». Добрые и позитивные мысли придают нам силы и помогают жить.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: Любой грех вырастает из людской страсти. Любопытство – это тоже грех. Оно питается человеческой гордыней, недоверием Богу. К крайней степени любопытства относятся разного рода гадания – на картах, на кофейной гуще, на звездах. Нечистому духу на самом деле все равно, что именно делает человек. Главное, чтобы он отвернулся от Бога и пошел следом за дьяволом. Каждый гадающий должен помнить, что даже если узнает какую-то информацию о своем будущем, лукавый все равно его обманет. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. Что же в самом деле значит гадание по светилам? Ничто иное, как ложь и запутанность, по которым все происходит на удачу, и не только на удачу, но и безрассудно.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Иосифа Фуделя, отца писателя Сергея Фуделя, о старцах монастыря Оптина-Пустынь. Старец Иосиф не был так известен, как его духовный воспитатель отец Амвросий. Народ не толпился у его хибарки густой толпой в несколько сот человек, как это бывало при отце Амвросии. Но кто хоть раз побывал в его келье, посмотрел в его дивные глаза, услышал его тихий-тихий голос, видел его радостную улыбку, нисходившую с изможденного лица, тот уносил с собой то непередаваемое ощущение особенной благодарности, которое переживать можно было только в Оптиной. Достаточно было посмотреть на него, чтобы увидеть, как в зеркале свой лик, искаженный буйным мирским нетерпением и гордостью, и устыдиться себя. Но что особенно поражало в отце Иосифе, это его безграничная любовь, покрывающая собою всякую человеческую немощь. Казалось, он никогда не мог не простить кого-либо или наказать провинившегося хотя бы отеческим наказанием. Страшно ослабевший, изможденный и постом, и болезнью, приковавший его на много лет к постели, отец Иосиф встречал каждого входившего в его келью такую светлую радостную улыбкой, как будто он только что был в раю и хочет нам, беспокойным и метущимся, передать оттуда нечто непередаваемое.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: В просторном светлом кафе под вывеской «Чашка чая» на Красной улице города Екатеринодара, ныне это город Краснодар, было, как всегда, многолюдно. Кипели на столах пузатые медные самовары, барышни в накрахмаленных белых фартуках подавали посетителям горячие пироги и баранки. Княгиня, графиня обращались к официанткам посетители кафе, и со стороны могло показаться, что гости шутят. Но это было не так. «Чашка чая», известнейшее в городе кафе, открывшееся в начале Первой мировой войны, было благотворительным. Каждый день девушки из самых знатных и благородных семейств Екатеринодара приходили сюда, повязывали белые фартуки и до самого вечера обслуживали посетителей за столиками. Все вырученные деньги шли на помощь фронту, закупку медикаментов для госпиталей, поддержку инвалидов, родственников павших и раненых солдат. А возле входа в кафе стояла миловидная дама и, улыбаясь, приглашала прохожих зайти на чашку чая. Это была Софья Иосифовна Бабыч, жена атамана Кубанского казачьего войска, как сказали бы сегодня, первая леди Екатеринодара и всей Кубани. Именно ей и принадлежала идея открытия благотворительного кафе. В то время, когда Софья Бабыч после назначения супруга приехала в Екатеринодар, там обсуждалась возможность создания городского отделения Красного Креста. Бабыч сразу же включилась в работу, не жалея для доброго дела сил и средств. Так, в 1897 году под ее руководством возникла первая кубанская община сестер милосердия, для которой Софья Иосифовна и ее муж Михаил Павлович на собственные средства построили двухэтажное каменное здание. В нем расположились лечебница и административно-хозяйственные помещения общины. В 1912 году бабычи организовали сбор средств в фонд Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом и первыми внесли крупное пожертвование. А ровно через год Софью Иосифовну единогласно избрали председателем Екатеринодарского женского благотворительного общества. Софья Иосифовна и Михаил Павлович оказывали большую поддержку храмам и монастырям Кубани, хлопотали о строительстве новых церквей в селах и станицах. В 1914-м, с начала Первой мировой войны, прибавилось дел у созданной Софьей Иосифовной Кубанской общины сестер милосердия. 50 сестричек отправились на фронт. Оставшиеся в Екатеринодаре, не покладая рук, трудились в больнице и лазарете Красного Креста, который с помощью Софьи Бабыч и ее супруга был устроен и оснащен всем необходимым буквально в считанные дни. Самоотверженно ухаживала за ранеными и сама Софья Иосифовна. А потом, сняв фартук сестры милосердия, шла руководить отправкой посылок фронту с вещами, продуктами и медикаментами. В 1914 году Бабыч приняла активное участие в открытии на Красной улице приюта для детей павших воинов. Тогда же, неподалеку, появилось и то самое благотворительное кафе «Чашка чая», работать официантками в котором почитали за честь девушки из знатных дворянских семей города. За свой самоотверженный труд Софья Иосифовна получила благодарность лично от императора Николая II, посетившего Екатеринодар в конце ноября 1914 года и удостоилась серебряной медали на Владимирской ленте. «Слова императора до сих пор звучат в моем сердце», — с восторгом говорила Бабыч, но почивать на лаврах не собиралась. В январе 1915 года она учредила Екатеринодарское русское общество для оказания помощи беженцам-христианам из Турции и Персии. А год спустя была освящена и открыла свои двери грязелечебница для раненых солдат, устроенная Софьей Иосифовной при больнице Красного Креста. Увы, последовавшая вскоре Октябрьская революция лишила Софью Бабыч всего – ее начинаний, имущества, горячо любимого супруга. Атаман был убит большевиками. В свои годы благотворительница доживала в эмиграции, в бедности.

напрасно, не случайно. Жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казни суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум. И созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Митрополит Филарет, Дроздов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время Великого Поста в православных храмах совершается особое богослужение – литургия преждеосвященных даров. Такое название возникло не случайно. Во время преждеосвященной литургии православные христиане причащаются тела и крови Христовых, святых даров, освященных прежде, ранее, в предшествующее воскресенье. Преждеосвященная литургия – богослужение, наполненное молитвословиями, которые призывают православных христиан с покаянием обратиться к Богу, очиститься от грехов и стать ближе к идеалу святости. Одно из наиболее известных молитвословий преждеосвященной литургии по первым своим словам названо «Ныне силы небесные». Песнопение исполняется хором во время важного действия священника, когда он по уставу богослужения переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. Более подробно о содержании песнопения «Ныне силы небесные» рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Традиция служения преждеосвященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. Что это означает? В эпоху гонений христиане заготавливали для литургии святых даров больше, чем требовало причащение собравшихся. После завершения литургии верующие уносили частицы святого причастия с собой, чтобы приобщиться дома, перед тем, как их арестуют и отведут на казнь. Традиция самопричащения существовала несколько столетий, исчезла полностью в VI веке, превратившись в общее церковное причащение заранее заготовленными дарами. Уже в VII столетии преждеосвященная литургия приобрела привычные нам очертания. В том числе в ее составе стало исполняться такое песнопение: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, се Бо входит Царь славы, се жертва тайная совершенно дареносится. Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Русский перевод этого текста звучит так: «Теперь ангелы с нами невидимо служат, потому что вот входит Царь славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается. С верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
1: В русской церкви есть трогательная традиция. Во время пения «Ныне силы небесные» все присутствующие в храме люди встают на колени. Так они показывают свое благоговение перед святыми дарами, телом и кровью Христовыми. Священник во время пения «Ныне силы небесные» не произносит никаких прошений или поминовений, ведь в присутствии живого Бога все наши слова кажутся излишними и несодержательными. Святые дары, которые священник переносит на престол, называются в песнопении «жертвой совершенной». Это указывает на то, что перед глазами верующих не хлеб и вино, а освященные на воскресной литургии тело и кровь Христовы. Послушаем песнопение «Ныне силы небесные» в исполнении хора «Коневец квартет».

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Зимние узоры. Зимой знакомые места становятся почти незнакомыми. Так снег все вокруг преображает. Даже холод отступает на второй план перед завораживающей красотой зимних узоров. Ходишь по лесу, и кажется, что вдали, среди заснеженных еловых лап, мелькает узорная ледяная шуба морозка. А как сладка рябина сразу после первых морозов. На веточке шляпка из снега, а под ней ярко-красный огонь ягод. И солнце пронзает лес, делает тень гуще, а свет ярче.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, угличский феоктист. Недавно была опубликована новость о том, что в наши дни людей, страдающих от тех или иных психических недугов, стало больше, чем тех, у кого диагностированы онкологические или же сердечно-сосудистые заболевания. С одной стороны, такая статистика может быть следствием постепенного изменения отношения к психическим заболеваниям и того, что люди чаще стали обращаться к врачам при обнаружении у себя такого рода проблем. С другой же стороны, сам бушующий окружающий нас мир вовсе не способствует сохранению здоровья, и в первую очередь здоровья ментального. Мы не в силах водворить мир во всем мире. Мы не можем самим себе гарантировать стабильность и безопасность. Мы не можем устранить расшатывающие психику внешние факторы. Но мы можем другое. Со вниманием отнестись к звучащему сегодня во время литургии в православных храмах отрывку из 8 главы Евангелия от Матфея. В этом отрывке речь идет о преодолении страха. Давайте его послушаем.
9: «И влезши ему в корабль, а немы доша ученицы его».
10: «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем!“ И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?“
9: «То есть сей, яко и ветры, и море послушают его».
8: Аналогичную только что прозвучавшую евангельскую историю мы можем найти в Евангелии от Марка. Правда, если начать их сравнивать, то мы увидим несколько существенных отличий, одно из которых стоит упомянуть. В Евангелии от Марка ученики Христовы, обращаясь к Спасителю, называют его учителем, а в Евангелии от Матфея – Господом. Мы привыкли к тому, что в Новом Завете оба эти обращения встречаются часто, а потому кажется, будто бы они синонимичны. Исследователи Евангелия уверяют, что это не совсем так. Обращение «Господи» появилось позднее. Это обращение, рожденное Церковью. Во время земной жизни Христа апостолы ко Христу так не обращались. Они, как правило, называли его учителем. Конечно же, апостол Матфей об этом прекрасно знал. И вводя в свое Евангелие слово «Господи», он, помимо, собственно, рассказа о Христе и его деяниях, преследовал еще одну цель. Апостол переносил общение Христа с учениками на общение со всей Церковью. В его Евангелии частные истории приобретают характер общецерковных. Нам важно об этом помнить при размышлении над прозвучавшими сегодня евангельскими словами. Господь не одних лишь апостолов упрекает в маловерии и боязливости. Его слова адресованы всем нам. Стоит также заметить, что маловерие и боязливость в устах Спасителя не являются какими-то окончательными диагнозами. Нет, Христос прекрасно знает все наши особенности. Он знает, что мы не можем всегда быть на высоте веры, и мы не можем не бояться. Мы люди, а потому мы слабые и крайне непостоянны. Сказав о маловерии и боязливости, Спаситель не оставил учеников дальше переживать страх бури. Он остановил стихию, успокоив апостолов не словами, а своими действиями. Море не может волноваться годами. Даже самый страшный шторм относительно быстро прекращается. Плохая погода тоже не бесконечна. Увы, но общественные волнения и морские штормы повинуются разным законам. Человеческие страсти тоже. Мы можем видеть в окружающем нас мире и ощущать в самих себе те штормы, которые не прекращаются десятилетиями. Они способны свести с ума даже самого крепкого человека. Но и они во власти Бога. Значит, их преодоление – это вопрос времени и веры. Пусть же Господь всех нас укрепит в вере и подаст нам долготерпение.

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Дома. Под утро в мой сон ворвался сладкий медовый запах. Я так явно ощутила его, что сразу проснулась. И поняла, мне это не приснилось. Комната действительно была наполнена чудесным, летним и таким знакомым ароматом. Делаю глубокий вдох. Кажется, пахнет из кухни. В недоумении шлепаю босиком по нагретому утренним солнцем паркету. Открываю дверь, и сердце подпрыгивает от радости. Мама приехала. Вот так сюрприз. Стоит, как ни в чем не бывало, у плиты, помешивает что-то в большой кастрюле. Варенье. Надо же, целое ведро абрикосов привезла. Это с нашего большого дерева, сама собирала, говорит вместо приветствия. Со всех ног бросаюсь ее обнимать. С тех пор, как я перебралась из тихого южного поселка в большой шумный город, мы так редко видимся. Мама ставит на стол блюдце со свежим еще горячим вареньем, наливает чай. Мы садимся, смотрим друг на друга, улыбаемся. И я вдруг всем сердцем чувствую, что, наконец, дома.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 11 июня. В этот день, в 1606 году, в Успенском соборе Московского Кремля был венчан на царство Василий IV Шуйский. О его личности – пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Потомок суздальских князей, чья родословная восходит к младшему брату благоверного князя Александра Невского Андрею Ярославичу, Василий Шуйский был близким сподвижником Ивана Грозного, породнился с Малютой Скуратовым. Уже после смерти Ивана IV Василий расследовал гибель царевича Дмитрия в Угличе, он же со всей Боярской думой признал лжедмитрия I и был среди заговорщиков, готовивших его убийство. Сразу после этого убийства сторонники Шуйского провозгласили его на лобном месте новым царем. Избрание это признавали не все, поскольку в нем участвовали не все представители России. В истории русской церкви Василий Шуйский запомнился тем, что способствовал канонизации и перезахоронению царевича Дмитрия Угличского, а также избранию на московский патриарший престол казанского митрополита, будущего священномученика Гермогена. Василий Шуйский лично подавил восстание Ивана Болотникова и способствовал принятию нового свода законов соборного уложения, но так и остался непопулярным государем. Современники порицали его за многие личные черты, в том числе за обращение к предсказателям и чародеям, которых поселили у царских палат. Порицали Василия и за изъятие ценностей из Троицы Сергиевой Лавры. В противостоянии с Речью Посполитой войска Василия Шуйского потерпели поражение. 17 июля 1610 года Боярская дума низложила его, а затем противники насильно постригли его и супругу в монашество и заточили бывшего царя в московский Чудов монастырь. Командующий польской армией гетман Жолкевский увез Василия Шуйского с собой на потеху победителям. Через год униженный бывший государь скончался в замке в Мазовии. Сложная история политика, придворного и интригана, который не смог удержаться на московском престоле, оказавшись слабым правителем. И только избрание патриарха Гермогена, своей стойкостью спасшего Русь от польского завоевания, захвата поляками и окатоличивания, заслуживает добрых слов его потомков. Дай Бог, чтобы и в жизни каждого из нас нашлось хотя бы одно доброе дело, которое стало бы нашим оправданием и для потомков, и на страшном суде Божием.
0: Актуальная тема.
3: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
5: для детей
4: и взрослых.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
6: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – американская журналистка Кэндис Оуэнс, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев и председатель комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии «Данте Алигьери». Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет о том, как Данте изображает рай.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Школьник Эмиль Мочалкин и его мама Леся Ионова живут в городе Курске, а Ирина Нечаева, урожденная пермячка, в Москве. Именно там и состоялась их первая встреча. Хотя к тому времени все трое ждали знакомства больше 2 лет и даже считали друг друга родными. Почему так случилось, я узнала из одного из телевизионных сюжетов. Эта история началась и в 2018-м, когда 6-летнему Эмилю, без 5 минут первокласснику, поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз» – злокачественное заболевание крови. Его мама Леся вспоминает: «В тот момент мне казалось, что земля уходит из-под ног, но я быстро взяла себя в руки». Лечение оказалось своевременным и эффективным. Через год болезнь отступила, началась ремиссия. Чтобы избежать рецидива, врачи рекомендовали мальчику трансплантацию костного мозга. При такой процедуре здоровые клетки замещают поврежденные, и пациент полностью выздоравливает. Пока шли поиски совместимого донора, Эмиль проходил химиотерапию. Наконец, так называемый генетический близнец нашелся. Но не в России, а в Великобритании. И тут началась эпидемия коронавируса. Границы закрыли, и донор не смог приехать, объясняет Леся Ионова. В 9-летнем возрасте у ее сына случился приступ. Состояние ухудшилось, и врачи вновь заговорили о трансплантации. В этот раз донора нашли быстро. Им оказалась Ирина Нечаева. Наша третья героиня увлекается спортом, альпинизмом и бегом, а работает на мармеладной фабрике. Она вступила в Национальный регистр доноров костного мозга еще в 2013 году. И лишь в 2023 получила возможность помочь Эмилю Мочалкину. Процедура пересадки кроветворных клеток прошла успешно. Начался период восстановления. Все это время я молилась за своего пациента, чтобы он выздоровел, и мы смогли встретиться, рассказывает Ирина. Согласно международным медицинским правилам, донор костного мозга и реципиент могут познакомиться только через 2 года после трансплантации. Так и случилось. Они встретились и обнялись в мае 2025-го. А мама Эмиля не смогла сдержать слез. «Ирина добрая, лучезарная и контактная. Именно такой мы ее себе и представляли», – делится радостью Леся Ионова. Эмиль подарил своей спасительнице нагрудный жетон с трогательной гравировкой. «Люблю тебя каждой нашей общей клеточкой, а на обороте связаны на всю жизнь». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Преподобномученица Феодосия жила в 8 веке в Константинополе. Ее родители рано умерли. Девочка воспитывалась в монастыре. Когда Феодосия подросла, она раздала бедным родительское наследство и приняла монашеский постриг. На часть средств она заказала для монастыря красивейшие иконы Спасителя, Божией Матери и мученицы Анастасии. В это время в Византии воцарился император Лев Исавр. Он издал приказ повсеместно уничтожать иконы, так как считал, что они ничем не отличаются от идолов. В Константинополе существовали тогда ворота, называвшиеся «медными». Более 400 лет над ними находился медный образ Спасителя. Иконоборцы решили снять образ. Православный народ во главе с Феодосией и другими инокинями бросился на защиту иконы. Они опрокинули лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ. Император узнал о волнениях и отдал приказ перебить всех монахинь. Феодосию, как зачинщицу, бросили в тюрьму. Ее жестоко избивали в темнице, а потом повели по городу в назидание всем почитателям икон. Феодосия не выдержала мук и скончалась. Тело преподобной мученицы было тайно похоронено. Потом на этом месте по молитвам к святой Феодосии не раз происходили чудесные исцеления. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Церковь вспоминает преподобную мученицу Феодосию Константинопольскую и просит ее: «Святая мученица Феодосия, моли Бога о нас».

Детскую комедию «Тихие троечники», которая вышла на экране в 1980-м, сегодня, пожалуй, знают далеко не все. А вот песню, которая звучит в этом кинофильме, большинство подхватит с первой же строчки. «Ты да я да мы с тобой». Лиричная, светлая композиция запомнилась, полюбилась. И вот уже несколько поколений распевают ее как гимн дружбе и взаимовыручке. В самом фильме тема эта подана как бы иносказательно, по-детски фантастически. Приятели-фантазеры отправляются на поиски некой оранжевой речки. Они уверены, что там, на берегу, их давно ждут сказочные человечки, которым очень нужно дружеское тепло. Впрочем, песня «Ты да я да мы с тобой» вовсе не о сказочной, а о самой настоящей дружбе, бескорыстной и искренней.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое первородный грех, о котором говорит христианское богословие? И можно ли от него избавиться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аще бо врази бывшее примирихомся Богу смертью Сына Его».
3: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений».
2: «Дар же от многих прегрешений во оправдание».
1: Только что прозвучавший отрывок из послания к римлянам раскрывает нам важную истину о человеке. Все мы являемся детьми Адама, и все мы, будучи его потомками, несем на себе последствия его поступка. Адам разорвал связь с Богом, нарушил его заповедь. В результате, как говорит сегодня апостол Павел, грех вошел в мир, и грехом смерть. Другими словами, Адам заболел смертельным недугом и заразил им весь мир, а вместе с ним и своих детей. Все мы получили по наследству от нашего общего праотца склонность ко греху и смертность. Поэтому и говорит апостол, смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Вот именно это состояние христианская традиция и называет первородным грехом. Человек с ним рождается на свет. У ребенка нет еще личных грехов. Он еще не совершил в своей жизни ничего плохого. Но просто по факту принадлежности к человеческому роду в нем уже живет склонность и даже тяга ко греху. Проходит время, деточка растет, и в определенный момент под давлением этой отрицательной энергии он может начать творить ужасные вещи. Мы смотрим и охаем. А ведь какой ангелочек был в детстве? А ведь какая замечательная семья? Какие родители? Какое воспитание? Какое окружение? Лучшая школа, лучший университет. В какой же момент он превратился в монстра? Эта общая болезнь может проявлять себя в человеке и не так явно. Наше поведение не обязательно должно выходить за рамки общепринятой нормы. Но это не означает, что мы освободились от смертельной заразы. В логике апостола Павла законопослушный и даже нравственно безупречный не означает здоровый. Скорее, нашу добропорядочность можно сравнить с состоянием ремиссии. У нас исчезли явные симптомы болезни. Однако даже при длительной ремиссии всегда сохраняется риск срыва. И временами наша болячка напоминает нам об этом. Мы можем становиться злобными, эгоистичными, можем испытывать ненависть, страх, стыд, тревогу, беспокойство, подозрительность, мнительность, чувствовать себя никому не нужными, одинокими и покинутыми. Можем погружаться в болезненную изоляцию. Все это и есть самые обыденные симптомы проявления нашей греховности. Все это и есть предчувствие пустоты и смерти. И от этой могилы, по мысли апостола Павла, не избавит ни самое тщательное исполнение гражданского закона, ни даже предписание религиозного ритуала. Поэтому не ремиссия нам нужна. Нам необходимо полное и окончательное выздоровление. А это возможно лишь в том случае, если появится кто-то, кто, как некогда Адам, станет новым корнем человечества, только не больным, а здоровым. Вот таким корнем, по словам Павла, и стал Христос. Спаситель словно перезапустил человеческую историю, дал людям еще один шанс. И тот, кто соединяется с этим корнем через веру, через таинство крещения и другие таинства церкви, через исполнение заповедей Евангелия, получает нечто вроде вакцины от первородного греха. Как говорит Павел, абсолютно всякий, кто придет ко Христу, получит дар благодати к оправданию от многих преступлений. Всякому Господь дает этот дар с избытком, а вместе с ним сердце новое и новую жизнь».
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждое лето фонд «Спасибо» из Ярославля организует для воспитанников и выпускников детских домов отдых с палатками на природе. Такие мероприятия позволяют ребятам научиться командной работе и самостоятельности, а еще обрести друзей. Владимир – выпускник интерната. Летние выезды с фондом «Спасибо» для молодого человека стали доброй традицией. Во время прошлых поездок он познакомился с ребятами из других учреждений, которые, как и Володя, увлечены спортом. Теперь они общаются и поддерживают друг друга. Кроме активных игр, во время совместного отдыха подростки учатся ставить палатки и готовить на огне, а вечером делятся впечатлениями у костра. В этом году в такую поездку собирается и Неля. Она тоже недавно выпустилась из детского дома и ищет работу. Девушка признается, что надеется познакомиться с другими выпускниками и узнать об их опыте самостоятельной жизни. Чтобы этим летом фонду «Спасибо» снова удалось организовать выезд на природу для ребят из детских домов, организации нужны средства на аренду палаток, спортивный инвентарь и питание для участников. Вы можете помочь в этом, сделав посильное пожертвование на сайте фонда «Спасибо». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О полезном для души настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Есть замечательный принцип, записанный в посланиях святого апостола Павла. «Все мне позволительно, но не все мне полезно». Это значит, что да, в нашей жизни есть большой спектр возможностей, действий. Мы можем, например,

0: нам, имея возможности, использовать их во благо, не во вред себе, не проживать чужую жизнь, не сравнивать свою жизнь с другими людьми, а созидать то, что нам дано, трудиться, как говорится, на своем огородике и возделывать и приносить плоды людям и Богу.
1: Актуальная тема. Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобную мученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных».

Наивысшим авторитетом в церкви обладают решения Вселенских соборов. Сегодня церковь торжественно вспоминает первый такой собор. С 4 века гонения на христиан прекратились, но внутри самой церкви стали возникать ереси, учения, расходящиеся с полнотой церковного знания. Одной из опаснейших ересей того времени стало арианство. Арий создал свою теорию, согласно которой Сын Божий не единосущен Отцу, занимает подчиненное Ему положение. Святой равноапостольный император Константин, чтобы разобраться в вопросе, решил созвать Вселенский собор. По его приглашению в город Никею близ Константинополя в 325 году собрались 318 епископов. Они представляли христианские церкви разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время недавних гонений. Участниками собора стали также великие учители церкви: святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунский, святитель Афанасий Великий и другие. В своей речи император сказал: «Несравненно прискорбнее для меня всякой войны внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Учение Ария было опровергнуто. Собор утвердил православный символ веры, в котором говорится о единосущности Бога Отца и Сына. Собор также принял решение по вопросам церковного управления и дисциплины и рассмотрел вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Собор в Никее стал первым событием в истории, когда Церковь земная объединила интеллектуальные и духовные силы, чтобы противостоять искажению евангельского учения. Таких вызовов было немало. Полный покой Церкви не оставлен и не заповедан. Раз за разом, свидетельствуя о правде Христовой, Церковь опирается в том числе и на опыт отцов Первого Вселенского Собора. Чествуя святых отцов, мы просим их: святые отцы Первого Вселенского Собора, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В октябре 1961 года в журнале «Наука и жизнь» напечатали любопытную статью. Называлась она «Карманный радиотелефон». Автор публикации уверял, что советский радиолюбитель Леонид Куприянович придумал, сконструировал и успешно испытал переносной телефонный аппарат без проводов, с помощью которого можно совершать и принимать звонки. Устройство весом всего 500 граммов помещается в карман, его легко носить с собой. И при необходимости практически из любой точки звонить куда угодно. Другими словами, в начале 60-х годов в Советском Союзе был изобретен и продемонстрирован первый в мире мобильный телефон. Леонид Иванович Куприянович был простым советским инженером. Окончил приборостроительный факультет Московского государственного технического университета имени Баумана по специальности радиоэлектроника. Трудился в одном из столичных научно-исследовательских институтов, а на досуге увлекался радиоконструированием. На рабочем месте Леонид выполнял государственный план, а дома воплощал в жизнь свои собственные технические идеи и мечты. Идея переносного радиотелефона родилась у Леонида Ивановича из простых житейских размышлений о том, как хорошо было бы всегда оставаться на связи со своими родными. Вот, например, супруга отправляет в магазин и дает список продуктов, которые нужно купить. А потом, когда ты уже ушел, вдруг обнаруживают, что забыла, к примеру, про картошку. И просто звонит тебе. Удобно. Не придется бежать в магазин еще раз. А если вдруг что-то случится? Мало ли какие бывают обстоятельства. Всегда можно сообщить родным, где ты, что с тобой. Одним словом, Куприянович решил, что переносной беспроводной телефон – вещь нужная. И погрузился в работу. 4 ноября 1957 года Леонид Иванович получает патент на устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи. Фотографии изобретения и его автора появляются на страницах самых известных журналов «Юный техник», «Наука и жизнь». Даже журнал для автомобилистов «За рулем» опубликовал большую статью об изобретателе. Аппарат Куприяновича называли ожившим сюжетом фантастического романа. В общем-то, было чему удивляться. В середине 50-х, когда самый обычный, стационарный телефон был доступен далеко не всем, Леонид Иванович на глазах у изумленных журналистов прямо из лодки посередине реки звонил своему другу, из автомобиля жене, с поля коллеге и уверял, что обеспечить москвичей такими аппаратами – дело совсем несложное. Более того, аппарат полностью готов к серийному выпуску. Телефон Куприяновича должен был работать по принципу современной сотовой связи. Чтобы охватить беспроводной связью множество абонентов, объяснял изобретатель, к центральной АТС нужно будет подключить еще несколько станций. Сам аппарат помещался в ладони и работал на полупроводниках. Радиус действия антенны превышал 30 километров, а батареи хватало на сутки автономной работы. Казалось бы, эра мобильных телефонов началась. Однако шумиха в прессе привлекла внимание советского руководства, которое сочло массовое производство беспроводных радиотелефонов идеологически опасным. И все же идея Куприяновича была взята на заметку. На основе его разработок вскоре появилось специальное оборудование дистанционной связи «Алтай-1». Конечно, это был уже не маленький переносной телефон, а аппарат довольно внушительных размеров. Но принцип коммутации в его основу лег практически тот же самый. А инженер, всегда мечтавший, чтобы его изобретения служили людям, стал конструировать медицинские приборы. На базе Академии наук он создал аппарат «Ритмосон» для лечения бессонницы. Технические разработки Куприяновича в этой области и сегодня активно применяются в нейробиологии. Ну а мобильный телефон стал попросту неотъемлемой частью нашей жизни, как и мечтал Леонид Иванович.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. сюжеты.
2: Протоиерей Андрей Галухин.
3: В моей жизни вот огромную роль сыграл отец Кирилл Павлов при становлении как священника и рождении, так скажем, духовной жизни. Я по благословению отца Кирилла в церковь пришел и был положен в диаконы, потом в священники. И вот первые годы, пока еще была такая возможность, я к отцу Кириллу старался как можно чаще ездить по разным вопросам. Было такое, что когда он бывал в Переделкино, то я к нему каждую субботу ездил. А вопросы разные возникали в жизни. Ну, кроме духовных, пасторских вопросов, были еще и вопросы житейские. Я, когда с армии уволился, остался без кола, без двора, ни жилья, ничего не было. А отец Кирилл мне постоянно говорил, ну, ты Богу молись, все будет потихонечку. А реально вот жить было вообще негде мне. Например, с того общежития, где я жил на территории воинской части, меня семью выселили. Дошло даже до того, что я приезжаю и говорю, отец Кирилл, все, вот опять погоняют. Он говорит, ну давай, говорит, я сейчас позвоню отцу Агафадору, а он был наместником Донского монастыря. Он там сейчас, говорит, монастырь возрождает, у него там много свободных помещений, будет жить на территории Донского монастыря. И отправил меня к отцу Агафадору. Я приезжаю к отцу Агафадору, так и так, говорю, вот отец Кирилл меня к вам направил. Он говорит, слушай, понимаю, да, отец Кирилл, да, я вам мне звонил, да, сказал, но я не представляю, как ты будешь с семьей жить на территории мужского монастыря. Но в то же время, вроде бы такой вопрос так и не решился в данный момент. Но на следующий день у меня нашелся добрый человек, который пустил меня к себе на квартиру. Сама бабушка жила на даче все время, а квартира у нее пустовала. И мы там спокойно поселились и несколько лет прожили. То есть отец Кирилл молился. И через его молитву, через его, так скажем, благословение, мне все равно помощь пришла.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Недавно была опубликована новость о том, что в наши дни людей, страдающих от тех или иных психических недугов, стало больше, чем тех, у кого диагностированы онкологические или же сердечно-сосудистые заболевания. С одной стороны, такая статистика может быть следствием постепенного изменения отношения к психическим заболеваниям и того, что люди чаще стали обращаться к врачам при обнаружении у себя такого рода проблем. С другой же стороны, сам бушующий окружающий нас мир вовсе не способствует сохранению здоровья и, в первую очередь, здоровья ментального. Мы не в силах водворить мир во всем мире. Мы не можем самим себе гарантировать стабильность и безопасность. Мы не можем устранить расшатывающие психику внешние факторы. Но мы можем другое. Со вниманием отнестись к звучащему сегодня во время литургии в православных храмах отрывку из 8 главы Евангелия от Матфея. В этом отрывке речь идет о преодолении страха. Давайте его послушаем.
2: «И влезши ему в корабль, а не мыдоша ученицы его».
3: «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем!“ И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?“
2: «То есть сей, яко и ветры, и море послушают его».
1: Аналогичную только что прозвучавшую евангельскую историю мы можем найти в Евангелии от Марка. Правда, если начать их сравнивать, то мы увидим несколько существенных отличий, одно из которых стоит упомянуть. В Евангелии от Марка ученики Христовы, обращаясь к Спасителю, называют его Учителем, а в Евангелии от Матфея – Господом. Мы привыкли к тому, что в Новом Завете оба эти обращения встречаются часто, а потому кажется, будто бы они синонимичны. Исследователи Евангелия уверяют, что это не совсем так. Обращение «Господи» появилось позднее. Это обращение, рожденное Церковью. Во время земной жизни Христа апостолы ко Христу так не обращались. Они, как правило, называли его Учителем. Конечно же, апостол Матфей об этом прекрасно знал. И вводя в свое Евангелие слово «Господи», он, помимо, собственно, рассказа о Христе и его деяниях, преследовал еще одну цель. Апостол переносил общение Христа с учениками на общение со всей Церковью. В его Евангелии частные истории приобретают характер общецерковных. Нам важно об этом помнить при размышлении над прозвучавшими сегодня евангельскими словами. Господь не одних лишь апостолов упрекает в маловерии и боязливости. Его слова адресованы всем нам. Стоит также заметить, что маловерие и боязливость в устах Спасителя не являются какими-то окончательными диагнозами. Нет, Христос прекрасно знает все наши особенности. Он знает, что мы не можем всегда быть на высоте веры, и мы не можем не бояться. Мы люди, а потому мы слабые и крайне непостоянны. Сказав о маловерии и боязливости, Спаситель не оставил учеников дальше переживать страх бури. Он остановил стихию, успокоив апостолов не словами, а своими действиями. Море не может волноваться годами. Даже самый страшный шторм относительно быстро прекращается. Плохая погода тоже не бесконечна. Увы, но общественные волнения и морские штормы повинуются разным законам. Человеческие страсти тоже. Мы можем видеть в окружающем нас мире и ощущать в самих себе те штормы, которые не прекращаются десятилетиями. Они способны свести с ума даже самого крепкого человека. Но и они во власти Бога. Значит, их преодоление – это вопрос времени и веры. Пусть же Господь всех нас укрепит в вере и подаст нам долготерпение.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто из нас не наблюдал, как волны, не зная устали, наплывают на пологий берег, словно расстилая по нему прозрачную скатерть, и затем с шумом перебирая мелкие камушки, норовят утянуть их с собой обратно в морскую пучину. Проходят столетия, но море методично свершает свое послушание, омывая и очищая берег, никогда, ни на минуту не прекращая своей деятельности. Может быть, оно желает преподать нам урок непрестанной молитвы, которой так жаждет бессмертный дух человеческий, способный, подобно волне, омывать внутреннее пространство, взывая «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Добрые истории.
1: Рассказывает филолог Дарья Паданая.
2: Я хочу рассказать историю про доброго спортсмена. Мой лучший друг Дима уже много лет занимается профессиональным бегом. И однажды у него были важные соревнования в Германии, и он готовился к ним несколько лет. Но когда он бежал, то увидел, что его соперник подвернул ногу и не может встать. Дима тогда остановился, взял его на руки и отнес в медпункт. Тогда он мог выиграть те соревнования, но посчитал важнее помочь сопернику. Тогда Дима ничего не получил на этих соревнованиях, зато он приобрел нечто намного важнее – нового друга. Они до сих пор с ним общаются. И я считаю, эта история рассказывает о том, что добро – это помощь.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Споручница Грешных. Святитель Лука, архиепископ Крымский, в миру Валентин Воино-Ясенецкий, родился в Керчи в 1877 году. После окончания гимназии, несмотря на любовь к живописи, он решил заниматься только тем, что полезно для страдающих людей, и выбрал медицину. С 17 года Воино-Ясенецкий возглавлял госпиталь в Ташкенте и работал хирургом. Там он пережил горькую утрату. От туберкулеза скончалась жена. Валентин с еще большим рвением занялся медициной и преподавательской деятельностью. Воино-Ясенецкий часто принимал участие в диспутах на духовные темы. После такого собрания епископ ташкентский Иннокентий прямо сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником». Валентин тотчас согласился. Вскоре его тайно посвятили в сан епископа. С этого времени начался крестный путь владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили его стремление исполнять свой архипасторский долг и служить людям в качестве врача. Епископ удостоился как церковных, так и советских наград за труд в годы войны. С 46 года до самой своей кончины в 61-м владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. По молитвам к владыке Луке совершались многочисленные исцеления. Его мощи почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Святитель Лука говорил о себе: «Считаю своей главной обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе. Ныне его житие и чудеса, дарованные от Господа по молитвам к святителю, главная проповедь архиепископа Крымского. Мы чествуем святителя Луку и просим его: святой архиепископ Лука, моли Бога о нас».

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя итальянского композитора Оттарино Респиги мало знакомо русскому слушателю. Однако биография этого музыканта тесно связана с Россией. Зимой 1900 года молодой Респиги служил главным альтистом в оркестре Русского императорского театра. Контракт подразумевал один оперный сезон, но в это время итальянский музыкант познакомился с известным русским композитором и профессором Санкт-Петербургской консерватории Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Респиги восхищался творчеством своего старшего коллеги и, пользуясь случаем, стал брать у него уроки композиции, для чего приехал в Россию еще на один год. От Римского-Корсакова итальянский мастер перенял любовь к красочным и необычным тембрам. Это качество в полной мере проявилось в оркестровой сюите «Птицы», созданной в 1927 году. Сюита – это многочастное произведение, объединенное общим замыслом. В данном случае Респиги взял 5 произведений композиторов 17-18 веков. Эти произведения названы в честь разных птиц, например, кукушка, голубка и другие. Респиги решил переложить их на язык современной ему эпохи и усилить звукоподражание птичьим голосам при помощи разных музыкальных инструментов. Единственная пьеса сюиты, которая носит абстрактное наименование, это открывающая цикл «Прелюдия». В ее основе лежит композиция итальянского барочного музыканта Бернардо Паскуини. В начале и конце «Прелюдии» звучит торжественный танец, ничем не напоминающий голоса пернатых. Зато в середине пьесы отчетливо слышатся птичьи трели и щебет, которые раскрывают замысел Респиги. Так композитор живописует радостный и умиротворяющий пейзаж светлого леса летним днем. Прелюдия из оркестровой сюиты «Птицы» Оттарино Респиги прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Аполлон».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое первородный грех, о котором говорит христианское богословие? И можно ли от него избавиться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аще бо врази бывшее примирихомся Богу смертью Сына Его».
3: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений.
2: Даже от многих прегрешений во оправдание.
1: Только что прозвучавший отрывок из послания к римлянам раскрывает нам важную истину о человеке. Все мы являемся детьми Адама, и все мы, будучи его потомками, несем на себе последствия его поступка. Адам разорвал связь с Богом, нарушил его заповедь. В результате, как говорит сегодня апостол Павел, грех вошел в мир, и грехом смерть. Другими словами, Адам заболел смертельным недугом и заразил им весь мир, а вместе с ним и своих детей. Все мы получили по наследству от нашего общего праотца склонность к греху и смертность. Поэтому и говорит апостол, смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Вот именно это состояние христианская традиция и называет первородным грехом. Человек с ним рождается на свет. У ребенка нет еще личных грехов. Он еще не совершил в своей жизни ничего плохого. Но просто по факту принадлежности к человеческому роду в нем уже живет склонность и даже тяга к греху. Проходит время, деточка растет, и в определенный момент под давлением этой отрицательной энергии он может начать творить ужасные вещи. Мы смотрим и охаем. А ведь какой ангелочек был в детстве? А ведь какая замечательная семья? Какие родители? Какое воспитание? Какое окружение? Лучшая школа, лучший университет. В какой же момент он превратился в монстра? Это общая болезнь, может проявлять себя в человеке и не так явно. Наше поведение не обязательно должно выходить за рамки общепринятой нормы. Но это не означает, что мы освободились от смертельной заразы. В логике апостола Павла законопослушный и даже нравственно безупречный не означает здоровый. Скорее, нашу добропорядочность можно сравнить с состоянием ремиссии. У нас исчезли явные симптомы болезни. Однако даже при длительной ремиссии всегда сохраняется риск срыва. И временами наша болячка напоминает нам об этом. Мы можем становиться злобными, эгоистичными, можем испытывать ненависть, страх, стыд, тревогу, беспокойство, подозрительность, мнительность, чувствовать себя никому не нужными, одинокими и покинутыми, можем погружаться в болезненную изоляцию. Все это и есть самые обыденные симптомы проявления нашей греховности. Все это и есть предчувствие пустоты и смерти. И от этой могилы, по мысли апостола Павла, не избавит ни самое тщательное исполнение гражданского закона, ни даже предписаний религиозного ритуала. Поэтому не ремиссия нам нужна. Нам необходимо полное и окончательное выздоровление. А это возможно лишь в том случае, если появится кто-то, кто, как некогда Адам, станет новым корнем человечества, только не больным, а здоровым. Вот таким корнем, по словам Павла, и стал Христос. Спаситель словно перезапустил человеческую историю, дал людям еще один шанс. И тот, кто соединяется с этим корнем через веру, через таинство крещения и другие таинства церкви, через исполнение заповедей Евангелия, получает нечто вроде вакцины от первородного греха. Как говорит Павел, абсолютно всякий, кто придет ко Христу, получит дар благодати к оправданию от многих преступлений. Всякому Господь дает этот дар с избытком, а вместе с ним сердце новое и новую жизнь».
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ирина Собыленская, дизайнер интерьеров, автор блога о православных книгах.
0: Частное мнение.
2: Одна из самых горячих тем, которая часто обсуждается среди моих знакомых, может ли православный человек хотеть улучшения своего финансового положения или должен довольствоваться тем, что имеет. Не раз я слышала мнение, что правильный христианин – это обязательно бессребреник, который должен доказывать свою веру бескорыстием, нестяжательством, отказом от богатства. В этом случае верующий представляется окружающим монахом, отринувшим все мирское и материальное. Но это не совсем так. Бедность и богатство сами по себе не могут приблизить человека к Царствию Небесному или отдалить от него. Если у человека есть желание продвигаться по карьерной лестнице и больше зарабатывать, это неплохо и не является грехом. Получать за свой труд деньги нормально. Уметь распределять бюджет, откладывать, разбираться в экономических процессах – часть жизни любого современного человека. Это невозможно отрицать. Главное, чтобы целью были не финансовые высоты, а желание реализовать свои способности и таланты во благо другим. Господь щедро награждает людей талантами. Одному моему знакомому дано организовывать успешные бизнесы и начинать проекты. Он видит возможности там, где не видят другие. Другая знакомая – успешный врач. Ее талант не только помогает людям, но и обеспечивает очень хороший уровень жизни. Разве можно их назвать от этого менее верующими или плохими христианами? Я считаю, что нет. Священное Писание много говорит нам о материальном богатстве и ясно дает понять, что духовная жизнь человека не зависит от материального достатка и изобилия. Тем не менее, мы скорее вспоминаем отрицательные примеры из Нового Завета. Например, притчу о неблагоразумном богаче, построившем житницы на многие годы вперед. Или о богаче, не замечавшем нищего Лазаря. Но есть в Библии другие ориентиры. Богатый Иосиф из Аримафеи предоставил гробницу, чтобы похоронить Иисуса. А Никодим купил Смирну для погребения. Их поступки показывают нам, что можно использовать земные блага для совершенствования в добродетелях, делиться ими и делать добрые дела разного рода. Это еще называют «богатеть в Бога». Господь каждого из нас ведет ко спасению разными путями. Для кого-то испытанием становится бедность, для кого-то – богатство. Главное во всех жизненных ситуациях – стремиться к Царствию Божьему, а не ставить целью исключительно зарабатывание денег и приобретение материальных вещей. Святитель Василий Великий говорил: «Не пристращайся к богатству душой своей, но извлекай из него пользу. Не люби его через меру, и как одному из благ не дивись ему, но употребляй его во служение, как орудие. Будем везде знать меру и слушать, что говорит наша совесть, а также благодарить Господа за щедрые дары и делиться ими с теми, кто нуждается».
0: Частное мнение.

хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио.

радио «Вера». Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Икона Божией Матери «Споручница грешных» получила свое имя по надписи, сохранившейся на иконе «Ас, споручница грешных к моему сыну». «Споручница» означает «поручительница». На иконе Богоматерь изображена с младенцем Христом на левой руке. Он обеими своими руками держится за правую руку Богородицы. Главы Богоматери и младенца увенчаны коронами. Этот образ обрел свою славу в середине XIX века. Он находился в Николаевском Одреннем монастыре на Брянщине. Икона была уже ветхой и не пользовалась должным почитанием. Ее перенесли из храма в старую часовню у монастырских ворот. Но однажды многим жителям в сновидениях было открыто, что икона эта наделена чудотворной силой. По молитвам к Богородице перед этим образом могут исцеляться недуги душевные и телесные. Икону торжественно перенесли в церковь. К ней стали стекаться верующие со всего края. Первым выздоровел парализованный мальчик. Перед иконой долго и горячо молилась Царица Небесная и его мать. Образ особенно прославился, когда краю угрожала эпидемия холеры. В монастыре в честь иконы «Споручница грешных» был построен большой храм. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных», мы просим Царицу Небесную: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Третьего октября 1908 года в семье священника Сергия Самуилова родился мальчик. Мать, Евгения Викторовна, беременность перенесла тяжело, и ребенок, по выражению акушерки, был больно плохоньким. Он мог не дожить даже до следующего утра. Отец Сергий решил тут же покрестить сына и дал ему имя Константин. Благодать таинства и заботы родителей помогли мальчику выжить. В будущем он стал верным спутником и единомышленником отца. Сергея Самуилова в 1905 году рукоположили в священники храма Архангела Михаила в селе Старая Лука Саратовской губернии. Отец Сергий был неординарным и разносторонним человеком. Он боролся с сектантами, много писал для местной газеты «Епархиальные ведомости», а в свободное время занимался музыкой и писал картины. Свои знания и умения священник хотел передать детям – Софии, Константину, Наталье, Марии и Михаилу. Он учил их читать и молиться, а по вечерам рассказывал длинные и смешные сказки собственного сочинения. Сыновья отца Сергия с детства прислуживали отцу в алтаре. Во время гражданской войны скончалась супруга священника Евгения Викторовна. Забота о детях теперь целиком легла на отца Сергия. В 1923 году Константин и Михаил закончили начальную школу. У священника не было возможности отправить сыновей в другой город для продолжения учебы, и тогда он сам взял на себя роль учителя. Отец Сергий преподавал мальчикам богословие и математику, а старшая сестра Соня, к тому времени окончившая семилетку, историю, географию и естествознание. Прихожане часто заставали пастыря с учебником алгебры в руках, с испачканными мелом рукавами. Вместо доски использовалась печь-голландка, выкрашенная черным лаком. По вечерам, в присутствии всей семьи, священник читал Священное Писание, а затем толковал его. Костя начал интересоваться церковной историей, его любимым чтением стали труды святых отцов и философские статьи в журналах. Вместе с сестрой Соней он помогал отцу готовиться к диспутам с атеистами, которые проводились в местном клубе. А в 1928 году, по благословению отца Сергия, Константин сам блестяще выступил во время диспута на тему «Был ли Христос?». Ему полностью принадлежали план, подбор и разработка материала. Отец Сергий только прослушивал сына, иногда указывая: «Вот тут, Костя, лучше сказать попроще, а в этом месте можно сократить». В это время священник уже был настоятелем Воскресенского кафедрального собора в городе Пугачев Саратовской области. Константин помогал отцу в храме, не пропуская ни одной службы и ни одной спевки хора. Он пел и читал на клиросе, освоил устав и порядок службы. В 1929 году юноша стал иподиаконом и секретарем епископа Пугачевского Павла Флеринского и готовился к принятию сана. Священником Константин стал очень скоро, но в результате печального события – ареста отца. В первый раз отца Сергия забрали только на 2 месяца. Все это время дети носили ему передачи. После выхода из тюрьмы священник мог уйти за штат и уехать в другую область, чтобы избежать ареста. Но на семейном совете он сказал: «Апостолы за штат не уходили и с места проповеди не уезжали». Восемнадцатого ноября 1930 года отца Сергия арестовали вторично и приговорили к 3 годам ссылки. Священник скончался на пересыльном пункте в Челябинске. Последняя записка, которую Константин передал отцу Сергию в тюрьму, содержала вопрос: принимать или не принимать священство. В ответной записке стояло только одно слово – отеческое «благословляю».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, угличский феоктист. Недавно была опубликована новость о том, что в наши дни людей, страдающих от тех или иных психических недугов, стало больше, чем тех, у кого диагностированы онкологические или же сердечно-сосудистые заболевания. С одной стороны, такая статистика может быть следствием постепенного изменения отношения к психическим заболеваниям и того, что люди чаще стали обращаться к врачам при обнаружении у себя такого рода проблем. С другой же стороны, сам бушующий окружающий нас мир вовсе не способствует сохранению здоровья, и в первую очередь здоровья ментального. Мы не в силах водворить мир во всем мире. Мы не можем самим себе гарантировать стабильность и безопасность. Мы не можем устранить расшатывающие психику внешние факторы. Но мы можем другое. Со вниманием отнестись к звучащему сегодня во время литургии в православных храмах отрывку из 8 главы Евангелия от Матфея. В этом отрывке речь идет о преодолении страха. Давайте его послушаем.
2: «И влезши ему в корабль, а не мыдоша ученицы его».
3: «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“. И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?“
2: «Кто есть сей, яко и ветры, и море послушают его?»
1: Аналогичную только что прозвучавшую евангельскую историю мы можем найти в Евангелии от Марка. Правда, если начать их сравнивать, то мы увидим несколько существенных отличий, одно из которых стоит упомянуть. В Евангелии от Марка ученики Христовы, обращаясь к Спасителю, называют его учителем, а в Евангелии от Матфея – Господом. Мы привыкли к тому, что в Новом Завете оба эти обращения встречаются часто, а потому кажется, будто бы они синонимичны. Исследователи Евангелия уверяют, что это не совсем так. Обращение «Господи» появилось позднее. Это обращение, рожденное Церковью. Во время земной жизни Христа апостолы ко Христу так не обращались. Они, как правило, называли его учителем. Конечно же, апостол Матфей об этом прекрасно знал. И вводя в свое Евангелие слово «Господи», он, помимо, собственно, рассказа о Христе и его деяниях, преследовал еще одну цель. Апостол переносил общение Христа с учениками на общение со всей Церковью. В его Евангелии частные истории приобретают характер общецерковных. Нам важно об этом помнить при размышлении над прозвучавшими сегодня евангельскими словами. Господь не одних лишь апостолов упрекает в маловерии и боязливости. Его слова адресованы всем нам. Стоит также заметить, что маловерие и боязливость в устах Спасителя не являются какими-то окончательными диагнозами. Нет, Христос прекрасно знает все наши особенности. Он знает, что мы не можем всегда быть на высоте веры, и мы не можем не бояться. Мы люди, а потому мы слабые и крайне непостоянны. Сказав о маловерии и боязливости, Спаситель не оставил учеников дальше переживать страх бури. Он остановил стихию, успокоив апостолов не словами, а своими действиями. Море не может волноваться годами. Даже самый страшный шторм относительно быстро прекращается. Плохая погода тоже не бесконечна. Увы, но общественные волнения и морские штормы повинуются разным законам. Человеческие страсти тоже. Мы можем видеть в окружающем нас мире и ощущать в самих себе те штормы, которые не прекращаются десятилетиями. Они способны свести с ума даже самого крепкого человека. Но и они во власти Бога. Значит, их преодоление – это вопрос времени и веры. Пусть же Господь всех нас укрепит в вере и подаст нам долготерпение.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Цитирование – довольно частое явление. Мы используем фразы из кинофильмов, книг или песен, чтобы пояснить свою мысль, пошутить или намекнуть на похожую ситуацию. Цитата позволяет, с одной стороны, высказать свое мнение, а с другой – подкрепить свои слова авторитетом известной личности. Цитата – замечательный помощник в диалоге. Она позволяет найти точки соприкосновения, сферу общих понятий и интересов. Если собеседник скажет «Штирлиц идет по коридору» или «Это матрица», то одно поколение зрителей поймет, о чем речь, а другое нет. Мы постоянно цитируем. Филологи обращаются к словам писателей и поэтов. Физики вставляют в речь фразы известных ученых. Огромный кладезь цитат – это Библия. Как много выражений из Писания мы используем в повседневной речи. «Кто не работает, тот не ест». «Дух и буква закона». «Ищите и обрящите». «Возлюби ближнего своего». Причем цитируют Библию не обязательно воцерковленные люди, думая, что используют фразы из кинофильмов или книг. Например, многие ли читатели Ильфа и Петрова знали, что название романа «Золотой теленок» – это упоминание библейского сюжета о золотом тельце. Получается, что цитата – это культурный маркер. Что именно выбираем мы для упоминания, зависит от того, в какой среде мы выросли и с кем мы общаемся сейчас. Очень важно, чтобы цитирование было уместным, попадало в суть разговора. Некоторые люди специально заучивают цитаты, отрывки стихов или прозы, чтобы в нужный момент украсить свою речь метким словом. Это помогает быть интересным собеседником. К тому же запоминание тренирует память. Главное, чтобы цитаты не стали чрезмерно частыми в разговоре. А я с радостью встречусь с вами в следующей программе, поскольку, как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения. С вами была Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 7 июня православные верующие отмечают неделю всех святых. Сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому дню. Отец Сергий, о какой иконе вы сегодня расскажете?
5: Ну, возьмем за образец икону Семена Хромова. Такой был иконописец, который находится в Пермской государственной художественной галерее. Вот и эта икона всех святых от века Богу угодивших.
4: Ну, икона очень масштабная, она как будто вот состоит из уровней. А кто именно на ней изображен и почему вот эти уровни существуют?
5: Изображена вся церковь целиком, и земная, и небесная. То есть все лики святых изображены на этой иконе. Вот. Ну, надо сказать, что изначально канон иконописный как формировался, изначально это было на основании слов Священного Писания, откровения Иоанна Богослова, да, вот в пятой главе есть такое видение Иоанна Богослова, которое он говорит: «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». То есть это некое откровение, видение церкви Иоанном Богословом. То есть речь идет о том зрении духовном, которым обладает церковь. Церковь видит реальность всех святых и реальность самой церкви небесной и земной. Вот она видит таким образом. И вот здесь у нас на этой иконе идет разделение, почему я говорю на два уровня, потому что там есть вот небесная церковь сверху, там престол, Господь сидит в окружении херувимов, опять же, да?
4: Богородица.
5: Да. И Богородица, Иоанн Предтеча, и ангелы, архангелы. Вот там даже подписано «Лик ангелов» и «Лик архангелов».
4: То есть именно так можно понять, кто изображен, да, на иконе?
5: Да,
4: потому что тут же такое большое количество.
5: Да, надписание. Угу. А внизу земная церковь. То есть небо приносит хвалу Господу. Вот они вокруг престола стоят. Ну и по учению церкви Пресвятая Богородица находится у престола Божия, одесную Сына, и Иоанн Креститель тоже. То есть он находится в Царстве Небесном. А земная внизу, да, это то, что принесла земля. Там вот уготованный престол, тоже там херувимы, серафимы, на престоле на этом лежит багряница царская. Это уготованный престол для Сына Божьего. То есть он вознесся, но на земле он с нами всегда есть и будет. И Евангелие – это как бы его присутствие с нами, да, в слове. Вот. И тоже стоят здесь, значит, ангелы вокруг. И вот этот нижний весь ярус – это земная церковь. И там вот можно посмотреть, даже по одеждам можно угадать. Стоят там в царских одеждах. Понятно, что это благоверные цари, князья, да. Потом вот за ними справа стоят преподобные жены. Слева у нас ветхозаветные отцы и праотцы. И ниже, вот посередине, это отроки, то есть это лик младенцев, которые тоже пострадали за Христа. Справа апостолы видно, там четко угадывается апостол Павел, апостол Петр. Потом мученики, потом мученицы. Слева у нас идут пророки ветхозаветные, затем за ними святители и преподобные. Вот все лики святых как бы по категориям, да, так вот разбиты они. Но самое главное это что? Они все находятся в состоянии моления. Это называется деисис. Не только небесная церковь, вон там они в полуоборот стоят, так к престолу, но и земная. А земная, они полуоборот и еще и вверх смотрят. К небесам, к престолу Божьему. Что в ней еще интересного в этой иконе? То есть она, с одной стороны, отражает видение церкви земной небесной, но все они составляют единую. Они все вот находятся в единстве. Потом, значит, еще одна цитата из Откровения, которая послужила для моделирования иконографии этой иконы. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих». То есть вот это вот множество народа, вот это откровение, которое было дано Иоанну Богослову, оно вот здесь изложено. Значит, что еще интересного? Вот верхняя вот эта вот часть небесной церкви, да, когда мы смотрим, это на самом деле является сюжетом второго пришествия Христа. То есть Господь грядет с облаками, вот там и люди, и ангелы изображены стоящими на облаках. Видите, да?
4: Да, вот оно и дает такое разделение, да, и говорит, что это небесное.
5: Это Господь, когда возносился, то Он с облаками возносился и с ангелами. И ангелы сказали, что вы смотрите, мужи Галилейские, вот так же, как вы видите возносящегося с облаками и ангелами, так Он придет со славой судить живых и мертвых. И поэтому вот эта часть, видите, как она стоит на границе будущего века и нынешнего. То есть она уже сейчас церковь такая, и она же, эта церковь, в таком виде, небесная церковь, придет вместе с Господом во время второго пришествия. Вот такая вот икона интересная.
4: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
5: До свидания.
3: Богословие в красках.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Наталья Мазунина с младенчества живет с ДЦП, то есть с детским церебральным параличом. Это заболевание проявляется различными двигательными нарушениями и в некоторых случаях интеллектуальными расстройствами. Однако, несмотря на диагноз, Наташа получила образование и стала кандидатом философских наук. «Читать и писать научится, и хватит. Зачем ей что-то еще?» Эту фразу, услышанную от администрации начальной школы города Богородицка Тульской области, навсегда запомнили родители Наташи. Девочка училась на дому, ведь онлайн-образования тогда не было. К ней приходили преподаватели из школы. Минус такого обучения в отсутствии социализации, уверена Наталья. Но мне повезло. Общалась с братом и его друзьями. В 12 лет она начала ходить с палочкой, а до этого, говорит, только ползала. Коляской пользоваться не могла, потому что одна рука у меня не рабочая. Гораздо позже, в 31 год, перенесенный коронавирус дал осложнение на суставы, и молодая женщина пересела в инвалидное кресло с электроприводом. Сегодня Наталья живет в Москве, работает в Центре социальных проектов «МИКС» и в общественной организации «Перспектива». Занимается разработкой и тестированием доступной среды для инвалидов. Наша миссия – добиться полного включения людей с инвалидностью во все сферы жизни общества и улучшить качество их жизни. Так формулируют свою задачу сотрудники «Перспективы». Этим занимается и сама Наталья Мазунина. Не только в рабочее время, но всегда и везде. Еще подростком она сравнивала себя с окружающими и поняла, что на нее смотрят, в лучшем случае с удивлением. «Для многих я была диковинной странностью, ведь на улицах нашего городка люди с инвалидностью почти не появлялись», — вспоминает Наталья. А потом родители подарили ей совместную поездку в Германию. Там на нее не обращали особого внимания, несмотря на ДЦП. Вокруг было много людей с ограниченными возможностями. «Это путешествие показало мне, как важно просвещать социум», — объясняет Наталья. «А людей с инвалидностью убеждать, что они такие же члены общества, как и остальные». Так она и делает – объясняет, информирует. А еще пишет сценарии к документальным фильмам и даже снялась в одном из них под названием «Схожие контрасты». А кроме этого ведет сценарную мастерскую для особенных молодых людей и подростков. Признается, что преподавательская работа дарит ей ощущение нужности. «Я точно знаю, сила может быть у каждого, даже если ты родился с ДЦП. Нужно только ее поискать», — говорит Наталья Мазунина. А я рассматриваю чудесные фотографии в ее социальной сети и вновь убеждаюсь, что инвалидность – не приговор. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио Вера».
6: Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Преподобномученица Феодосия жила в 8 веке в Константинополе. Ее родители рано умерли. Девочка воспитывалась в монастыре. Когда Феодосия подросла, она раздала бедным родительское наследство и приняла монашеский постриг. На часть средств она заказала для монастыря красивейшие иконы Спасителя, Божией Матери и мученицы Анастасии. В это время в Византии воцарился император Лев Исавр. Он издал приказ повсеместно уничтожать иконы, так как считал, что они ничем не отличаются от идолов. В Константинополе существовали тогда ворота, называвшиеся «медными». Более 400 лет над ними находился медный образ Спасителя. Иконоборцы решили снять образ. Православный народ во главе с Феодосией и другими инокинями бросился на защиту иконы. Они опрокинули лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ. Император узнал о волнениях и отдал приказ перебить всех монахинь. Феодосию, как зачинщицу, бросили в тюрьму. Ее жестоко избивали в темнице, а потом повели по городу в назидание всем почитателям икон. Феодосия не выдержала мук и скончалась. Тело преподобной мученицы было тайно похоронено. Потом на этом месте по молитвам к святой Феодосии не раз происходили чудесные исцеления. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Церковь вспоминает преподобную мученицу Феодосию Константинопольскую и просит ее: «Святая мученица Феодосия, Моли Бога о нас.

Однажды писатель Галина Щербакова уехала с мужем на отдых, а детей оставила под присмотром своей знакомой. Вернувшись, она узнала, что сын-десятиклассник упал с высоты, когда лазил на балкон к своей возлюбленной. Так возникла идея повести «Роман и Юлька». После написания рукопись была отдана в журнал «Юность» и легла там на полку. Через несколько месяцев, уже не надеясь на публикацию, Галина Николаевна отправила ее на киностудию имени Горького, Сергею Герасимову. Через 3 дня ей позвонила жена Сергея Аполлинарьевича, Тамара Макаровна, и пообещала сделать все для того, чтобы по повести был снят фильм. На этом цепь счастливых случайностей не закончилась. В поисках исполнителя главной роли режиссер Илья Фрес просмотрел 1000 мальчиков со всей страны. Случайно ему посоветовали взглянуть на Никиту Михайловского, школьника из Ленинграда, которому только-только исполнилось 16 лет, но он уже имел опыт работы в качестве киноактера. На кинопробах Никита поразил всех своей естественностью и был утвержден на роль. Тем временем Галина Щербакова пришла к главному редактору «Юности» Борису Полевому, и опять же случайно выяснилось, что повесть не публикуют из-за мрачного финала. Автор взяла рукопись и прямо в коридоре исправила несколько последних предложений. Рукопись «Романа и Юлька» ушла в печать под названием «Вам и не снилось». Оно же стало и названием фильма. Наконец, последней случайностью, создавшей удивительную атмосферу фильма «Вам и не снилось», стало приглашение в качестве композитора Алексея Рыбникова. В процессе работы он вспомнил, что еще 10 лет назад написал мелодию, а чуть позже нашел стихи из романа Рабиндраната Тагора «Последняя поэма», которые удивительно на нее легли. Речь в романе тоже идет о влюбленных. Чудо возникновения талантливого фильма произошло. После его премьеры буквально на всех радиостанциях страны зазвучали слова «Я уплываю, и время несет меня с края на край».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое первородный грех, о котором говорит христианское богословие? И можно ли от него избавиться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аще бо врази бывшее примирихомся Богу смертью Сына Его».
3: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений.
2: Дар же от многих прегрешений во оправдание.
1: Только что прозвучавший отрывок из послания к римлянам раскрывает нам важную истину о человеке. Все мы являемся детьми Адама, и все мы, будучи его потомками, несем на себе последствия его поступка. Адам разорвал связь с Богом, нарушил его заповедь. В результате, как говорит сегодня апостол Павел, грех вошел в мир, и грехом смерть. Другими словами, Адам заболел смертельным недугом и заразил им весь мир, а вместе с ним и своих детей. Все мы получили по наследству от нашего общего праотца склонность ко греху и смертность. Поэтому и говорит апостол, смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Вот именно это состояние христианская традиция и называет первородным грехом. Человек с ним рождается на свет. У ребенка нет еще личных грехов. Он еще не совершил в своей жизни ничего плохого. Но просто по факту принадлежности к человеческому роду в нем уже живет склонность и даже тяга ко греху. Проходит время, деточка растет, и в определенный момент под давлением этой отрицательной энергии он может начать творить ужасные вещи. Мы смотрим и охаем. А ведь какой ангелочек был в детстве? А ведь какая замечательная семья? Какие родители? Какое воспитание? Какое окружение? Лучшая школа, лучший университет. В какой же момент он превратился в монстра? Это общая болезнь может проявлять себя в человеке и не так явно. Наше поведение не обязательно должно выходить за рамки общепринятой нормы. Но это не означает, что мы освободились от смертельной заразы. В логике апостола Павла законопослушный и даже нравственно безупречный не означает здоровый. Скорее, нашу добропорядочность можно сравнить с состоянием ремиссии. У нас исчезли явные симптомы болезни. Однако даже при длительной ремиссии всегда сохраняется риск срыва. И временами наша болячка напоминает нам об этом. Мы можем становиться злобными, эгоистичными, можем испытывать ненависть, страх, стыд, тревогу, беспокойство, подозрительность, мнительность, чувствовать себя никому не нужными, одинокими и покинутыми, можем погружаться в болезненную изоляцию. Все это и есть самые обыденные симптомы проявления нашей греховности. Все это и есть предчувствие пустоты и смерти. И от этой могилы, по мысли апостола Павла, не избавит ни самое тщательное исполнение гражданского закона, ни даже предписаний религиозного ритуала. Поэтому не ремиссия нам нужна. Нам необходимо полное и окончательное выздоровление. А это возможно лишь в том случае, если появится кто-то, кто, как некогда Адам, станет новым корнем человечества, только не больным, а здоровым. Вот таким корнем, по словам Павла, и стал Христос. Спаситель словно перезапустил человеческую историю, дал людям еще один шанс. И тот, кто соединяется с этим корнем через веру, через таинство крещения и другие таинства церкви, через исполнение заповедей Евангелия, получает нечто вроде вакцины от первородного греха. Как говорит Павел, абсолютно всякий, кто придет ко Христу, получит дар благодати к оправданию от многих преступлений. Всякому Господь дает этот дар с избытком, а вместе с ним сердце новое и новую жизнь».
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О полезном для души настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Есть замечательный принцип, записанный в посланиях святого апостола Павла. «Все мне позволительно, но не все мне полезно». Это значит, что, да, в нашей жизни есть большой спектр возможностей, действий. Мы можем, например, смотреть какой-то любимый сериал, переживать за его героев. Но иногда следует задавать себе вопрос, а полезно ли мне, например, так сильно увлекаться просмотром этого сериала? Не проживаю ли я чужую жизнь? Ведь современные технологии нам позволяют через социальные сети, через телевизионные передачи и другие способы как бы подглядывать за тем, как живут другие люди. И вместе с тем не просто пассивно наблюдать, но еще и укорять себя, что вот я, мол, не так живу, а вот у меня гораздо хуже, гораздо, может быть, более серая жизнь, не такая яркая, как я это наблюдаю со стороны. Дай Бог нам, имея возможности, использовать их во благо, не во вред себе, не проживать чужую жизнь, не сравнивать свою жизнь с другими людьми, а созидать то, что нам дано, трудиться, как говорится, на своем огородике и возделывать и переносить плоды людям и Богу.
0: Актуальная тема.

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз и звездное свечение, еще одно такое же.

Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Наивысшим авторитетом в Церкви обладают решения Вселенских Соборов. Сегодня Церковь торжественно вспоминает первый такой собор. С IV века гонения на христиан прекратились, но внутри самой Церкви стали возникать ереси, учения, расходящиеся с полнотой церковного знания. Одной из опаснейших ересей того времени стало арианство. Арий создал свою теорию, согласно которой Сын Божий не единосущен Отцу, занимает подчиненное Ему положение. Святой равноапостольный император Константин, чтобы разобраться в вопросе, решил созвать Вселенский собор. По его приглашению в город Никею близ Константинополя в 325 году собрались 318 епископов. Они представляли христианские церкви разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время недавних гонений. Участниками собора стали также великие учители церкви: святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунский, святитель Афанасий Великий и другие. В своей речи император сказал: «Несравненно прискорбнее для меня всякой войны внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Учение Ария было опровергнуто. Собор утвердил православный символ веры, в котором говорится о единосущности Бога Отца и Сына. Собор также принял решение по вопросам церковного управления и дисциплины и рассмотрел вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Собор в Никее стал первым событием в истории, когда Церковь земная объединила интеллектуальные и духовные силы, чтобы противостоять искажению евангельского учения. Таких вызовов было немало. Полный покой Церкви не оставлен и не заповедан. Раз за разом, свидетельствуя о правде Христовой, Церковь опирается в том числе и на опыт отцов Первого Вселенского Собора. Чествуя святых отцов, мы просим их: святые отцы Первого Вселенского Собора, молите Бога о нас.

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Петербургский Эрмитаж – один из главных музеев страны, где еще с XVIII века собирались сокровища из разных исторических эпох и стран. Однако сегодня, гуляя по просторным залам Зимнего дворца и рассматривая шедевры мирового искусства, мы часто не знаем, вопреки каким испытаниям эти ценности смогли сохраниться до наших дней. Вызовом времени для музея стала Великая Отечественная война. Уже 22 июня 1941 года сотрудники Эрмитажа начали готовить экспонаты к эвакуации. Директор музея Иосиф Арбеле вспоминал: «Все работники Эрмитажа были вызваны в музей. Научные сотрудники, работники охраны, технические служащие – все принимали участие в упаковке. А со второго дня к нам пришли на помощь сотни людей, которые любили Эрмитаж». Так сотрудникам музея, студентам местных вузов и простым неравнодушным людям в кратчайшие сроки предстояло упаковать более миллиона самых ценных экспонатов. Картины накатывали на специальные деревянные валы и зашивали в клеенку. А изделия из фарфора, стекла и другие хрупкие предметы искусства складывали в специальные ящики, где помещали между ватой или опилками, чтобы экспонаты не пострадали при перевозке. Ценности поездами отправляли в Свердловск. Так в советские годы именовался Екатеринбург. Там их размещали в католическом храме Зачатия Святой Анны, в местной картинной галерее и в доме Ипатьева, где в 1918 году был убит император Николай II, его семья и окружение. К концу лета из Ленинграда успели вывести два эшелона с экспонатами. В первом – 500 тысяч единиц хранения, а во втором – 700 тысяч. А третий поезд с культурными ценностями так и остался в городе. К осени 1941 года немцы окружили Ленинград, и началась блокада. Экспонаты из последнего эшелона вернули в музей, разместили на первом этаже дворца и в обширных подвалах здания Эрмитажа. Там же поселились и сотрудники музея с семьями. Археолог Борис Петровский вспоминал, что осенью 1941 года в эрмитажных бомбоубежищах жили более 2000 человек. Кроме музейных работников, в подвалах разместили ученых и деятелей культуры. Теперь им предстояло сохранить оставшиеся сокровища музея и сами здания Эрмитажа. Ленинград постоянно подвергался авианалетам противника, который сбрасывал снаряды и зажигательные бомбы на исторические памятники и жилые дома. Поэтому из сотрудников музея была создана специальная пожарная команда, днями и ночами дежурившая в музее, чтобы вовремя тушить любые возгорания. К февралю 1942 года людей из подвалов Эрмитажа переселили в дома на Дворцовой набережной, а в бомбоубежищах музея устроили стационар для работников, погибавших от голода. Там за ними ухаживали другие сотрудники музея. За 3 месяца действия стационара в нем побывали 313 человек. Из них умерли 18, большую часть удалось выходить. Кроме того, приходилось постоянно спасать от гибели экспонаты и внутренние помещения самого музея. Многие окна были выбиты ударной волной от взрывов, и в музей попадали снег и вода. Оконные проемы постоянно приходилось заколачивать, а воду вычерпывать. Несмотря на голод и сложный физический труд, сотрудники Эрмитажа не переставали вести научную деятельность, устраивать культурные мероприятия и писать книги. Поэтому сразу после снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года музей стал готовиться к первой выставке, где посетители могли увидеть экспонаты, пережившие блокаду вместе с Эрмитажем. Она открылась уже осенью 44-го, а спустя год в музей стали возвращать эвакуированные ценности. Сегодня, проходя по галерее Растрелли в Эрмитаже, когда-то поврежденной вражеской бомбардировкой, мы можем с благодарностью вспомнить о людях, которые смогли спасти это культурное наследие и передать его потомкам.
1: Открываем историю.

0: радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, угличский феоктист. Недавно была опубликована новость о том, что в наши дни людей, страдающих от тех или иных психических недугов, стало больше, чем тех, у кого диагностированы онкологические или же сердечно-сосудистые заболевания. С одной стороны, такая статистика может быть следствием постепенного изменения отношения к психическим заболеваниям и того, что люди чаще стали обращаться к врачам при обнаружении у себя такого рода проблем. С другой же стороны, сам бушующий окружающий нас мир вовсе не способствует сохранению здоровья, и в первую очередь здоровья ментального. Мы не в силах водворить мир во всем мире. Мы не можем самим себе гарантировать стабильность и безопасность. Мы не можем устранить расшатывающие психику внешние факторы. Но мы можем другое. Со вниманием отнестись к звучащему сегодня во время литургии в православных храмах отрывку из 8 главы Евангелия от Матфея. В этом отрывке речь идет о преодолении страха. Давайте его послушаем.
2: «И влезши ему в корабль, а не мыдоша ученицы его».
3: «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“. И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?“
2: «То есть сей, яко и ветры, и море послушают его».
1: Аналогичную только что прозвучавшую евангельскую историю мы можем найти в Евангелии от Марка. Правда, если начать их сравнивать, то мы увидим несколько существенных отличий, одно из которых стоит упомянуть. В Евангелии от Марка ученики Христовы, обращаясь к Спасителю, называют его Учителем, а в Евангелии от Матфея – Господом. Мы привыкли к тому, что в Новом Завете оба эти обращения встречаются часто, а потому кажется, будто бы они синонимичны. Исследователи Евангелия уверяют, что это не совсем так. Обращение «Господи» появилось позднее. Это обращение, рожденное Церковью. Во время земной жизни Христа апостолы ко Христу так не обращались. Они, как правило, называли его Учителем. Конечно же, апостол Матфей об этом прекрасно знал. И вводя в свое Евангелие слово «Господи», он, помимо, собственно, рассказа о Христе и его деяниях, преследовал еще одну цель. Апостол переносил общение Христа с учениками на общение со всей Церковью. В его Евангелии частные истории приобретают характер общецерковных. Нам важно об этом помнить при размышлении над прозвучавшими сегодня евангельскими словами. Господь не одних лишь апостолов упрекает в маловерии и боязливости. Его слова адресованы всем нам. Стоит также заметить, что маловерие и боязливость в устах Спасителя не являются какими-то окончательными диагнозами. Нет, Христос прекрасно знает все наши особенности. Он знает, что мы не можем всегда быть на высоте веры, и мы не можем не бояться. Мы люди, а потому мы слабые и крайне непостоянны. Сказав о маловерии и боязливости, Спаситель не оставил учеников дальше переживать страх бури. Он остановил стихию, успокоив апостолов не словами, а своими действиями. Море не может волноваться годами. Даже самый страшный шторм относительно быстро прекращается. Плохая погода тоже не бесконечна. Увы, но общественные волнения и морские штормы повинуются разным законам. Человеческие страсти тоже. Мы можем видеть в окружающем нас мире и ощущать в самих себе те штормы, которые не прекращаются десятилетиями. Они способны свести с ума даже самого крепкого человека. Но и они во власти Бога. Значит, их преодоление – это вопрос времени и веры. Пусть же Господь всех нас укрепит в вере и подаст нам долготерпение.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: В небольшой поселок на берегу моря, неподалеку от Сочи, я приехал ночью. А утром, чуть рассвело, пока солнце еще не палит, а ласково пригревает, отправился на поиски местной достопримечательности – средневекового христианского храма. В XII столетии его построили на берегу Черного моря выходцы из Византийской империи. А я узнал о его существовании совсем недавно и непременно захотел увидеть. По дороге расспросил местных. Оказалось, идти надо в гору. Возле неприметного указателя свернул с асфальтовой дороги на лесную тропу. Меня окружил настоящий субтропический лес. По обросшим зеленым мхом деревьям вились лианы. Землю устилали папоротники. Тропа устремлялась все выше. И вдруг, так неожиданно, что захватило дыхание, из-за густой листвы появился он, древний храм. Точнее, то, что от него осталось. Высокая, темная каменная стена с узкими сводчатыми окнами. Там, где когда-то был алтарь, виднелись на земле лишь едва заметные его очертания. Но даже эти руины были настолько величественны и исполнены святости места, что я невольно снял с головы кепку и перекрестился. Вокруг стояла тишина. Солнце играло на древних камнях. На горизонте синело небо. И мне казалось, что из глубины веков долетают до меня слова молитвы, которая столько раз звучала здесь. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое». Я стоял и чуть слышно вторил им –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой!
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Инициатив Дмитрий Мариничев и председатель комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии Данте Алигьери. Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет о том, как Данте изображает рай.
4: Светлый вечер на Светлом радио.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает предприниматель Татьяна Жукова.
2: У каждого, наверное, есть такая ситуация в жизни, на которую он ориентируется и которая является жизненным маяком. Для меня такая ситуация – случай с моей мамой. Было мне лет 15-16. Мы жили в частном доме в Подмосковье. И я возвращалась из школы. Пришла домой и обнаружила, что по участку бегают маленькие цыганята, качаются на гамаке на моем, на моих качелях сидят. Вот. А мама с тремя цыганками на веранде пьет чай. Я в ужасе говорила: мама, что такое? Откуда эти люди? Это же так страшно. Мама говорит: ну, они были такие несчастные, им надо было детей покормить где-то. Вот. Я их позвала к себе. Но потом я поняла, когда они через несколько дней, проходя мимо, зашли просто сказать спасибо, пожелать всего хорошего, я поняла, что для каждого человека есть какой-то кодекс чести и для любой национальности, наверное. Это стало для меня примером. Я долго думала об этом. И думаю, корни этого понятны, потому что когда моя мама была маленькой, была война, и совсем близко здесь проходила линия фронта, шло очень много беженцев в сторону Москвы, и моя бабушка, в то время молодая женщина, всех привечала, оставляла у себя ночевать с маленькими детьми, даже на несколько дней, хотя она была одна с маленьким ребенком, и жить было страшно и тяжело, и варили картофельные очистки в то время. Но, тем не менее, всегда был дом открыт. И мама, видя это, тоже впитала вот эту доброту. Знаете, в то время, даже если люди и не были очень религиозные, все-таки это было время социализма, но это очень отвечает всем религиозным принципам нашим вот православным.
0: Добрые истории. Светлое радио. Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобно-мученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Святитель Лука, архиепископ Крымский, в миру Валентин Воино-Ясенецкий, родился в Керчи в 1877 году. После окончания гимназии, несмотря на любовь к живописи, он решил заниматься только тем, что полезно для страдающих людей, и выбрал медицину. С 17 года Воино-Ясенецкий возглавлял госпиталь в Ташкенте и работал хирургом. Там он пережил горькую утрату. От туберкулеза скончалась жена. Валентин с еще большим рвением занялся медициной и преподавательской деятельностью. Воино-Ясенецкий часто принимал участие в диспутах на духовные темы. После такого собрания епископ ташкентский Иннокентий прямо сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником». Валентин тотчас согласился. Вскоре его тайно посвятили в сан епископа. С этого времени начался крестный путь владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили его стремление исполнять свой архипастырский долг и служить людям в качестве врача. Епископ удостоился как церковных, так и советских наград за труд в годы войны. С 1946 года до самой своей кончины, в 1961, владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. По молитвам к владыке Луке совершались многочисленные исцеления. Его мощи почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Святитель Лука говорил о себе: «Считаю своей главной обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе. Ныне его житие и чудеса, дарованные от Господа по молитвам к святителю, главная проповедь архиепископа Крымского. Мы чествуем святителя Луку и просим его: святой архиепископ Лука, моли Бога о нас».

В 80-х годах 19 века Петр Ильич Чайковский совершил длительную гастрольную поездку по странам Европы. Несмотря на то, что композиторы принимали очень тепло, он чрезвычайно устал и вернулся в Россию в полном изнеможении. Для восстановления сил Петр Ильич решил пожить в сельской местности, на природе, для чего снял маленький домик в имении Фроловское, неподалеку от Клина. Именно здесь, в окружении рощ и залитых солнцем лугов, композитор принялся за сочинение своей пятой симфонии. Многомесячное утомление давало о себе знать, и работа шла трудно. Когда произведение было закончено, Чайковский счел итог неудачным. Однако многие современники музыканта по достоинству оценили эту симфонию. В частности, композитор Сергей Иванович Танеев назвал ее лучшим сочинением Чайковского. В записной книжке Петра Ильича сохранились заметки о замысле произведения. Композитор размышлял о том, как человеку противостоять печальным обстоятельствам жизни, и задавался вопросом, не найти ли спасение в вере. Светлые, мажорные страницы симфонии в полной мере раскрывают упование ее героя на божественный промысел. Так один из самых прекрасных лирических эпизодов представлен во второй части, главная тема которой звучит у солирующей валторны, медного духового инструмента с ярким, но мягким звуком. Эта мелодия напоминает трогательную задушевную песню о самом сокровенном. Фрагмент второй части пятой симфонии Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Дирижер Михаил Юровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое первородный грех, о котором говорит христианское богословие? И можно ли от него избавиться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аще во врази бывшее примирихомся Богу смертью Сына Его».
3: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений».
2: «Дар же от многих прегрешений во оправдание».
1: Только что прозвучавший отрывок из послания к римлянам раскрывает нам важную истину о человеке. Все мы являемся детьми Адама, и все мы, будучи его потомками, несем на себе последствия его поступка. Адам разорвал связь с Богом, нарушил его заповедь. В результате, как говорит сегодня апостол Павел, грех вошел в мир, и грехом смерть. Другими словами, Адам заболел смертельным недугом и заразил им весь мир, а вместе с ним и своих детей. Все мы получили по наследству от нашего общего праотца склонность к греху и смертность. Поэтому и говорит апостол, смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Вот именно это состояние христианская традиция и называет первородным грехом. Человек с ним рождается на свет. У ребенка нет еще личных грехов. Он еще не совершил в своей жизни ничего плохого. Но просто по факту принадлежности к человеческому роду в нем уже живет склонность и даже тяга к греху. Проходит время, деточка растет, и в определенный момент под давлением этой отрицательной энергии он может начать творить ужасные вещи. Мы смотрим и охаем. А ведь какой ангелочек был в детстве? А ведь какая замечательная семья? Какие родители? Какое воспитание? Какое окружение? Лучшая школа, лучший университет. В какой же момент он превратился в монстра? Это общая болезнь может проявлять себя в человеке и не так явно. Наше поведение не обязательно должно выходить за рамки общепринятой нормы. Но это не означает, что мы освободились от смертельной заразы. В логике апостола Павла законопослушный и даже нравственно безупречный не означает здоровый. Скорее, нашу добропорядочность можно сравнить с состоянием ремиссии. У нас исчезли явные симптомы болезни. Однако даже при длительной ремиссии всегда сохраняется риск срыва. И временами наша болячка напоминает нам об этом. Мы можем становиться злобными, эгоистичными, можем испытывать ненависть, страх, стыд, тревогу, беспокойство, подозрительность, мнительность, чувствовать себя никому не нужными, одинокими и покинутыми. Можем погружаться в болезненную изоляцию. Все это и есть самые обыденные симптомы проявления нашей греховности. Все это и есть предчувствие пустоты и смерти. И от этой могилы, по мысли апостола Павла, не избавит ни самое тщательное исполнение гражданского закона, ни даже предписаний религиозного ритуала. Поэтому не ремиссия нам нужна. Нам необходимо полное и окончательное выздоровление. А это возможно лишь в том случае, если появится кто-то, кто, как некогда Адам, станет новым корнем человечества. Только не больным, а здоровым. Вот таким корнем, по словам Павла, и стал Христос. Спаситель словно перезапустил человеческую историю, дал людям еще один шанс. И тот, кто соединяется с этим корнем через веру, через таинство крещения и другие таинства церкви, через исполнение заповедей Евангелия, получает нечто вроде вакцины от первородного греха. Как говорит Павел, абсолютно всякий, кто придет ко Христу, получит дар благодати к оправданию от многих преступлений. Всякому Господь дает этот дар с избытком, а вместе с ним сердце новое и новую жизнь.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Если бы вы спросили меня несколько лет назад, что такое грех, я бы сказала, что это не соблюдение заповедей Божьих или какие-то плохие поступки, за которые меня ждет наказание. Честно сказать, в таком определении меня совершенно ничего не смущало. Но при этом каждый проступок я ощущала как отдаление от Бога. Чувствовала, что Он на меня обиделся или рассердился, что я теперь плохая, и Господь очень сильно расстроился из-за меня. Совсем недавно услышала от одного батюшки, что греческое слово «грех» переводится на русский язык как «промах» или «непопадание в цель». Это потрясло меня и за секунду вернуло в объятия Небесного Отца. Совершая поступки, я всегда ставила себе благую цель. Но на пути случались падения и ошибки. В итоге приходила я совсем не к той цели, которую ставила. Промахивалась, ошибалась. Вспоминается мне сказка о Красной Шапочке. Мама, провожая дочку в гости к бабушке, дала всего одно наставление – не общаться с незнакомцами. То есть одно единственное указание – как безопасно достичь цели. Но дочь не послушалась, попала в ужасную ситуацию, чудом осталась жива. И тут можно ли представить, что когда Красная Шапочка после всех перипетий вернется домой, мама ее отвергнет и начнет отчитывать, ругать. Конечно же, мама обнимет своего ребенка крепко-крепко, а позже, за чашкой чая, поучит дочку с надеждой, что такое больше не повторится. Похожий сюжет мы увидим и в притче о блудном сыне. Там сын явно и сознательно пошел против всех представлений о жизни, данных отцом. Но в финале отец ждет своего сына, вглядываясь в линию горизонта, и бежит навстречу вернувшемуся чаду, дарит ему перстень, устраивает пир и не упрекает даже. Нет, мне не стало радость не грешить, когда я осознала суть понятия «грех» как «промах». Мне стало легче приходить к Господу за прощением и исправлять ошибки.
0: Частное мнение.

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобно-мученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Икона Божией Матери «Споручница грешных» получила свое имя по надписи, сохранившейся на иконе «Ас, споручница грешных к моему сыну». «Споручница» означает «поручительница». На иконе Богоматерь изображена с младенцем Христом на левой руке. Он обеими своими руками держится за правую руку Богородицы. Главы Богоматери и младенца увенчаны коронами. Этот образ обрел свою славу в середине XIX века. Он находился в Николаевском Одреннем монастыре на Брянщине. Икона была уже ветхой и не пользовалась должным почитанием. Ее перенесли из храма в старую часовню у монастырских ворот. Но однажды многим жителям в сновидениях было открыто, что икона эта наделена чудотворной силой. По молитвам к Богородице перед этим образом могут исцеляться недуги душевные и телесные. Икону торжественно перенесли в церковь. К ней стали стекаться верующие со всего края. Первым выздоровел парализованный мальчик. Перед иконой долго и горячо молилась Царица Небесная и его мать. Образ особенно прославился, когда краю угрожала эпидемия холеры. В монастыре в честь иконы «Споручница грешных» был построен большой храм. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных», мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, –

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Шла Отечественная война 1812 года. 13 сентября в подмосковной деревне Фили в простой крестьянской избе собрались генералы отступавшей русской армии. Решалась судьба Москвы. Большинство военачальников с воодушевлением говорили о том, что у стен Первопрестольной нужно непременно дать бой наступавшим французам. Спорили, шумели. Лишь один человек, крупный, седоволосый, в старом мундире, молчаливо сидел на скамье в углу. В разгар очередного спора человек поднялся, и все вокруг смолкли. Москву надобно сдать без боя. «Всю ответственность за сие решение возлагаю на себя», — твердо сказал он. Это был главнокомандующий русской армией, генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. Именно этот маневр, вызвавший поначалу у многих недоумение и неодобрение, в конце концов обеспечил победу России над Францией в Отечественной войне 1812 года. «Спаситель Отечества» – так стали звать Кутузова в народе после разгрома наполеоновской армии. Восхищаясь гением полководца, Александр Сергеевич Пушкин говорил: «Один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, усыпляя Наполеона и выжидая роковой минуты». Военная стратегия Кутузова действительно, на первый взгляд, казалась многим парадоксальной. В решающие, казалось бы, моменты, вместо того, чтобы биться до последней капли крови, он вдруг предпочитал отступить, как это было, например, в Бородинской битве и позже под Москвой. Однако своей дальновидностью, проницательностью и мудростью Михаил Илларионович умело обращал отступление и поражение в блистательные победы. Военная хитрость, искусное умение вводить противника в заблуждение и способность действовать скрытно от врага были коньком прославленного полководца. Недаром Наполеон прозвал Кутузова «старым северным лисом». Необыкновенный талант стратега в будущем фельдмаршале заметил и по достоинству оценил сам Суворов. В декабре 1790 года под командованием генералиссимуса Михаил Илларионович, тогда еще генерал-майор, принимал участие в штурме турецкой крепости Измаил. Именно после этой знаменательной битвы Суворов метко охарактеризовал Кутузова, сказав о нем: «Умен, хитер, никто его не обманет». В августе 1812 года, когда война с французами была в разгаре и русская армия несла серьезные потери, император Александр I назначил Кутузова главнокомандующим. На столь высокое назначение Михаил Илларионович отреагировал своеобразно. «Победить Наполеона? Не берусь. Перехитрить? Попробую», – заявил он. Однако не только на хитрость полагался Кутузов в своем служении Отечеству. Многие из тех, кто близко знал фельдмаршала, утверждали, что он умеет прислушаться к Богу, понять его произволение. Кстати, этот факт отразил в своем романе «Война и мир» Лев Николаевич Толстой. В четвертом томе классик пишет о Кутузове: «Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли. Это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение». Кутузов сдал Москву, но после этого гениальными тактическими маневрами добился того, что наполеоновская армия с позором покинула и Первопрестольную столицу, и Россию. А русская армия, избежав ненужного кровопролития, сохранила боеспособность и смогла освободить Европу от тирании Наполеона. Любопытную мысль о Кутузове высказал военный хирург Жан Массо. Раненный в голову в битве под Очаковым, Михаил Илларионович проходил у него лечение в 1788 году. Это было уже второе ранение Кутузова. Первое он получил 14 годами ранее, под Алуштой, в ходе русско-турецкой войны, и тоже в голову. Пуля прошла на вылет, через глаз. Зная об этом, Массо полагал, что Кутузов назначен к чему-нибудь великому, поскольку остался жив после двух ран, смертельных по всем законам медицинской науки того времени. Время и события показали, что хирург не ошибся. И до сегодняшнего дня, вот уже более двух веков, слава Кутузова неразрывно соединена со славой России.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Протоиерей Андрей Галухин.
3: В моей жизни вот огромную роль сыграл отец Кирилл Павлов при становлении как священника и рождении, так скажем, духовной жизни. Я по благословению отца Кирилла в церковь пришел и был положен в диаконы, потом в священники. И вот первые годы, пока еще была такая возможность, я к отцу Кириллу старался как можно чаще ездить по разным вопросам. Было такое, что когда он бывал в Переделкино, то я к нему каждую субботу ездил. А вопросы разные возникали в жизни. Ну, кроме духовных, пасторских вопросов, были еще и вопросы житейские. Я, когда с армии уволился, остался без кола, без двора. Ни жилья, ничего не было. А отец Кирилл мне постоянно говорил, ну, ты Богу молись, все будет потихонечку. А реально вот жить было вообще негде. Мне, например, с того общежития, где я жил на территории воинской части, меня семьей выселили. Дошло даже до того, что я приезжаю и говорю, отец Кирилл, все, вот опять погоняют. Он говорит, ну давай, говорит, я сейчас позвоню отцу Агафадору. А он был наместником Донского монастыря. Он там сейчас, говорит, монастырь возрождает. У него там много свободных помещений. Будет жить на территории Донского монастыря. И отправил меня к отцу Агафадору. Я приезжаю к отцу Агафадору. Так и так, говорю, вот отец Кирилл меня к вам направил. Он говорит, слушай, понимаю, да, отец Кирилл, да. Он мне звонил, да, сказал. Но я не представляю, как ты будешь с семьей жить на территории мужского монастыря. Но в то же время, вроде бы, такой вопрос так и не решился в данный момент. Но на следующий день у меня нашелся добрый человек, который пустил меня к себе на квартиру. Сама бабушка жила на даче все время, а квартира у нее пустовала. И мы там спокойно поселились и несколько лет прожили. То есть отец Кирилл молился. И через его молитву, через его, так скажем, благословение, мне все равно помощь пришла.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, углический феоктист. Недавно была опубликована новость о том, что в наши дни людей, страдающих от тех или иных психических недугов, стало больше, чем тех, у кого диагностированы онкологические или же сердечно-сосудистые заболевания. С одной стороны, такая статистика может быть следствием постепенного изменения отношения к психическим заболеваниям и того, что люди чаще стали обращаться к врачам при обнаружении у себя такого рода проблем. С другой же стороны, сам бушующий окружающий нас мир вовсе не способствует сохранению здоровья и, в первую очередь, здоровья ментального. Мы не в силах водворить мир во всем мире. Мы не можем самим себе гарантировать стабильность и безопасность. Мы не можем устранить расшатывающие психику внешние факторы. Но мы можем другое. Со вниманием отнестись к звучащему сегодня во время литургии в православных храмах отрывку из 8 главы Евангелия от Матфея. В этом отрывке речь идет о преодолении страха. Давайте его послушаем.
2: «И влезши ему в корабль, а не мыдоша ученицы его».
3: «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“. И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?“
2: «То есть сей, яко и ветры, и море послушают его».
1: Аналогичную только что прозвучавшую евангельскую историю мы можем найти в Евангелии от Марка. Правда, если начать их сравнивать, то мы увидим несколько существенных отличий, одно из которых стоит упомянуть. В Евангелии от Марка ученики Христовы, обращаясь к Спасителю, называют его Учителем, а в Евангелии от Матфея – Господом. Мы привыкли к тому, что в Новом Завете оба эти обращения встречаются часто, а потому кажется, будто бы они синонимичны. Исследователи Евангелия уверяют, что это не совсем так. Обращение «Господи» появилось позднее. Это обращение, рожденное Церковью. Во время земной жизни Христа апостолы ко Христу так не обращались. Они, как правило, называли его Учителем. Конечно же, апостол Матфей об этом прекрасно знал. И вводя в свое Евангелие слово «Господи», он, помимо, собственно, рассказа о Христе и его деяниях, преследовал еще одну цель. Апостол переносил общение Христа с учениками на общение со всей Церковью. В его Евангелии частные истории приобретают характер общецерковных. Нам важно об этом помнить при размышлении над прозвучавшими сегодня евангельскими словами. Господь не одних лишь апостолов упрекает в маловерии и боязливости. Его слова адресованы всем нам. Стоит также заметить, что маловерие и боязливость в устах Спасителя не являются какими-то окончательными диагнозами. Нет, Христос прекрасно знает все наши особенности. Он знает, что мы не можем всегда быть на высоте веры, и мы не можем не бояться. Мы люди, а потому мы слабы и крайне непостоянны. Сказав о маловерии и боязливости, Спаситель не оставил учеников дальше переживать страх бури. Он остановил стихию, успокоив апостолов не словами, а своими действиями. Море не может волноваться годами. Даже самый страшный шторм относительно быстро прекращается. Плохая погода тоже не бесконечна. Увы, но общественные волнения и морские штормы повинуются разным законам. Человеческие страсти тоже. Мы можем видеть в окружающем нас мире и ощущать в самих себе те штормы, которые не прекращаются десятилетиями. Они способны свести с ума даже самого крепкого человека. Но и они во власти Бога. Значит, их преодоление – это вопрос времени и веры. Пусть же Господь всех нас укрепит в вере и подаст нам долготерпение.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто из нас не наблюдал, как волны, не зная устали, наплывают на пологий берег, словно расстилая по нему прозрачную скатерть, и затем, с шумом перебирая мелкие камушки, норовят утянуть их с собой обратно в морскую пучину. Проходит столетие, но море методично совершает свое послушание, омывая и очищая берег, никогда, ни на минуту не прекращая своей деятельности. Может быть, оно желает преподать нам урок непрестанной молитвы, которой так жаждет бессмертный дух человеческий, способный, подобно волне, омывать внутреннее пространство, взывая «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе». Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей, боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную, и не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Многих жителей России, как и меня, потрясли сообщения о тропическом тайфуне Ханун, который обрушился на Приморский край в августе 2023 года. Тогда из-за продолжительных ливней реки вышли из берегов и затопили целые населенные пункты. Жилые дома и магазины, сельскохозяйственные угодья и постройки оказались под водой. Десятки тысяч жителей лишились крова. Многих эвакуировали в пункты временного размещения, а некоторые решили остаться в своих домах, без воды и света. В поддержке нуждались и те, и другие. Поэтому на помощь спасателям пришли неравнодушные люди. Не осталась в стороне и жительница Уссурийска Екатерина Калыга. Своим решением помочь тем, кто находился в бедственном положении, она поделилась с подругами. И самые активные объединились в команду волонтеров. «Мы развозили по селам продукты и предметы первой необходимости, закупали одежду и постельное белье, газовые баллоны и плитки», – перечисляет Екатерина. «Даже тепловые пушки купили и раздали тем, чьи дома находились по окна или по крышу в воде. Друзья и соседи активисток привозили продукты и вещи». Екатерина и ее команда не перестали помогать пострадавшим от наводнения и после того, как вода наконец отступила. Жителям Приморья, чьи дома были разрушены, власти пообещали построить новые. Нелегко пришлось и тем семьям, жилье которых уцелело. Они остались в сырых квартирах с пришедшей в негодность мебелью. С первых дней наводнения у нас спрашивали, есть ли среди гуманитарной помощи диваны, стулья, столы, рассказывает Екатерина. Тогда девушки объявили сбор мебели. Они обратились через социальные сети к соседям. А местный хлебзавод выделил складское помещение. Довольно быстро неравнодушные приморцы смогли наполнить склад предметами интерьера. Грузчики, когда узнавали, кому везут стол или диван, снижали цены за свои услуги или отказывались от оплаты. Многие предлагали помощь со сборкой. За 2,5 месяца с начала наводнения волонтеры смогли заменить мебель в 50 домах и квартирах. О команде узнали не только пострадавшие в наводнении. За помощью стали обращаться люди с ограниченными возможностями и погорельцы. Чтобы обеспечить мебелью всех подопечных, Екатерина Калыга пользуется поддержкой благотворителей и бизнесменов, да и сама нередко выступает в этой роли. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие...

Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Преподобномученица Феодосия жила в 8 веке в Константинополе. Ее родители рано умерли. Девочка воспитывалась в монастыре. Когда Феодосия подросла, она раздала бедным родительское наследство и приняла монашеский постриг. На часть средств она заказала для монастыря красивейшие иконы Спасителя, Божией Матери и мученицы Анастасии. В это время в Византии воцарился император Лев Исавр. Он издал приказ повсеместно уничтожать иконы, так как считал, что они ничем не отличаются от идолов. В Константинополе существовали тогда ворота, называвшиеся «медными». Более 400 лет над ними находился медный образ Спасителя. Иконоборцы решили снять образ. Православный народ во главе с Феодосией и другими инокинями бросился на защиту иконы. Они опрокинули лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ. Император узнал о волнениях и отдал приказ перебить всех монахинь. Феодосию, как зачинщицу, бросили в тюрьму. Ее жестоко избивали в темнице, а потом повели по городу в назидание всем почитателям икон. Феодосия не выдержала мук и скончалась. Тело преподобной мученицы было тайно похоронено. Потом на этом месте по молитвам к святой Феодосии не раз происходили чудесные исцеления. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Церковь вспоминает преподобную мученицу Феодосию Константинопольскую и просит ее: «Святая мученица Феодосия, моли Бога о нас».

Мать поэта Роберта Рождественского, Вера Павловна, была военным врачом. В 1941-м, как только началась Великая Отечественная война, женщина ушла на фронт. Именно тогда 9-летний Роберт написал свое первое стихотворение, в котором были строки: «Мама зеленую сумку берет, уходит с сестрой в лазарет». Его опубликовали в газете «Омская правда», а гонорар – 10 рублей – мальчик перечислил на нужды Красной армии. Впоследствии, став известным поэтом, Рождественский посвятил матери немало теплых поэтических строк. Одно из таких его стихотворений «Здравствуй, мама» стало песней. В 1976 году на эти стихи написал музыку Давид Тухманов. Его маму, как и мать Роберта Рождественского, звали Верой. Вера Анатольевна была музыкантом и композитором. Она стала первым учителем маленького Давида. Мама привела ему любовь к музыке, тонкое чувство мелодии. В том же 1976 году композиция «Здравствуй, мама» вышла на пластинке вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Солист коллектива Валентин Дьяконов сумел выразить те глубокие чувства, которые вложили в песню поэт Роберт Рождественский и композитор Давид Тухманов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое первородный грех, о котором говорит христианское богословие? И можно ли от него избавиться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аще бо врази бывшее примирихомся Богу смертью Сына Его».
3: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений».
2: «Даже от многих прегрешений во оправдание».
1: Только что прозвучавший отрывок из послания к римлянам раскрывает нам важную истину о человеке. Все мы являемся детьми Адама, и все мы, будучи его потомками, несем на себе последствия его поступка. Адам разорвал связь с Богом, нарушил его заповедь. В результате, как говорит сегодня апостол Павел, грех вошел в мир, и грехом смерть. Другими словами, Адам заболел смертельным недугом и заразил им весь мир, а вместе с ним и своих детей. Все мы получили по наследству от нашего общего праотца склонность ко греху и смертность. Поэтому и говорит апостол, смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Вот именно это состояние христианская традиция и называет первородным грехом. Человек с ним рождается на свет. У ребенка нет еще личных грехов. Он еще не совершил в своей жизни ничего плохого. Но просто по факту принадлежности к человеческому роду в нем уже живет склонность и даже тяга ко греху. Проходит время, деточка растет, и в определенный момент под давлением этой отрицательной энергии он может начать творить ужасные вещи. Мы смотрим и охаем. А ведь какой ангелочек был в детстве? А ведь какая замечательная семья? Какие родители? Какое воспитание? Какое окружение? Лучшая школа, лучший университет. В какой же момент он превратился в монстра? Это общая болезнь, может проявлять себя в человеке и не так явно. Наше поведение не обязательно должно выходить за рамки общепринятой нормы. Но это не означает, что мы освободились от смертельной заразы. В логике апостола Павла законопослушный и даже нравственно безупречный не означает здоровый. Скорее, нашу добропорядочность можно сравнить с состоянием ремиссии. У нас исчезли явные симптомы болезни. Однако даже при длительной ремиссии всегда сохраняется риск срыва. И временами наша болячка напоминает нам об этом. Мы можем становиться злобными, эгоистичными, можем испытывать ненависть, страх, стыд, тревогу, беспокойство, подозрительность, мнительность, чувствовать себя никому не нужными, одинокими и покинутыми, можем погружаться в болезненную изоляцию. Все это и есть самые обыденные симптомы проявления нашей греховности. Все это и есть предчувствие пустоты и смерти. И от этой могилы, по мысли апостола Павла, не избавит ни самое тщательное исполнение гражданского закона, ни даже предписаний религиозного ритуала. Поэтому не ремиссия нам нужна. Нам необходимо полное и окончательное выздоровление. А это возможно лишь в том случае, если появится кто-то, кто, как некогда Адам, станет новым корнем человечества, только не больным, а здоровым. Вот таким корнем, по словам Павла, и стал Христос. Спаситель словно перезапустил человеческую историю, дал людям еще один шанс. И тот, кто соединяется с этим корнем через веру, через таинство крещения и другие таинства церкви, через исполнение заповедей Евангелия, получает нечто вроде вакцины от первородного греха. Как говорит Павел, абсолютно всякий, кто придет ко Христу, получит дар благодати к оправданию от многих преступлений. Всякому Господь дает этот дар с избытком, а вместе с ним сердце новое и новую жизнь».
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О полезном для души настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Есть замечательный принцип, записанный в посланиях святого апостола Павла. «Все мне позволительно, но не все мне полезно». Это значит, что да, в нашей жизни есть большой спектр возможностей, действий. Мы можем, например, смотреть какой-то любимый сериал, переживать за его героев. Но иногда следует задавать себе вопрос, а полезно ли мне, например, так сильно увлекаться просмотром этого сериала? Не проживаю ли я чужую жизнь? Ведь современные технологии нам позволяют через социальные сети, через телевизионные передачи и другие способы как бы подглядывать за тем, как живут другие люди. И вместе с тем не просто пассивно наблюдать, но еще и укорять себя, что вот я, мол, не так живу, а вот у меня гораздо хуже, гораздо, может быть, более серая жизнь, не такая яркая, как я это наблюдаю со стороны. Дай Бог нам, имея возможности, использовать их во благо, не во вред себе, не проживать чужую жизнь, не сравнивать свою жизнь с другими людьми, а созидать то, что нам дано, трудиться, как говорится, на своем огородике и возделывать и приносить плоды людям и Богу.
0: Актуальная тема.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Наивысшим авторитетом в Церкви обладают решения Вселенских соборов. Сегодня Церковь торжественно вспоминает первый такой собор. С IV века гонения на христиан прекратились, но внутри самой Церкви стали возникать ереси, учения, расходящиеся с полнотой церковного знания. Одной из опаснейших ересей того времени стало арианство. Арий создал свою теорию, согласно которой Сын Божий не единосущен Отцу, занимает подчиненное Ему положение. Святой равноапостольный император Константин, чтобы разобраться в вопросе, решил созвать Вселенский собор. По его приглашению в город Никею близ Константинополя в 325 году собрались 318 епископов. Они представляли христианские церкви разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время недавних гонений. Участниками собора стали также великие учители церкви: святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунский, святитель Афанасий Великий и другие. В своей речи император сказал: «Несравненно прискорбнее для меня всякой войны внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Учение Ария было опровергнуто. Собор утвердил православный символ веры, в котором говорится о единосущности Бога Отца и Сына. Собор также принял решение по вопросам церковного

принципа управления и дисциплины и рассмотрел вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Собор в Никее стал первым событием в истории, когда Церковь земная объединила интеллектуальные и духовные силы, чтобы противостоять искажению евангельского учения. Таких вызовов было немало. Полный покой Церкви не оставлен и не заповедан. Раз за разом, свидетельствуя о правде Христовой, Церковь опирается в том числе и на опыт отцов Первого Вселенского Собора. Чествуя святых отцов, мы просим их. Святые отцы Первого Вселенского Собора, молите Бога о нас. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Выдающиеся филологи Юрий Лотман и Зара Минц всю жизнь работали в одном университете. Вместе учили студентов, вместе писали книги и издавали сочинения русских классиков. Науке они отдавали силы, здоровье и время, но никогда не жертвовали семьей, детьми и своей взаимной любовью. Юрий и Зара в конце 1940-х годов учились на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. Лотман все свое время посвящал науке, а на жизнь зарабатывал тем, что писал портреты вождей для советских учреждений. Однажды Зара, занимавшаяся подготовкой научной конференции памяти Маяковского, предложила молодому человеку поучаствовать в художественном оформлении мероприятия. Лотман решительно отказался, сославшись на то, что бесплатно работать не будет. Зара в слезах удалилась. Таким было первое знакомство. Но скоро отношения потеплели. Зара вместе с подругами готовилась к экзамену по русской литературе. Накануне сдачи они пригласили Юру Лотмана, чтобы он помог им подготовиться. Экзамен прошел успешно, Юрий и Зара стали часто встречаться и вскоре полюбили друг друга. Молодые люди окончили университет в тот период, когда антисемитизм был частью государственной политики и потому не смогли ни остаться в аспирантуре, ни найти работу в Ленинграде. К счастью, Юрия пригласили на должность старшего преподавателя в Тартусский пединститут. Вскоре он перевез в Эстонию Зару. В Тарту молодые люди поженились. У них родилось трое детей. В 1954 году Юрий и Зара перевелись в Тартусский университет, в котором и проработали до конца жизни. Юрий Михайлович занимался теорией литературы. Зара Григорьевна посвятила себя изучению Александра Блока. Супруги ежегодно устраивали летние семинары на эстонском курорте Кяэрико, из которых выросла Московско-Тартусская научная школа семиотики – науки о знаковых системах. В университете вокруг супругов сформировалось тесное сообщество единомышленников. По вечерам в их квартире можно было встретить многих профессоров и целый сон студентов. Проводив гостей, уложив детей спать, Юрий Михайлович и Зара Григорьевна садились за работу. Они засиживались допоздна, спорили, обсуждали, критиковали друг друга, вносили правки в рукописи. В этом совместном творчестве, в соработничестве было их счастье. Многие коллеги и друзья Лотманов подмечают, в разговоре Юрий Михайлович и Зара Григорьевна, о чем бы ни шла речь, постоянно вспоминают друг друга. Даже письма они писали вместе. В конце почти каждого послания Лотмана – приписка от супруги. Супругами не раз интересовалась КГБ, поскольку они контактировали с эстонскими и российскими диссидентами. В их доме даже устроили обыск. Юрий Михайлович вспоминает, как во время него Зара сидела за столом и спокойно читала корректуру очередной статьи. «Я в восхищении смотрел на нее тогда. Она была бесстрашным человеком», – вспоминал Лотман. В конце 1980-х годов супруги пришли к вере. Зара Григорьевна крестилась. Это случилось совсем незадолго до ее смерти. Юрий Михайлович, который всеми силами старался поверить в Бога, ежедневно вспоминал свою любимую супругу. Он думал о встрече с Зарой в будущей жизни. В архиве Юрия Михайловича среди рукописей и конспектов лекций множество маленьких листочков со смешными рисунками и подписями. Вот повернувшаяся спиной женская фигурка и слова «Зара с распущенными волосами, купите ей 100 заколок». А вот плачущий зайчик и под ним Зара, рассматривающая аттестат своего сына. Сколько нежности в этих рисунках! Сколько любви, как и во всей жизни Лотманов.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, угличский феоктист. Недавно была опубликована новость о том, что в наши дни людей, страдающих от тех или иных психических недугов, стало больше, чем тех, у кого диагностированы онкологические или же сердечно-сосудистые заболевания. С одной стороны, такая статистика может быть следствием постепенного изменения отношения к психическим заболеваниям и того, что люди чаще стали обращаться к врачам при обнаружении у себя такого рода проблем. С другой же стороны, сам бушующий окружающий нас мир вовсе не способствует сохранению здоровья и, в первую очередь, здоровья ментального. Мы не в силах водворить мир во всем мире. Мы не можем самим себе гарантировать стабильность и безопасность. Мы не можем устранить расшатывающие психику внешние факторы. Но мы можем другое. Со вниманием отнестись к звучащему сегодня во время литургии в православных храмах отрывку из 8 главы Евангелия от Матфея. В этом отрывке речь идет о преодолении страха. Давайте его послушаем.
2: «И влезши ему в корабль, а не мыдоша ученицы его».
3: «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“. И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?“
2: «То есть сей, яко и ветры, и море послушают его».
1: Аналогичную только что прозвучавшую евангельскую историю мы можем найти в Евангелии от Марка. Правда, если начать их сравнивать, то мы увидим несколько существенных отличий, одно из которых стоит упомянуть. В Евангелии от Марка ученики Христовы, обращаясь к Спасителю, называют его Учителем, а в Евангелии от Матфея – Господом. Мы привыкли к тому, что в Новом Завете оба эти обращения встречаются часто, а потому кажется, будто бы они синонимичны. Исследователи Евангелия уверяют, что это не совсем так. Обращение «Господи» появилось позднее. Это обращение, рожденное Церковью. Во время земной жизни Христа апостолы ко Христу так не обращались. Они, как правило, называли его Учителем. Конечно же, апостол Матфей об этом прекрасно знал. И вводя в свое Евангелие слово «Господи», он, помимо, собственно, рассказа о Христе и его деяниях, преследовал еще одну цель. Апостол переносил общение Христа с учениками на общение со всей Церковью. В его Евангелии частные истории приобретают характер общецерковных. Нам важно об этом помнить при размышлении над прозвучавшими сегодня евангельскими словами. Господь не одних лишь апостолов упрекает в маловерии и боязливости. Его слова адресованы всем нам. Стоит также заметить, что маловерие и боязливость в устах Спасителя не являются какими-то окончательными диагнозами. Нет, Христос прекрасно знает все наши особенности. Он знает, что мы не можем всегда быть на высоте веры, и мы не можем не бояться. Мы люди, а потому мы слабые и крайне непостоянны. Сказав о маловерии и боязливости, Спаситель не оставил учеников дальше переживать страх бури. Он остановил стихию, успокоив апостолов не словами, а своими действиями. Море не может волноваться годами. Даже самый страшный шторм относительно быстро прекращается. Плохая погода тоже не бесконечна. Увы, но общественные волнения и морские штормы повинуются разным законам. Человеческие страсти тоже. Мы можем видеть в окружающем нас мире и ощущать в самих себе те штормы, которые не прекращаются десятилетиями. Они способны свести с ума даже самого крепкого человека. Но и они во власти Бога. Значит, их преодоление – это вопрос времени и веры. Пусть же Господь всех нас укрепит в вере и подаст нам долготерпение.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Случается в жизни так. Видно, что человеку нужна помощь, но когда вы ее предлагаете, он от нее отказывается. Почему? Возможно, боится быть обязанным. Или привык самостоятельно преодолевать трудности. А может, просто стесняется. Однако одной из причин является и то, как мы эту помощь предлагаем. Иногда стоит объяснить человеку, почему мы хотим позаботиться о нем. Например, так. «Я заметил, что тебе трудно и хотел бы помочь. У меня есть для этого время и возможность». То есть желательно показать, что не обяжете человека своей заботы и что вам приятно ее проявить. Важно также понять, действительно ли ваша помощь нужна. Ведь зачастую только кажется, что без нас проблема не решится. Да к тому же необходима и сама готовность человека принять помощь. Давайте откроем книгу, где рассказывается, как Бог помогал человеку. Вы, конечно, сразу поняли, что я говорю о Евангелии. Христос часто спрашивает: «Тебе помочь? Хочешь ли, чтобы я спас тебя?» И если человек говорит «да», то получает помощь и спасение. То есть нужна ответная готовность принять чужую заботу. Поэтому, если вы предлагаете помочь, но в ответ получаете отказ, не настаивайте. Еще один эпизод из Евангелия – случай в купальне, где больной не мог сам опуститься в целебный источник, и никто из людей не захотел о нем позаботиться. Христос сначала поговорил с этим человеком, с участием и любовью выслушал его историю и затем уже исцелил больного. Иногда важно не только дело, но и просто доброе слово. Проявить внимание, посочувствовать – это уже помощь. Однако как быть, если вы сами не умеете принимать помощь? Из гордости, по привычке или не веря, что это возможно? Попробуйте посмотреть на ситуацию так. Тот, кто хочет помочь, скорее всего, предлагает поддержку искренне и бескорыстно. И ему самому приятно. Поэтому самая правильная реакция на помощь – это слова благодарности. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Корыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности. Посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка. Когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: радио. Вера. Добрые истории.
1: Рассказывает духовник общины глухих Храма Всех Святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Хочу поделиться с вами доброй историей про доброго таксиста. Может быть, даже не совсем таксиста. Дело в том, что с одним моим знакомым, у него был старенький автомобиль, приключилась следующая история. Он проживал на даче, а выехать с этих дач было крайне тяжело. И вот в такой себе ливень он заметил возле дач голосующего мужчину. Остановился и сказал этому мужчине, что здесь голосовать бесполезно, нужно идти ближе к трассе. Этот мужчина оказался иностранцем, и добрый владелец старого авто все-таки подвез иностранца из этих дач в город, а по дороге назад его автомобиль заглох. И поскольку время было очень позднее, а на даче редко кто заезжал, хозяин старого авто принялся толкать свой автомобиль к дачам. Толкать было недалеко, проблема была только в том, что дорога пошла немножко в гору, и абсолютно выдохшись, этот хозяин старого авто остановился и помолился Богу. В это время прямо возле него остановился таксист, который сказал: «Давай я тебя дотяну», и даже трос достал, и оттащил прямо в самые дачи этого хозяина злополучного автомобиля, и хозяин старенького авто был просто несказанно рад. Когда он вышел из авто и хотел поблагодарить таксиста, таксист отказался от всякого денежного вознаграждения, а на вопрос «Как тебя зовут?» ответил: «Раб Божий», сел в машину и молча уехал. Это ли не чудо? Я хотел бы пожелать, чтобы у каждого из вас в жизни был такой таксист.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 11 июня, церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Святитель Лука, архиепископ Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, родился в Керчи в 1877 году. После окончания гимназии, несмотря на любовь к живописи, он решил заниматься только тем, что полезно для страдающих людей, и выбрал медицину. С 17 года Войно-Ясенецкий возглавлял госпиталь в Ташкенте и работал хирургом. Там он пережил горькую утрату. От туберкулеза скончалась жена. Валентин с еще большим рвением занялся медициной и преподавательской деятельностью. Войно-Ясенецкий часто принимал участие в диспутах на духовные темы. После такого собрания епископ ташкентский Иннокентий прямо сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником». Валентин тотчас согласился. Вскоре его тайно посвятили в сан епископа. С этого времени начался крестный путь владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили его стремление исполнять свой архипастырский долг и служить людям в качестве врача. Епископ удостоился как церковных, так и советских наград за труд в годы войны. С 46 года до самой своей кончины в 61-м владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. По молитвам к владыке Луке совершались многочисленные исцеления. Его мощи почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Святитель Лука говорил о себе: «Считаю своей главной обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе. Ныне его житие и чудеса, дарованные от Господа по молитвам к святителю, главная проповедь архиепископа Крымского. Мы чествуем святителя Луку и просим его: Святой архиепископ Лука, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Симфония – один из главных жанров академической музыки. Изначально этим словом еще в Древней Греции обозначали благозвучное сочетание голосов. Но с тех пор понятие претерпело значительную эволюцию. Завершенную форму этот жанр получил в творчестве австрийского композитора Йозефа Гайдна. С его легкой руки симфония обрела свой нынешний классический облик, превратившись в четырехчастное оркестровое произведение с определенным характером каждого раздела. За свою жизнь Гайдн создал 106 симфоний, проявив удивительное мастерство и изобретательность. Его оркестровые полотна обобщенно изображают все стороны человеческой жизни, оборачиваясь то драмой, то шуткой, то лирикой. Но помимо этого композитор обращался и к картинам природы, стремясь запечатлеть в своей музыке красоту и гармонию Божьего мира. Так его ранние симфонии, названные «Утро», «Полдень» и «Вечер», живописуют палитру суточного цикла, причудливые переливы солнечного света и ночных теней. Симфония номер 6 «Утро» искрится радостью и оптимизмом. В коротком вступлении Гайдн изобразил спокойное пробуждение всего живущего, но уже в главной теме степенность и размеренность сменяются бурным ликованием. Звучание флейты и гобоя напоминает о птичьем щебете, ведь птицы первыми возвещают о приходе нового дня. Первая часть симфонии номер 6 «Утро» Йозефа Гайдна прозвучит в исполнении Венского камерного оркестра. Дирижер Вильфрид Бетхер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое первородный грех, о котором говорит христианское богословие? И можно ли от него избавиться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аще бо врази бывшее примирихомся Богу смертью Сына Его».
3: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений.
2: Даже от многих прегрешений во оправдание.
1: Только что прозвучавший отрывок из послания к римлянам раскрывает нам важную истину о человеке. Все мы являемся детьми Адама, и все мы, будучи его потомками, несем на себе последствия его поступка. Адам разорвал связь с Богом, нарушил его заповедь. В результате, как говорит сегодня апостол Павел, грех вошел в мир, и грехом смерть. Другими словами, Адам заболел смертельным недугом и заразил им весь мир, а вместе с ним и своих детей. Все мы получили по наследству от нашего общего праотца склонность ко греху и смертность. Поэтому и говорит апостол, смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Вот именно это состояние христианская традиция и называет первородным грехом. Человек с ним рождается на свет. У ребенка нет еще личных грехов. Он еще не совершил в своей жизни ничего плохого. Но просто по факту принадлежности к человеческому роду в нем уже живет склонность и даже тяга ко греху. Проходит время, деточка растет, и в определенный момент под давлением этой отрицательной энергии он может начать творить ужасные вещи. Мы смотрим и охаем. А ведь какой ангелочек был в детстве? А ведь какая замечательная семья? Какие родители? Какое воспитание? Какое окружение? Лучшая школа, лучший университет. В какой же момент он превратился в монстра? Это общая болезнь, может проявлять себя в человеке и не так явно. Наше поведение не обязательно должно выходить за рамки общепринятой нормы. Но это не означает, что мы освободились от смертельной заразы. В логике апостола Павла законопослушный и даже нравственно безупречный не означает здоровый. Скорее, нашу добропорядочность можно сравнить с состоянием ремиссии. У нас исчезли явные симптомы болезни. Однако даже при длительной ремиссии всегда сохраняется риск срыва. И временами наша болячка напоминает нам об этом. Мы можем становиться злобными, эгоистичными, можем испытывать ненависть, страх, стыд, тревогу, беспокойство, подозрительность, мнительность, чувствовать себя никому не нужными, одинокими и покинутыми, можем погружаться в болезненную изоляцию. Все это и есть самые обыденные симптомы проявления нашей греховности. Все это и есть предчувствие пустоты и смерти. И от этой могилы, по мысли апостола Павла, не избавит ни самое тщательное исполнение гражданского закона, ни даже предписаний религиозного ритуала. Поэтому не ремиссия нам нужна. Нам необходимо полное и окончательное выздоровление. А это возможно лишь в том случае, если появится кто-то, кто, как некогда Адам, станет новым корнем человечества, только не больным, а здоровым. Вот таким корнем, по словам Павла, и стал Христос. Спаситель словно перезапустил человеческую историю, дал людям еще один шанс. И тот, кто соединяется с этим корнем через веру, через таинство крещения и другие таинства церкви, через исполнение заповедей Евангелия, получает нечто вроде вакцины от первородного греха. Как говорит Павел, абсолютно всякий, кто придет ко Христу, получит дар благодати к оправданию от многих преступлений. Всякому Господь дает этот дар с избытком, а вместе с ним сердце новое и новую жизнь».
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог, востоковед.
0: Частное мнение.
2: Я художник и в поисках вдохновения хожу на различные фестивали прикладного искусства. Больше всего люблю выставки-ярмарки. Там можно увидеть не только картины, но и авторские украшения, керамику, костюмы, даже косметику. На одной из таких выставок-ярмарок я долго бродила от прилавка к прилавку, пока не остановилась возле красавицы в диадеме, продававшей браслеты из кожи и натуральных камней. Честно говоря, браслеты – моя слабость. Я захотела примерить один из них. Нарядная дама тут же оживилась и начала расхваливать свой товар. «Смотрите, это натуральная кожа и аметист. Очень сильная защита. Притягивает удачу. Особенно подходит козерогам. А это розовый кварц, женский оберег. Помогает в любви. Для водолеев мне таки удалось прервать ее бойкую речь. Спасибо, но я не верю в гороскопы. Я православная христианка. Просто люблю красивые поделки из камней и кожи. Жаль, что не смогу ничего приобрести. Не хочу носить на себе магические символы. Пожалуй, пойду». Дама посмотрела на меня с удивлением, а потом наклонилась ко мне и прошептала: «Знаете, я тоже не верю в гороскопы и в магию». Мы разговорились. Оказалось, моя собеседница – талантливый художник и ювелир. В принципе, человек рациональный, крепкий атеист, весьма далекий от гороскопов и оккультных практик. Просто камни и украшения с магической символикой хорошо продаются, а материалы и сама работа стоят недешево. Непозволительно терпеть даже малый убыток. Да и клиенты, чаще всего мечтательные девушки, порой буквально требуют зодиакальную историю в комплекте с кольцом или браслетом. Она продолжала рассказ. «Понимаете, я несколько лет продавала работы, честно и подробно рассказывая клиентам о камнях, о породах, об Урале. Ведь сама там бывала и не раз. А они все спрашивали: моему знаку зодиака это подходит? В какой-то момент решила: раз покупателю это все равно интересно, то почему бы не прочитать пару статей о камнях и гороскопах? Они все примерно одинаковые, одинаково расплывчатые. Расскажешь покупателю сказку на ночь, он у тебя что хочешь купит и еще попросит. Я купила у нее небольшой браслетик на память и пошла домой. Позже в моей жизни было несколько подобных ситуаций. И оказывалось, что в гороскопы не верят большинство из тех, кто пытается на них заработать. Прочие же, те, кто верят, практически ничего о них не знают. Разве что прочитали пару-тройку статей в модных журналах. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам: «Идол в мире – ничто. Для того, чтобы любоваться калейдоскопом драгоценных камней, да и просто красотой мироздания, нам совершенно не нужны суеверия. Ведь они дым и пустота, а красота реальна».
0: Частное мнение. Радио

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 11 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы».

Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Икона Божией Матери «Споручница грешных» получила свое имя по надписи, сохранившейся на иконе «Ас, споручница грешных к моему сыну». «Споручница» означает «поручительница». На иконе Богоматерь изображена с младенцем Христом на левой руке. Он обеими своими руками держится за правую руку Богородицы. Главы Богоматери и младенца увенчаны коронами. Этот образ обрел свою славу в середине XIX века. Он находился в Николаевском Одреннем монастыре на Брянщине. Икона была уже ветхой и не пользовалась должным почитанием. Ее перенесли из храма в старую часовню у монастырских ворот. Но однажды многим жителям в сновидениях было открыто, что икона эта наделена чудотворной силой. По молитвам к Богородице перед этим образом могут исцеляться недуги душевные и телесные. Икону торжественно перенесли в церковь. К ней стали стекаться верующие со всего края. Первым выздоровел парализованный мальчик. Перед иконой долго и горячо молилась Царица Небесная и его мать. Образ особенно прославился, когда краю угрожала эпидемия холеры. В монастыре в честь иконы «Споручница грешных» был построен большой храм. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Эти строки Александра Сергеевича Пушкина из знаменитого стихотворения, которое называется «19 октября». Именно в этот день, в 1811 году, был открыт Императорский царскосельский лицей, легендарное российское учебное заведение 19-го столетия. Поэт был в первом наборе воспитанников, а вместе с ним и многие другие, прославившие впоследствии своими делами Отечество. Воспитать людей блестяще образованных, готовых самоотверженно служить своей родине, таков был замысел создателей царскосельского лицея. Инициатором его основания стал император Александр I. А воплотили его замысел в жизнь известные государственные и общественные деятели граф Алексей Разумовский и Михаил Спиранский. За короткий срок им удалось собрать мощный коллектив преподавателей, в который вошли такие известные и заслуженные педагоги того времени, как профессор права Александр Куницын, историк, член Императорской академии наук Иван Кайданов и другие. Пост директора лицея занял Василий Малиновский, публицист и просветитель. Лицеистами могли стать юноши дворянского происхождения, получившие для этого рекомендацию от какого-либо высокопоставленного лица. Отдать сыновей на обучение в царскосельский лицей мечтали представители многих дворянских фамилий, однако конкурс был чрезвычайно строгим. В том первом наборе из 50 претендентов лишь 36 мальчиков допустили до вступительных экзаменов, и только 30 счастливчиков стали первыми воспитанниками лицея. Возраст лицеистов разнился. Например, Александру Пушкину к моменту поступления исполнилось уже 16 лет, а барону Модесту Корфу всего 11. В основу философии лицейского воспитания легла идея коллективной общности. Лицей должен был стать для воспитанников домом, семьей, особым объединением единомышленников. Неудивительно, что впоследствии выпускники вынесли из его стен крепкую дружбу, которая продолжалась всю жизнь. По своему статусу в системе отечественного образования лицей приравнивался к университету. Программа обучения была рассчитана на 6 лет. Лицеисты изучали грамматику, историю, право, математику, словесность, закон Божий, этику, изящное искусство. Дисциплина и распорядок дня были строгими. В 6 часов утра воспитанники шли на молитву. Затем завтракали, в 7 утра звонил колокол, призывая учеников к занятиям. Они продолжались до 9 и возобновлялись после небольшого перерыва на чай. После уроков юноши отправлялись на прогулку, потом обед, приготовление уроков. После вечерней молитвы ровно в 22 часа воспитанники отходили ко сну. Жили лицеисты на полном пансионе. У каждого была своя отдельная комнатка с железной кроватью, комодом, умывальником, стулом и зеркалом. С легкой руки Пушкина лицеисты называли эти свои жилища кельями. Первый выпуск Императорского царскосельского лицея, который состоялся 9 июля 1817 года, историки называют «золотым». Он подарил России не только великого поэта, но и таких верных ей сынов, как дипломат Александр Горчаков, мореплаватель и полярный исследователь Федор Матюшкин, поэт Антон Дельвик. Лицей просуществовал 32 года, с 1811 по 1843. Каждый год, 19 октября, в день открытия лицея, его выпускники собирались вместе. И каждый из них, вспоминая о лицейских годах, от всего сердца вторил Пушкину: «Друзья мои, прекрасен наш союз».
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех,

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. 11 июня 1855 года. Вчера император, обе императрицы, дети царской семьи и все лица свиты совершили по морю поездку в Кронштадт, чтобы видеть английский флот, стоящий на якоре вблизи порта. Во время этой поездки я была с мадмуазель Роден, фрейлиной великой княгини Елены Павловны, которой я восхищаюсь и люблю ее. Это совершенно исключительная натура, которая кажется не на месте в банальной и пошлой придворной среде. С необычайно изящной манерой держать себя, с тоном и манерами в высшей степени благородными, она соединяет исключительный ум, большое образование и, что важнее всего остального, глубокое и искреннее религиозное и нравственное чувство. Чувствуется, что, несмотря на пустую и светскую среду, в которой она принуждена жить, все ее внутреннее существо принадлежит высшему идеальному миру, и что ее слова и поступки исходят из этого высокого источника, не имеющего ничего общего с банальной действительностью ее внешней жизни. Она всегда производит на меня впечатление христианки первых веков, расцветшей по недоразумению в придворной среде. Я люблю быть с ней. Она внушает мне желание стать лучше, и, проведя час в беседе с ней, я чувствую в себе больше мужества. Голоса.

0: Андрей Борисович, здравствуйте! Как же рад я вас видеть! Вы не узнаете меня?
1: Кажется, Юрий. Помню. Мы с вами и с вашим товарищем дискутировали как-то в кафе, от чего зависит сила армии.
0: Да-да, вы тогда еще привели 43-й псалом в доказательство того, что воля Бога – определяющий фактор любой победы. Ох, Виктор тогда и горячился, спорил с вами. И опять мы в общепите встретились. Теперь вот в вагоне-ресторане. Вы домой возвращаетесь?
1: Да, из командировки.
0: А я новобранцев везу в часть. Пока спят они, решил вот до подъема глоток кофе сделать. Люблю утренние часы. Лежит на них особая печать покоя. Да, я ведь вас поблагодарить должен. Вы мне псалтырь открыли. Удивительная книга оказалась. Особенно вот это место мне понравилось. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою в славе моей. Воспрянь, слава моя, воспрянь те псалтири гусли. Я встану рано, прославлю тебя среди народов. Господи, воспою тебя среди племен, ибо велика превыше небес милость твоя и выше облаков истина твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава твоя».
1: Вы знаете, я даже не удивлен вашему выбору. Ведь 107-ю песнь псалтыри называют иногда «утренней молитвой воина».
0: 107-ю? А вы не путаете? Мне кажется, это из 56-го псалма цитата. То есть, не кажется, я в этом абсолютно уверен.
1: Нет, Юрий, путаницы никакой тут нет. Просто 107-й псалом состоит из двух частей, одна из которых полностью повторяет отрывок из 56-го, а вторая – из 59-го псалма.
0: И автор обоих псалмов – царь Давид?
1: Точнее сказать, что ему принадлежит авторство всех трех песней.
0: Но зачем ему это понадобилось – составлять новые произведения из двух уже готовых кусков?
1: Ну, здесь мы можем с вами только предполагать. Видимо, поставленные рядом эти два отрывка заиграли новыми гранями. Взять хотя бы вот эти строки, что вам так понравились. В 56-м псалме они звучат в самом конце, а 107-й начинается этими ликующими аккордами. Стоит вспомнить, что 56-й написан при необычных обстоятельствах. Предшественник царя Давида на израильском троне, царь Саул, видел в молодом талантливом псалмопевце соперника и несправедливо преследовал его. Много раз в этих гонениях Давиду грозила смертельная опасность. Часто его жизнь висела на волоске, и вот ему выпал случай прекратить это мучительное преследование. Гоняясь за Давидом по Иудейской пустыне, Саул вошел по нужде в ту самую пещеру, где скрывался со своими спутниками псалмопеец.
0: И что, Саул напугался?
1: Он попросту не заметил, что в пещере кто-то есть.
0: А Давид? Воспользовался он возможностью избавиться от своего мучителя?
1: Нет, не воспользовался. Он лишь отрезал кусок ткани от плаща, который Саул сбросил на землю, чтобы потом предъявить своему мучителю доказательство, что тот был в его руках.
0: И не пожалел потом Давид о своей слабости?
1: В чем же тут слабость? Не воспользоваться беззащитным положением противника может только сильный человек. Однако Давид и сильным себя не видел. Он благодарил Бога за то, что тот удержал его от убийства своего помазанника. Благодарил и воспевал как раз теми самыми ликующими словами, что вам так понравились.
0: А 59-й псалом о чем? Почему именно из него отрывок дополнил 107-ю песнь псалтыри?
1: 59-й псалом был создан уже во время царствования Давида. Иудеям тогда приходилось очень много воевать, причем не всегда успешно. А так, когда армия Давида разгромила сирийцев на севере государства, его южные пределы захватили внезапно вторгшиеся идумеяне. Их вторжение было настолько разорительным, что стоял вопрос, уцелеет ли вообще Израильское царство. И вот Давид сетует Богу в своем псалме, что тот дал изведать народу лютые беды, напоил его вином горести, а затем горячо молит Создателя исцелить раны земли. «Да избегнут гибели, возлюбленные твои! Спаси нас, десницею твоей, и услышь меня!» – взывает израильский царь к Богу.
0: Эти строки вошли и в 107-й псалом?
1: Да. Именно с этих слов и начинается отрывок, который украсил обе песни. Но главным его зарядом, конечно же, нужно считать возглашение, которое псалмопевец приводит от имени Бога. «Вознесусь и разделю Сихем, и долину шатров измерю. Мой Галаад и мой Манасия, Ефрем – утверждение главы моей, Иуда – царь, поставленный мной, Моав – надежный сосуд мой, на Идумею наступлю стопой моей, мне иноплеменники покорились».
0: Подождите, Андрей Борисович, что это за перечисление?
1: Это название территорий, принадлежавших разным коленам, или иначе племенам древнееврейского народа. Например, Сихем – город в 50 километрах от Иерусалима, в центре Преиорданской Палестины. Это участок, отданный праотцом Иаковом своему сыну Иосифу. Долина шатров, расположенная за Иорданом, получила свое название по названию жилищ, также поставленных Иаковом. Галаад был владением потомков Рувима и Гада, а земля Манасия само свое название получила по имени первенца пророка Иосифа. Так же, как и вотчина родного брата Манасии, Ефрема, которую за многочисленность жителей, псалмопевец именует «защитой главы моей». А землю племени Иуды он называет «царем», так как именно из этих мест избирались правители еврейского народа. И в этом торжественном перечислении земель, очерчивающих границы иудейского царства, звучит твердая вера в его непоколебимость.
0: И эти оптимистичные слова были написаны в то время, когда враги захватили родную землю?
1: Да, многие из этих территорий были захвачены язычниками. Но Давид не сомневается, что наступит время, когда иудейский народ вновь будет владеть ими. Потому что надеется он не на себя, а на Бога. Он дерзновенно обращается к Создателю. «Кто укажет мне путь до Идумеи? Не ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь ты, Боже, во главе полков наших. Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения. С помощью Божьей мы явим силу, и Он смирит врагов наших».
0: Потрясающе. Из двух стихотворений, написанных в разное время, в итоге получилось целостное произведение, которое действительно похоже на утреннюю песнь воина. Нет, не зря я так рано сегодня встал. Ладно, пошел я архаровцев своих будить. Спасибо вам, Андрей Борисович.
1: Рад был встрече. Увидимся еще.
2: Готово сердце мое, Боже. Буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею, да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерами».

0: Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Преподобномученица Феодосия жила в 8 веке в Константинополе. Ее родители рано умерли. Девочка воспитывалась в монастыре. Когда Феодосия подросла, она раздала бедным родительское наследство и приняла монашеский постриг. На часть средств она заказала для монастыря красивейшие иконы Спасителя, Божией Матери и мученицы Анастасии. В это время в Византии воцарился император Лев Исавр. Он издал приказ повсеместно уничтожать иконы, так как считал, что они ничем не отличаются от идолов. В Константинополе существовали тогда ворота, называвшиеся «медными». Более 400 лет над ними находился медный образ Спасителя. Иконоборцы решили снять образ. Православный народ во главе с Феодосией и другими инокинями бросился на защиту иконы. Они опрокинули лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ. Император узнал о волнениях и отдал приказ перебить всех монахинь. Феодосию, как зачинщицу, бросили в тюрьму. Ее жестоко избивали в темнице, а потом повели по городу в назидание всем почитателям икон. Феодосия не выдержала мук и скончалась. Тело преподобной мученицы было тайно похоронено. Потом на этом месте по молитвам к святой Феодосии не раз происходили чудесные исцеления. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую и просит ее: «Святая мученица Феодосия, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое Библия и для чего она нужна?
5: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
6: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
7: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
8: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней Он работал, а на 7-й Он отдыхал. Ну, Он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
7: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о его рождении.
9: Библия – это Священное Писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становится лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: За свои взгляды Афанасий Великий претерпел гонения и ссылки. Но благодаря его упорству и смелости церковь сохранила один из главных догматов христианского вероучения, сформулировала и приняла символ веры.
11: Ну, конечно, в этом есть заслуга и многих других святых отцов. И некоторых из них Василий Суриков даже представил в своей работе Первый Вселенский собор. Кто, по-вашему, вот этот седой архипастырь на переднем плане, который так взволнованно прислушивается к речи Афанасия Великого?
10: Полагаю, что это его духовный наставник, епископ Александр Александрийский. Как известно, он председательствовал на Никейском соборе. Святитель Александр был тогда уже в преклонном возрасте. Он скончался через год после собрания.
11: Еще на картине среди других участников собора выделяется старец в простой монашеской одежде.
10: А это, скорее всего, святитель Спиридон Тримифунтский. Греческий епископ так скромно одевался, что однажды стражник принял его за нищего и отказался пускать в императорский дворец.
11: А ведь точно. На картине он держит в руках предмет, похожий на плинфу – глиняную пластинку для строительства, аналог современного кирпича. По преданию, с помощью плинфы святитель Спиридон явил на соборе чудо, помогающее осознать единосущность лиц Святой Троицы. Епископ жал пластину, и из глины вышли огонь и вода. «Как плинфа одна, а стихии в ней три», — сказал мудрый старец, — «так и Пресвятая Троица, единое божество в трех лицах».
10: Удивительно, как Василий Суриков смог в нескольких деталях запечатлеть ключевые моменты и интересные подробности Первого Вселенского собора. А ведь он в то время был еще только выпускником Академии художеств.
11: Это его дипломная работа?
10: Нет, первый заказ. В 1876 году художник участвовал в росписи Московского храма Христа Спасителя. И перед нами эскиз для этой большой работы. Собор большевики взорвали в 1931 году. А благодаря этюду Сурикова мы можем представить, какие изображения украшали его внутреннее пространство.
11: Эскиз Василия Сурикова, что хранится в Русском музее как маленькое зеркальце, в котором отражается и великолепие храма Христа Спасителя, и церковная история первых веков христианства.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Смиряйся везде, только не против веры.
1: Иеромонах Адриан Юкский, автор этих слов, жил в первой половине XIX века. Он был насельником Юкской Дорофеевой пустыни Ярославской епархии. Ныне монастыря не существует. Его затопили в конце 1930-х годов при создании Рыбинского водохранилища. После упокоения священника духовные чада сделали извлечение из его писем и опубликовали в 1861 году под названием «Руководство к духовной жизни старца Адриана». Есть в книге слова и о защите веры. «Смиряйся везде, только не против веры».
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Свое творческое кредо писатель Алексей Солоницын обозначил однажды словами Нины Заречной из «Чеховской чайки». «Я верую, и когда думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Именно так, не боясь, об этой самой жизни Солоницын и пишет. Честно, правдиво и по-настоящему художественно. Когда читаешь его небольшие по объему и до самых глубин сердца трогающие рассказы, на ум невольно приходят русские классики – Тургенев, Шмелев и даже Достоевский. При этом Алексей Солоницын – человек нашего времени и классическую литературную традицию поддерживает, основываясь на современном материале. Что из этого получается, можно узнать, прочитав его очередной сборник рассказов под названием «Первое движение души». Из упомянутых классиков Достоевский, кажется, автору наиболее близок. Во многих рассказах Солоницына можно уловить схожую тональность, а рассказ «Маленькой елочке холодно зимой» прямо отсылает читателя к «Мальчику у Христа на елке» Федора Михайловича. Здесь схож не только сюжет о маленьком бродяжке, оказавшемся на улице в рождественскую ночь, но и последовательность и даже детали повествования. Только сказка, разумеется, получилась на новый лад. Мальчик по имени Коля, большой любитель хоккея, уставший от издевательств и побоев пьяницы отца, убегает из дома под самое Рождество. Заснув ночью в 40-градусный мороз в собачьей конуре, он вдруг просыпается на освещенном цветными огнями катке. В руках у него самая лучшая клюшка, даже лучше той, что изрубил недавно топором пьяный отец. Вокруг его друзья, все ему рады, а рядом с ним стоит, улыбаясь, седой старичок в длинных одеждах, немного похожий на Деда Мороза, а зовут его Дедушка Николай. В отличие от Достоевского, Солоницын не ошарашивает читателя трагической земной развязкой истории. Хотя все равно в финале становится трудно сдерживать слезы, но после прочтения остается ощущение волшебства и какого-то детского восторга. А еще кажется, будто рассказы Алексея Солоницына из книги «Первое движение души» не только читаешь, но и видишь. Недаром большая часть жизни автора была связана с кино, где он выступал не только драматургом, но часто и режиссером. К примеру, в 1993 году он снял нашумевший тогда документальный фильм «Чистый понедельник» о заключенных, построивших первую в стране тюремную церковь. И рассказ «Запах теплого хлеба», написанный совсем просто, о том, как маленький мальчик приехал в Москву и на Сретенке увидел, как грузчики таскают из машины большие деревянные поддоны с горячим хлебом, кажется высокохудожественно снятой и смонтированной фестивальной короткометражкой. Подобно любому высокохудожественному произведению, рассказы Алексея Солоницына лишены учительства. В них просто много чистоты, красоты, любви и добра. Всего того, что будет душу от спячки. Или, по слову писателя, рождает в человеке первое движение души. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дима – младший сын в многодетной семье из города Артемовский Свердловской области. До полугода мальчик рос, как все дети, пока родители не обратили внимания на его отставание в развитии. Прописанный врачами курс массажа и лекарств дал хороший эффект. Дима научился садиться, ползать, встал на ноги. Но чем старше становился ребенок, тем больше отклонений в его поведении замечали близкие. В детском саду Дима не говорил, не понимал, если к нему обращались, не показывал пальцем на предметы и не играл с другими детьми. Спокойное поведение ребенка сменялось истериками и агрессией. Медицинская комиссия поставила диагноз «аутизм». В этом году Дима с родителями впервые поехал на реабилитацию в Екатеринбург, в медицинский центр «Здоровое детство». После курса занятий со специалистами ребенок очень изменился. Дима стал спокойнее, начал лучше понимать бытовую речь, есть ложкой. А после второй реабилитации в этом же центре у Димы появился указательный жест. Мальчик стал замечать обстановку вокруг, обращать внимание на птиц, дома и машины. Сейчас Дима без истерик ложится спать и проявляет эмоции к близким. Скучает по братьям или маме, радуется, если видит их. Специалисты говорят, что у Димы есть потенциал для развития и шанс научиться говорить. Но для закрепления навыков нужна регулярная реабилитация каждые 2-3 месяца. Оплачивать ее семья Димы не может. Поэтому сбор для ребенка открыл фонд «Мои друзья». Чтобы Дима снова прошел лечение в Центре «Здоровое детство» и заговорил, поддержите его на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры».
1: Екатеринбург – город с миллионным населением, четвертый по численности в России. Он расположен на восточном склоне Уральских гор, по берегам реки Исеть. История здешних мест связана с именем святителя Стефана Пермского, самолитвенника преподобного Сергия Радонежского. Трудами уральского просветителя в 1383 году была создана Велико-Пермская епархия, в которую входила территория современного Екатеринбурга. Через 350 лет после этого царь Петр I развернул на берегах Исети строительство железоделательного завода. Город, образованный вокруг производства, получил имя великомученицы Екатерины. В 18 веке через Екатеринбург прошел Большой Сибирский тракт. Город стали называть ключом к бескрайней Сибири и окном в Азию. Расширяясь, он прирастал церквами. Традиции христианского просвещения, заложенные Стефаном Пермским, прервались после революции 1917 года. Но в конце 20 века они возобновились. Сегодня Екатеринбург – центр обширной православной епархии, славной монастырями и храмами.
2: Радио «Вера» в Екатеринбурге можно слушать на частоте 93,7.

0: На радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – американская журналистка Кэндис Оуэнс, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев и председатель комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии «Данте Алигьери». Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет о том, как Данте изображает рай.
1: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое первородный грех, о котором говорит христианское богословие? И можно ли от него избавиться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «Аще бо врази бывшее примирихомся Богу смертью Сына Его».
5: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений».
4: «Даже от многих прегрешений во оправдание».
3: Только что прозвучавший отрывок из послания к римлянам раскрывает нам важную истину о человеке. Все мы являемся детьми Адама, и все мы, будучи его потомками, несем на себе последствия его поступка. Адам разорвал связь с Богом, нарушил его заповедь. В результате, как говорит сегодня апостол Павел, грех вошел в мир, и грехом смерть. Другими словами, Адам заболел смертельным недугом и заразил им весь мир, а вместе с ним и своих детей. Все мы получили по наследству от нашего общего праотца склонность к греху и смертность. Поэтому и говорит апостол, смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Вот именно это состояние христианская традиция и называет первородным грехом. Человек с ним рождается на свет. У ребенка нет еще личных грехов. Он еще не совершил в своей жизни ничего плохого, но просто по факту принадлежности к человеческому роду в нем уже живет склонность и даже тяга ко греху. Проходит время, деточка растет, и в определенный момент под давлением этой отрицательной энергии он может начать творить ужасные вещи. Мы смотрим и охаем. А ведь какой ангелочек был в детстве, а ведь какая замечательная семья, какие родители, какое воспитание, какое окружение, лучшая школа, лучший университет. В какой же момент он превратился в монстра? Эта общая болезнь может проявлять себя в человеке

0: и не так явно. Наше поведение не обязательно должно выходить за рамки общепринятой нормы. Но это не означает, что мы освободились от смертельной заразы. В логике апостола Павла законопослушный и даже нравственно безупречный не означает здоровый. Скорее, нашу добропорядочность можно сравнить с состоянием ремиссии. У нас исчезли явные симптомы болезни. Однако даже при длительной ремиссии всегда сохраняется риск срыва. И временами наша болячка напоминает нам об этом. Мы можем становиться злобными, эгоистичными, можем испытывать ненависть, страх, стыд, тревогу, беспокойство, подозрительность, мнительность, чувствовать себя никому не нужными, одинокими и покинутыми, можем погружаться в болезненную изоляцию. Все это и есть самые обыденные симптомы проявления нашей греховности. Все это и есть предчувствие пустоты и смерти. И от этой могилы, по мысли апостола Павла, не избавит ни самое тщательное исполнение гражданского закона, ни даже предписание религиозного ритуала. Поэтому не ремиссия нам нужна. Нам необходимо полное и окончательное выздоровление. А это возможно лишь в том случае, если появится кто-то, кто, как некогда Адам, станет новым корнем человечества. Только не больным, а здоровым. Вот таким корнем, по словам Павла, и стал Христос. Спаситель словно перезапустил человеческую историю, дал людям еще один шанс. И тот, кто соединяется с этим корнем через веру, через таинство крещения и другие таинства церкви, через исполнение заповедей Евангелия, получает нечто вроде вакцины от первородного греха. Как говорит Павел, абсолютно всякий, кто придет ко Христу, получит дар благодати к оправданию от многих преступлений. Всякому Господь дает этот дар с избытком, а вместе с ним сердце новое и новую жизнь.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Село Венецианово стоит на реке Ворожба на севере Тверской области в 30 километрах от города Удомля. До 1980 года оно называлось Дубровское, а еще раньше – Дубровский погост. Здесь при кладбище находилась Спасская церковь, объединявшая в приход несколько окрестных деревень. В одной из них, Сафонково, в конце 18-го – начале 19-го столетия жил живописец Алексей Венецианов. Он вошел в историю искусства как автор серии крестьянских портретов и как основатель художественной школы для мальчиков из бедных семей, которую он устроил в своем имении. Алексей Гаврилович большую часть жизни провел в Сафонково и был похоронен на Дубровском погосте. Могила сохранилась до наших дней. В честь художника селу и дали новое название Венецианово. Имя Алексея Гавриловича тесно вплетено и в историю здешней церкви нерукотворного образа Спасителя. Художник жил в то время, когда церковный сруб, построенный в конце 17 века, сильно обветшал, и прихожане решили его заменить. В 1789 году новое здание, тоже деревянное, было готово. В его украшении приняли участие все прихожане, в том числе и семья помещиков Венециановых. Алексей Гаврилович написал для Спасской церкви несколько икон и пожертвовал храму большой ковер зеленого сукна длиной в 10 аршин, то есть более 7 метров. Супруга художника Марфа Афанасьевна заказала для священника облачение, украшенное серебряным шитьем. Свой вклад в общее дело внесла и дочь Венециановых Фелицата. Об этом свидетельствуют записи в приходских книгах. Храм не сохранился. Через несколько лет после смерти художника здание раскатали по бревнам и продали в село Змеево, расположенное в 70 верстах. А на Дубровском погосте построили новую церковь – белокаменную красавицу с трехъярусной колокольней. Ее, по традиции, освятили в честь Спаса Нерукотворного. Спасский храм и сегодня украшает село. Прихожане ухаживают за могилой Алексея Гавриловича и молятся о нем. Он для них не только известный художник, но и брат во Христе.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие – это книга любви. Чаще глядись в нее. Иван Шмелев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок митрополита Арсения Стадницкого о путешествии на Афон. 1900 год. 11 июня на пароходе был отслужен молебен Божией Матери, под кровом которой находится святая гора Афонская, в это время как в дымке уже показавшаяся. Пароход наш стал у пристани недалеко от Пантелеимоновского монастыря. Скоро прибыл монастырский катер, на котором приехали представители монастыря поприветствовать меня, а вместе с тем и свести нас на берег. Подплывая на катере к берегу, мы поражены были картиною, открывшуюся перед нами. Вся монастырская гора и все окна и балконы монастырских строений были усеяны многочисленную монастырскую братию, вышедшую навстречу русскому архиерею. Как только ступили на берег, начался звон во всех церквах и шествие от пристани при пении тропаря святому Пантелеимону. Толпы богомольцев, монахов устремлялись за благословением, многие со слезами на глазах, воздавая при этом хвалу Богу, что удостоились видеть и получить благословение у русского архиерея.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Ежегодно, начиная с 2004 года, небольшой болгарский город Поморье, расположенный неподалеку от курортного Бургаса, на несколько дней превращается в столицу православного хорового пения. Причина тому – известный по всей Европе музыкальный фестиваль «Святая Богородица достойна есть», организуемый совместно с Ливенской епархией Болгарской церкви, Болгарским певческим содружеством «Славянская беседа» и мэрией города Поморья. Обычно в фестивале принимает участие около 40 хоровых коллективов, представляющих Болгарию, Россию, Грецию, Сербию и иные страны. Уровень фестиваля чрезвычайно высок. Коллективам необходимо пройти отбор специальной комиссии, которая определяет степень их профессионализма. Духовным руководителем фестиваля «Святая Богородица достойна есть» в течение всего времени его существования является сливенский митрополит Ионикий. Именно ему принадлежит идея дать фестивалю его нынешнее название. Дело в том, что, согласно церковному преданию, православное песнопение «Достойно есть», посвященное Богородице Марии, в VIII веке афонские монахи узнали от святых ангелов. Теперь это песнопение считается образцом церковной молитвы. Начало фестиваля обычно приурочено ко дню церковной памяти иконы Богоматери, также именуемой «Достойно есть», которая ежегодно празднуется в Болгарской церкви 11 июня. В этот день митрополит Ионикий совершает литургию, а затем вместе со всеми участниками фестиваля идет крестным ходом по улицам Поморья. Во главе крестного хода традиционно находится икона «Достойно есть». В течение последующих 4 дней в главном храме Поморья, церкви Рождества Пресвятой Богородицы, коллективы представляют программы по категориям: православные церковные хоры, восточное пение и смешанные и однородные хоры или вокальные ансамбли. Интересно, что все выступления транслируются в прямом эфире по местному радио. Выступления хоров оценивают профессиональные жюри под председательством известного в Болгарии композитора Георгия Попова, который стоит у истоков фестиваля и возглавляет певческое содружество «Славянская беседа». В ходе фестиваля лучшим коллективам предоставляется возможность петь в храмах Поморья, а также в соседних городах. Кроме выступлений, в рамках каждого фестиваля устраиваются специальные семинары, где обсуждаются насущные проблемы хорового пения и читаются интересные лекции по истории церковной музыки. Завершается фестиваль заключительным гала-концертом, в ходе которого победителям в номинациях вручаются награды. Все прочие участники получают почетные дипломы. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о ежегодном музыкальном фестивале «Святая Богородица достойна есть», который проходит в болгарском городе Поморье.

0: Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Наивысшим авторитетом в Церкви обладают решения Вселенских соборов. Сегодня Церковь торжественно вспоминает первый такой собор. С IV века гонения на христиан прекратились, но внутри самой Церкви стали возникать ереси, учения, расходящиеся с полнотой церковного знания. Одной из опаснейших ересей того времени стало арианство. Арий создал свою теорию, согласно которой Сын Божий не единосущен Отцу, занимает подчиненное Ему положение. Святой равноапостольный император Константин, чтобы разобраться в вопросе, решил созвать Вселенский собор. По его приглашению в город Никею близ Константинополя в 325 году собрались 318 епископов. Они представляли христианские церкви разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время недавних гонений. Участниками собора стали также великие учители церкви: святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунский, святитель Афанасий Великий и другие. В своей речи император сказал: «Несравненно прискорбнее для меня всякой войны внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Учение Ария было опровергнуто. Собор утвердил православный символ веры, в котором говорится о единосущности Бога Отца и Сына. Собор также принял решение по вопросам церковного управления и дисциплины и рассмотрел вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Собор в Никее стал первым событием в истории, когда Церковь земная объединила интеллектуальные и духовные силы, чтобы противостоять искажению евангельского учения. Таких вызовов было немало. Полный покой Церкви не оставлен и не заповедан. Раз за разом, свидетельствуя о правде Христовой, Церковь опирается в том числе и на опыт отцов Первого Вселенского Собора. Чествуя святых отцов, мы просим их: святые отцы Первого Вселенского Собора, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии – растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Да. Или неправда?
5: Правда.
4: Правда, отозвался инок.
6: В романе Валентина Иванова «Русь Великая» рассказывается о нешуточной борьбе за Киевский престол сыновей Ярослава Мудрого и других наследников князя Владимира «Красное солнышко». Прозорливый монах Антоний Печерский – противник междоусобной брани и кровопролития. И когда князь Всеслав приходит в монастырь за духовным советом, то слышит вовсе не то, что ожидал.
4: «Мы за тебя молимся. Ты русской крови не лей», – попросил Антоний. «Уходить мне из Киева не хочется», – сказал Всеслав. «Оставаться? Силой держаться? Силы моей не достает против троих ярославичей». «Нехорошо силой-то», – заметил Антоний. «Князь, князь, не отличить нам силу от насилия».
6: Всего 7 месяцев пробыл великим князем киевским Всеслав Бречеславич, воевавший со своими двоюродными братьями, 3 ярославичами. Не хватило ему силы удержаться на киевском престоле, откуда его потеснил князь Изяслав Ярославич. Князь Изяслав имел вспыльчивый характер. Он сильно разгневался, когда узнал, что сын знатного киевского боярина Варлаам и любимый княжеский слуга Ефрем ушли в монастырь к Антонию и приняли монашество. Князь даже угрожал изгнать монахов из киевских пещер. Узнав об этом, преподобный Антоний с братьей сам покинул Киев и ушел в Черниговские земли. В романе Валентина Иванова «Русь Великая» князь Изяслав подозревает своего младшего брата, Святослава Ярославича, будто бы это он выкрал монахов. Князь Изяслав направил в Чернигов своих послов, которые от его имени спросили Святослава.
4: «Зачем моих людей ночью крадешь? Святославу бы отговориться. А он что в голову пришло? Антоний не твой, а общий, русский».
6: Общий, русский, основатель монашества на Руси. Таким предстает преподобный Антоний Печерский на страницах романа Валентина Иванова «Русь Великая». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

образы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Если ты не обращаешь внимания на оскорбление, которое нанес тебе другой, тогда благодать просвещает, и его стать лучше. Старец Дионисий из Скита Колицу.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В Евангелии от Луки рассказывается история мытаря по имени Закхей. Приняв в свой дом Христа, он принес покаяние в грехах, причиненных ближним, и постарался искупить их. Как именно? «Если кого чем обидел, — говорит Закхей, — воздам вчетверо». Помимо этого, он обещает половину имения раздать нищим. Зачем? Возможно, дело в том, что не всем, кого мытарь обидел, он может возместить ущерб. Для кого-то это уже невозможно. И тут встает вопрос: что делать, если зло, которое ты причинил человеку, непоправимо? Как искупить такую вину? Один из героев повести Джордж Эллиот «Сцены из жизни духовенства», мистер Трайан, посвящает жизнь поиску ответа на этот вопрос. В юности он толкнул на путь греха молодую женщину. Годы спустя повзрослевший и одумавшийся Трайан узнает о смерти Люси. Осознав сотворенное им зло, герой едва не впадает в отчаяние. Муки совести усугубляются осознанием. Да, сам Трайан может покаяться в своем грехе и грехе, на который толкнул Люси. Но разве он может покаяться за нее? Трайан всем сердцем обращается к Богу и находит покой в решении. Всю оставшуюся жизнь он посвятит Богу и людям. Помочь Люси уже не в его силах, но он сделает все, чтобы уберечь от гибели и греха других. Так герой находит ответ на вопрос, как искупить зло, причиненное ближнему. Он не может, как Закхей, возместить Люси вчетверо, но может послужить другим людям не половиной имения, а всей жизнью. Поступив так, мистер Трайан обретает покой.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».
2: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: Но любовь не угасла, и душа не пропала.
1: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
2: Быть с нами.
1: Подробности на сайте radiovera.ru.
3: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, углический феоктист. Недавно была опубликована новость о том, что в наши дни людей, страдающих от тех или иных психических недугов, стало больше, чем тех, у кого диагностированы онкологические или же сердечно-сосудистые заболевания. С одной стороны, такая статистика может быть следствием постепенного изменения отношения к психическим заболеваниям и того, что люди чаще стали обращаться к врачам при обнаружении у себя такого рода проблем. С другой же стороны, сам бушующий окружающий нас мир вовсе не способствует сохранению здоровья, и в первую очередь здоровья ментального. Мы не в силах водворить мир во всем мире. Мы не можем самим себе гарантировать стабильность и безопасность. Мы не можем устранить расшатывающие психику внешние факторы. Но мы можем другое. Со вниманием отнестись к звучащему сегодня во время литургии в православных храмах отрывку из 8 главы Евангелия от Матфея. В этом отрывке речь идет о преодолении страха. Давайте его послушаем.
4: «И влезши ему в корабль, а не мыдоша ученицы его».
5: «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“. И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?“
4: «Кто есть сей, яко и ветры, и море послушают его?»
3: Аналогичную только что прозвучавшую евангельскую историю мы можем найти в Евангелии от Марка. Правда, если начать их сравнивать, то мы увидим несколько существенных отличий, одно из которых стоит упомянуть. В Евангелии от Марка ученики Христовы, обращаясь к Спасителю, называют его учителем, а в Евангелии от Матфея – Господом. Мы привыкли к тому, что в Новом Завете оба эти обращения встречаются часто, а потому кажется, будто бы они синонимичны. Исследователи Евангелия уверяют, что это не совсем так. Обращение «Господи» появилось позднее. Это обращение, рожденное Церковью. Во время земной жизни Христа апостолы ко Христу так не обращались. Они, как правило, называли его учителем. Конечно же, апостол Матфей об этом прекрасно знал. И вводя в свое Евангелие слово «Господи», он, помимо, собственно, рассказа о Христе и его деяниях, преследовал еще одну цель. Апостол переносил общение Христа с учениками на общение со всей Церковью. В его Евангелии частные истории приобретают характер общецерковных. Нам важно об этом помнить при размышлении над прозвучавшими сегодня евангельскими словами. Господь не одних лишь апостолов упрекает в маловерии и боязливости. Его слова адресованы всем нам. Стоит также заметить, что маловерие и боязливость в устах Спасителя не являются какими-то окончательными диагнозами. Нет, Христос прекрасно знает все наши особенности. Он знает, что мы не можем всегда быть на высоте веры, и мы не можем не бояться. Мы люди, а потому мы слабые и крайне непостоянны. Сказав о маловерии и боязливости, Спаситель не оставил учеников дальше переживать страх бури. Он остановил стихию, успокоив апостолов не словами, а своими действиями. Море не может волноваться годами. Даже самый страшный шторм относительно быстро прекращается. Плохая погода тоже не бесконечна. Увы, но общественные волнения и морские штормы повинуются разным законам. Человеческие страсти тоже. Мы можем видеть в окружающем нас мире и ощущать в самих себе те штормы, которые не прекращаются десятилетиями. Они способны свести с ума даже самого крепкого человека. Но и они во власти Бога. Значит, их преодоление – это вопрос времени и веры. Пусть же Господь всех нас укрепит в вере и подаст нам долготерпение.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.
1: В начале XII века на берегу реки Волхов поселился монах по имени Варлаам. Место это близ Новгорода называлось Хутынь. Построив деревянную хижину, он стал жить в молитвенном уединении. Но через некоторое время молва об отшельнике дошла до людей. Многие стали приходить к отцу Варлааму за благословением или советом. Были и такие, кто оставался жить под духовным руководством мудрого и благочестивого монаха. Вскоре в Хутыни была выстроена Спасо-Преображенская церковь. Так возник монастырь. Монаха Варлаама избрали его настоятелем, игуменом. Однажды игумен Варлаам был по делам обители у новгородского архиепископа Григория. Он рассказывал владыке о монастырских нуждах. «Приезжай через неделю, решим твои дела», — сказал архиепископ Варлааму. «Благодарствую, владыка», — отвечал игумен. «Бог даст, на санях к тебе примчусь». Архиепископ удивился словам игумена Варлаама. Стоял самый разгар лета. Близился Петровский пост. Но ровно через неделю, проснувшись утром, владыка увидел, что за окном хлопьями валит густой снег. К обеду приехал игумен Варлаам, как и обещал, в санях. Архиепископ вышел ему навстречу. «Слова твои правды обернулись», — воскликнул он. «На дворе снег да мороз. Что же теперь с хлебом будет? Погибнет урожай, голод настанет». Однако игумен был спокоен. «Тебе ли, владыка святый, роптать? Ты лучше моего знаешь, что за все нужно Господа благодарить. Как знать, не во благо ли посылает он нам испытания?» На следующий день снег растаял, мороз сменился летним теплом. Люди пришли на поля проверить, не погиб ли хлеб, и увидели, что земля сплошь покрыта мертвыми замерзшими червяками. Если бы не внезапный холод, они уничтожили бы злаки, и тогда голод точно стал бы неминуем. Но мороз убил червей, снег растаял и напитал сухую землю. И был в то лето такой урожай хлеба, какого люди давно не видели. Кто принимает волю Божью без ропота, тот радость великую возымеет, говорил Варлаам Хутынский, которого церковь прославила в чине преподобного. Мудрость Святой Руси.

Бежит, бежит, и зыблится трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем, если захотим, принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Святой, праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний игумени Нины Баянус о путешествии в Лаамский монастырь. 1914 год. Суровый камень, гранит и хвойный лес в лице инока Лаамского имеет любящего, заботливого хозяина, который не расхищает природу, а содействует ей, помогая земле произрастить все, что она может при данных условиях. Всю местность главного острова можно назвать прекрасным парком с пихтовыми аллеями и отдельными группами лиственниц, дубов, ясеней, между которыми проведены широкие утрамбованные дороги. Без всяких других целей на Валаам можно съездить только для того, чтобы поучиться, как следует любить природу и как она вознаграждает эту трудовую любовь.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. 2014 год. Вместе с группой детского православного лагеря я поехала в Крым в качестве вожатой. Через пару дней после приезда я заметила, что один из моих подопечных, 10-летний Стасик, никогда не осенял себя крестным знамением. Ни во время молитвы перед трапезой, ни в храме, куда мы поехали на экскурсию. Я решила поговорить с ним и сказала о своем наблюдении. Он ответил мне: «Я боюсь креститься, надо мной будут смеяться». Мальчик печально опустил голову. «Но все детки крестятся в нашем лагере, никто не будет над тобой смеяться». Попыталась я успокоить и переубедить мальчика. Однако с течением времени я видела, что, к сожалению, ничего не меняется. «Господи, как же ему помочь?» – думала я, чувствуя сложность ситуации. Спустя несколько дней наша группа отправилась на экскурсию в Симферополь, в Свято-Троицкий женский монастырь, где покоятся святые мощи великого православного врача и ученого, архиепископа Луки Крымского. Наша экскурсовод рассказывала ребятам о жизни святителя Луки, о том, что он перед операциями всегда читал молитву и носил священническое облачение, несмотря на то, что священников тогда преследовали. Мой подопечный Стасик внимательно слушал рассказ. «А он боялся смерти?» – спросил мальчик. «Наверное, боялся», – ответила экскурсовод. «Но все равно смело смотрел в глаза своим гонителям, жил как настоящий христианин и с радостью прославлял Христа». Мы приложились к мощам святого, а на обратном пути спели тропарь, то есть прославляющее песнопение святителю Луке. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение. Текст первой части тропаря такой: «Вестник спасительного пути, исповедник и архипастырь Крымской земли, истинный хранитель отеческих преданий, столб непоколебимый, учитель православия». По-церковно-славянски это звучит так: «Возвестителю пути спасительного, исповедниче и архипастырю Крымские земли, истинный хранителю отеческих преданий, столпе непоколебимый, православие наставниче». Давайте послушаем первый фрагмент тропаря в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: плече.
1: Вторая часть по-русски звучит так. Врач, умудренный Богом, святитель Лука, Христа Спасителя непрестанно моли, веру непоколебимую православным подарить и спасение, и великую милость. Вот как вторая часть звучит по-церковнославянски. Врачу, Бога мудрый, святителю Луко, Христа Спаса непрестанно моли, веру непоколебиму, православным даровати, и спасение, и велию милость. Давайте послушаем второй отрывок.
0: Врачу.

конце лагерной смены Стасика было не узнать. Он уже не стеснялся креститься. Поездка к мощам святого доктора изменила нас всех, и детей, и взрослых. Давайте вместе послушаем тропарь святителю Луке Крымскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио.

0: Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобно-мученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Икона Божией Матери «Споручница грешных» получила свое имя по надписи, сохранившейся на иконе «Ас, споручница грешных к моему сыну». «Споручница» означает «поручительница». На иконе Богоматерь изображена с младенцем Христом на левой руке. Он обеими своими руками держится за правую руку Богородицы. Главы Богоматери и младенца увенчаны коронами. Этот образ обрел свою славу в середине XIX века. Он находился в Николаевском Одреннем монастыре на Брянщине. Икона была уже ветхой и не пользовалась должным почитанием. Ее перенесли из храма в старую часовню у монастырских ворот. Но однажды многим жителям в сновидениях было открыто, что икона эта наделена чудотворной силой. По молитвам к Богородице перед этим образом могут исцеляться недуги душевные и телесные. Икону торжественно перенесли в церковь. К ней стали стекаться верующие со всего края. Первым выздоровел парализованный мальчик. Перед иконой долго и горячо молилась Царица Небесная и его мать. Образ особенно прославился, когда краю угрожала эпидемия холеры. В монастыре в честь иконы «Споручница грешных» был построен большой храм. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных», мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Странница в поле» как раз подходит под эту идею.
2: Именно. У Перова существует целая серия портретов богомольцев-странников. Но эта картина выделяется глубоким символизмом. В ней автор пытается осмыслить тему жизни и смерти. Я бы даже сказал, смерти и жизни вечной.
1: Поясни, пожалуйста.
2: А посмотри. В качестве сюжета Перов выбрал блаженную кончину странствующей женщины-богомолки, жизнь которой прошла в молитве и труде.
1: Насколько я знаю, на Руси странники ходили пешком из деревни в деревню, от одного святого места к другому, а по пути молились. Полагаю, героиня картины Перова жила так же. Ночевала под открытым небом, питалась тем, что пошлет Господь.
2: Да, когда думаешь о таком укладе жизни, вспоминаются слова Христа из Евангелия. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.
1: Полотно Перова настраивает на духовные размышления.
2: Может показаться, что женщина спит в тени цветущих трав. Но раскинутые руки, застывшее лицо с полуоткрытым ртом говорят о другом. Душа странницы уже отошла ко Господу.
1: Это придает картине особый смысл.
2: Безусловно. И Перов здесь говорит с нами особым художественным языком. Зеленая трава – символ жизни. И бездыханное тело на ее фоне создают невероятный контраст. Но главное, икона Богородицы рядом со странницей напоминает о жизни вечной.
1: Очень важная. Я бы сказал, ключевая деталь.
2: Да, Саша. Именно образ Божьей Матери наполняет полотно глубоким христианским смыслом. Не зря второе название картины «На пути к вечному блаженству».
1: Получается, что тема пути здесь метафорична.
2: Совершенно верно. Это и дорога, по которой странствовала женщина, и ее жизненный путь, и судьба России, и русского народа. Перов написал картину «Странница в поле» в 1879 году. А спустя 17 лет его сын подарил работу Нижегородскому музею.
3: Объявляется посадка на рейс 6229. Просим пассажиров пройти к выходу номер 3.
1: О, вот и мой вылет. Как хорошо, что наши пути сегодня пересеклись, Андрей. И спасибо за рассказ о картине. Надеюсь, совсем скоро мне удастся увидеть ее своими глазами.
2: Ангел-хранитель в дорогу, Саша.
4: Картину Василия Перова «Странница в поле» можно увидеть в Нижегородском государственном художественном музее.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
1: Следствием впадения человека в одни и те же грехи часто бывает отчаяние, потеря веры, надежды на исправление и спасение. Хочу поделиться утешительными словами священномученика Петра Дамаскина. «Не должно нам отчаиваться, если мы не таковы, какими должны быть. Худо это, что ты согрешил, человек. Но зачем же ты оскорбляешь Бога и по неразумению твоему считаешь его несильным? Ужели не может спасти души твоей, сотворившей такой, как ты видишь мир ради тебя? Если же говоришь, что это послужит тебе на большее осуждение, как и снисхождение его, то покайся, и он примет покаяние твое, как блудного сына. Если же и этого не можешь, но по привычке согрешаешь, чем бы и не хотел, имей смирение, как мытарь, и довольно будет тебе для спасения».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить. Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Есть книги, способные с захватывающим сюжетом и увлекательным изложением притягивать и взрослых, и детей. Роман Фрэнсис Бёрнетт «Таинственный сад» – определенно одна из них. Вот уже более 100 лет это произведение британской писательницы регулярно переиздается во всем мире и покоряет новые поколения юных и зрелых читателей. Уже само название книги обещает нечто необыкновенное – тайну, выходящую за рамки обыденности. Да и завязка у романа весьма таинственная. 10-летняя англичанка Мэри Леннокс живет в Индии с родителями, которые слишком заняты собой, чтобы уделить внимание дочери, предоставив ее воспитание няне. Девочка растет одинокой и от этого озлобленной, никому не испытывающей любви и добрых чувств. Однажды в округе вспыхивает эпидемия холеры, от которой умирают ее родители. Мэри отправляется в Англию к своему дяде мистеру Крэвину, которого никогда не видела. Первые несколько глав «Таинственного сада» настолько загадочны, что напоминают готический роман, а деталями повествования отсылают, пожалуй, к знаменитому роману Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Мэри попадает в огромное мрачное средневековое поместье на краю Йоркширской степи, в котором живет лишь хозяин и несколько слуг. Многочисленные комнаты дома закрыты, а по ночам девочка слышит чей-то плач. А еще узнает, что среди множества садов поместья есть один, куда вот уже 10 лет никто не заходил. Его калитка заперта, а ключ хозяин закопал в землю. Однако вскоре Мэри случайно находит ключ от калитки таинственного сада и, открыв ее, сама того не подозревая, открывает собственное сердце. «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт можно назвать романом воспитания. Личный опыт дает возможность его героям пройти путь от черствости и эгоизма к способности сопереживать, заботиться о ближнем и сострадать. И эти внутренние перемены в конце концов совершают с ними настоящее чудо. Роман Фрэнсис Бёрнетт о том, что сердце каждого человека – таинственный сад, в котором посеяны семена любви и доброты, способные пробиться и прорасти даже сквозь самую твердую почву. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литература.

0: Первый источник.
1: Гриша! Ну, может, хватит лезть на рожон? Успокойся, пожалуйста.
2: Да никуда я не лезу. И что такое на рожон, совсем не понимаю.
3: Между тем, выражение «лезть на рожон» довольно известное. Означает оно то же, что и выражение «против рожна не попрешь» и «трудно против рожна прати». А первоисточник у них один – Библия. В «Деяниях святых апостолов» рассказывается о Савле, будущем апостоле Павле, а тогда еще фанатичном и жестоком гонителе христиан. Дыша угрозами и убийством на учеников Господа, как сказано в Священном Писании, однажды Савл направился в Дамаск. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Савл уверовал в пути и, как говорит святитель Иоанн Златоуст, как прекрасный врач, Христос подал ему помощь, когда горячка достигла наибольшей силы, потому что надлежало удержать его среди самого неистовства. Тогда особым образом он пал духом и винил себя в своем жестоком дерзновении. Слова Господа «трудно тебе идти против рожна» сегодня стали поговоркой, а тогда для Савла означали тщетность усилий перед неодолимой и поражающей силой, силой божественной и всемогущей. Слово «рожон» или «рожно» – производное от слова «рог». Рожон представлял собой заостренный шест и использовался на Древнем Востоке как орудие для погона скота в процессе пахоты. Если вол, осел или бык, запряженный в плуг, не шел в нужном направлении, то острие шеста уколом направляло его. На Руси рожон использовался и для охоты на медведя и назывался рогатиной. В большом толково-фразеологическом словаре Михельсона выражение «идти против рожна» сохранилось в оригинальной дореволюционной орфографии «против рожна прати» и говорит о невозможности противостояния. А в качестве примера приводятся слова Салтыкова-Щедрина из цикла рассказов и очерков «Мелочи жизни». «Сверх того я сказал себе, никогда не прать против рожна, никогда, никогда, потому, во-первых, что само слово «рожон» в сущности не имеет смысла, а во-вторых, потому, что мы живем в такое время, когда не прать нужно, а содействовать. Вы поняли мою мысль? Вы даже косвенно не прали, и этим обеспечили будущее моей газеты». Так говорит герой рассказа «Газетчик» Иван Непомнящий. «Ну, полно, князь Василий, не дурачься. Негоже прати противу рожна». А это, для примера, слова боярина Морозова князю Сицкому в пьесе Александра Островского «Василисы Милентьева». У Катаева, Горького и Войновича выражение принимает современную форму «лезть на рожон». У Чехова «переть против рожна». Это выражение сегодня означает предпринимать что-то рискованное, заведомо обреченное на неудачу, действовать сгоряча, не думая о последствиях.
0: Первоисточник.

0: Вера. География Веры.
1: В 10 километрах от города Жердевки в Тамбовской области есть село Визовое. Неподалеку от него уже много веков бьет родник. Местные жители Истари служили на источнике молебен с водосвятием 7 июля в день памяти святого Иоанна Предтечи. В конце 19 века во время такого богослужения исцелился больной проказой. После чудесного случая в Визовое потянулись богомольцы. Паломничество к целительному источнику не прекращалось даже в советское время. В 2007 году православные освятили родник во имя Иоанна Крестителя и обустроили окрестную территорию. Здесь есть часовня, где можно помолиться в тишине, уютный деревянный домик с купелью для погружения, колодец, из которого удобно набирать воду. На праздник Иоанна Предтечи в село Визовое собираются паломники. Православные приезжают не только из Жердевки, но и со всей Тамбовской области. Ведь так славно в летний день пройти крестным ходом, соборно помолиться и порадоваться целительной влаге святого источника.
2: Радио «Вера» в Жердевке можно слушать на частоте 103.3 FM.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Иульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что такое первородный грех, о котором говорит христианское богословие? И можно ли от него избавиться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аще бо врази бывшее примирихомся Богу смертью Сына Его».
3: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений.
2: Дар же от многих прегрешений во оправдание.
1: Только что прозвучавший отрывок из послания к римлянам раскрывает нам важную истину о человеке. Все мы являемся детьми Адама, и все мы, будучи его потомками, несем на себе последствия его поступка. Адам разорвал связь с Богом, нарушил его заповедь. В результате, как говорит сегодня апостол Павел, грех вошел в мир, и грехом смерть. Другими словами, Адам заболел смертельным недугом и заразил им весь мир, а вместе с ним и своих детей. Все мы получили по наследству от нашего общего праотца склонность к греху и смертность. Поэтому и говорит апостол, смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Вот именно это состояние христианская традиция и называет первородным грехом. Человек с ним рождается на свет. У ребенка нет еще личных грехов. Он еще не совершил в своей жизни ничего плохого. Но просто по факту принадлежности к человеческому роду в нем уже живет склонность и даже тяга ко греху. Проходит время, деточка растет, и в определенный момент под давлением этой отрицательной энергии он может начать творить ужасные вещи. Мы смотрим и охаем. А ведь какой ангелочек был в детстве? А ведь какая замечательная семья? Какие родители? Какое воспитание? Какое окружение? Лучшая школа, лучший университет. В какой же момент он превратился в монстра? Эта общая болезнь может проявлять себя в человеке и не так явно. Наше поведение не обязательно должно выходить за рамки общепринятой нормы. Но это не означает, что мы освободились от смертельной заразы. В логике апостола Павла законопослушный и даже нравственно безупречный не означает здоровый. Скорее, нашу добропорядочность можно сравнить с состоянием ремиссии. У нас исчезли явные симптомы болезни. Однако даже при длительной ремиссии всегда сохраняется риск срыва. И временами наша болячка напоминает нам об этом. Мы можем становиться злобными, эгоистичными, можем испытывать ненависть, страх, стыд, тревогу, беспокойство, подозрительность, мнительность, чувствовать себя никому не нужными, одинокими и покинутыми. Можем погружаться в болезненную изоляцию. Все это и есть самые обыденные симптомы проявления нашей греховности. Все это и есть предчувствие пустоты и смерти. И от этой могилы, по мысли апостола Павла, не избавит ни самое тщательное исполнение гражданского закона, ни даже предписание религиозного ритуала. Поэтому не ремиссия нам нужна. Нам необходимо полное и окончательное выздоровление. А это возможно лишь в том случае, если появится кто-то,

0: кто, как некогда Адам, станет новым корнем человечества, только не больным, а здоровым. Вот таким корнем, по словам Павла, и стал Христос. Спаситель словно перезапустил человеческую историю, дал людям еще один шанс. И тот, кто соединяется с этим корнем через веру, через таинство крещения и другие таинства Церкви, через исполнение заповедей Евангелия, получает нечто вроде вакцины от первородного греха. Как говорит Павел, абсолютно всякий, кто придет ко Христу, получит дар благодати к оправданию от многих преступлений. Всякому Господь дает этот дар с избытком, а вместе с ним сердце новое и новую жизнь».
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

Радио «Вера». Светлое радио. Жизнь – не бремя, а крылья творчества и радость. А если кто превращает ее в бремя, то в этом он сам виноват. Викентий Вересаев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника полкового священника Митрофана Сребрянского. 11 июня 1904 года. Русско-японская война. Больно в сердце отозвался призыв идти на войну. Если бы не вера в святые принципы, вера, царь, родина, то трудно было бы справиться с собою. Приехали на вокзал. Милая моя жена Оля. Ей самой тяжело, а она меня утешает. Как хорошо, что мы христиане. А в окно вагона смотрят не менее скорбные лица духовных детей. Беспрестанно подают подарки. И сколько любви и внимания в этих дарах. Вот развертываю коробку, очищенные уже орехи сами как бы говорят: «Не портите зубы, мы уже покололи». Вот яблоки, апельсины, консервы. Благослови, Господи, эту любовь своей любовью.
0: Голоса

0: факты и книга книг. Исход из Египта, который историки предположительно датируют 14 веком до Рождества Христова, обернулся для иудеев чередой нелегких испытаний. Первый же трехдневный переход по пустыне полностью истощил запасы воды. Люди и скот страдали от жажды. Наконец, на пути иудеев встретился родник. Но, о ужас, вода в источнике, к которому так долго стремились путники, оказалась непригодной для питья. Она была горькой. Казалось, что надежды на спасение нет. И тут произошло невероятное. В одной из книг Священного Писания «Исход» говорится, что Моисей бросил в родник дерево, на которое указал ему Бог. И вода утратила свою горечь, стала сладкой. Местечко, где произошли эти события, в ветхозаветные времена так и называлось – Мера, что в переводе с иврита означает «горечь». Как сказал английский путешественник 19 века Артур Стэнли, много лет посвятивший исследованию географии исхода, «даже если бы мы не знали названий стоянок израильтян, мы все же смогли бы точно проследить их путь благодаря характерным особенностям местности, столь точно отраженным в Библии». Стэнли, как и многие другие историки, придерживался мнения, что Мера – это местечко на восточном берегу Суэцкого залива, где и поныне из-под земли бьет родник с горькой водой. По инициативе Артура Стэнли был произведен химический анализ этой воды, и его результаты заставили специалистов по-иному взглянуть на чудо, которое совершил пророк Моисей.
1: Химический анализ показал, что в воде источника содержится сульфат кальция. А рядом с родником произрастает кустарник, древесина которого содержит щавелевую кислоту. Если бросить ветки этого растения в воду, сульфат кальция вступает с кислотой во взаимодействие и выпадает в осадок. Этой особенностью издавна пользовались кочевники-бедуины. Прежде чем пить воду из горького источника, они обязательно опускали в него кислые ветки.
0: Составом воды с необычным вкусом люди интересовались с самых древних времен. Первая попытка классифицировать ее минеральные составляющие принадлежит еще греческому врачу Архигену, жившему во II веке. Он выделял четыре разновидности вод – щелочные, железистые, соленые и сернистые – и говорил, что о свойствах воды можно судить по ее вкусу. Начало научному подходу к этой проблеме положил в 17 веке немецкий ученый Фридрих Гофман. Он первым установил химический состав минеральных вод и определил присутствие в них угольной кислоты, поваренной соли, серно-кислой магнезии и других элементов. Сегодня существует целая наука – бальнеология, изучающая лечебные свойства воды. Получается, что родник в Мере – это минеральный источник, который не представлял никакой опасности для путешественников.
1: Горький вкус предупреждает человека о том, что вещество, которое он употребляет, может оказаться токсичным. Поэтому разумнее не пить воду, которая горчит, даже если эта горечь вполне терпима. В умеренных количествах сульфаты безвредны и даже полезны при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Однако неспроста минеральную воду рекомендуют употреблять только по назначению врача. Пророк Моисей поступил очень мудро, нейтрализовав горькое вещество, которое содержал источник.
0: Попытка объяснить с научной точки зрения феномен превращения горькой воды в сладкую нисколько не умаляет чудо, которое совершил пророк Моисей. Чудеса заключаются прежде всего в заботе, которую Бог проявляет о человеке. И научные открытия — это не что иное, как откровение Творца, его бесценные дары, явленные нам тогда, когда мы готовы их принять. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 11 июня, Церковь вспоминает преподобномученицу Феодосию Константинопольскую, Первый Вселенский Собор, святителя Луку, архиепископа Крымского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую «Споручница грешных». Святитель Лука, архиепископ Крымский, в миру Валентин Воино-Ясенецкий, родился в Керчи в 1877 году. После окончания гимназии, несмотря на любовь к живописи, он решил заниматься только тем, что полезно для страдающих людей, и выбрал медицину. С 17 года Воино-Ясенецкий возглавлял госпиталь в Ташкенте и работал хирургом. Там он пережил горькую утрату. От туберкулеза скончалась жена. Валентин с еще большим рвением занялся медициной и преподавательской деятельностью. Воино-Ясенецкий часто принимал участие в диспутах на духовные темы. После такого собрания епископ ташкентский Иннокентий прямо сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником». Валентин тотчас согласился. Вскоре его тайно посвятили в сан епископа. С этого времени начался крестный путь владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили его стремление исполнять свой архипасторский долг и служить людям в качестве врача. Епископ удостоился как церковных, так и советских наград за труд в годы войны. С 1946 года до самой своей кончины в 1961 владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. По молитвам к владыке Луке совершались многочисленные исцеления. Его мощи почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Святитель Лука говорил о себе: «Считаю своей главной обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе. Ныне его житие и чудеса, дарованные от Господа по молитвам к святителю, главная проповедь архиепископа Крымского. Мы чествуем святителя Луку и просим его: святой архиепископ Лука, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио «Вера».

0: Страницы летописи. На Соловецких островах есть одно особенное место. И святое, и страшное одновременно. Гора Голгофа на острове Анзер. Тысячи священников и мирян погибли здесь от рук большевиков, не желая доносить и оговаривать своих ближних. Но удивительно, что свое название эта гора получила гораздо раньше, во времена правления Петра I. Сюда, на Соловки, был сослан духовник царского дома священник Иов. Он провинился тем, что не донес на свое духовное чадо злословящее царя. Именно Иов дал такое название горе, будто провидя через века, что тут произойдет.
1: Так ты слышал, как на исповеди Гришка Талицын называл царя антихристом?
2: То, что я слышал на исповеди, ведомо одному Богу. Не должно князь-христианину задавать такие вопросы.
1: Гришка сам показал против тебя, а ты его покрываешь.
2: Григорий волен говорить, что хочет, но тайну исповеди я раскрыть не могу.
1: Безумец. Царь обласкал тебя как родного. Души своих родных доверил тебе. Так ты отплатил ему?
2: Верою и правдой служил я царю Петру. Но больше, чем ему, я обязан Богу, который дал мне саму жизнь.
1: Царь волен забрать ее у тебя.
2: Не ведаешь, что говоришь, князь. Как можно забрать то, что не давал? В руках Божиих и жизнь наша, и смерть. Хотел бы я, чтобы и ты это понял.
0: Тот, кто не побоялся ослушаться российского самодержца, родился в скромной благочестивой семье московского диакона. Мальчик с детства мечтал о священстве. Получив со временем сан, Иов ревностно исполнял свои обязанности. Усердно совершал службу, проповедовал, раздавал обильную милостыню. Скоро вся Москва узнала о приходском священнике, слова у которого не расходились с делами. Иов жил так, как и учил. Узнал о нем и царь Петр. Живые проповеди скромного священника тронули горячее сердце царя, который во всем ценил искренность. Так Иов стал царским духовником. Это нисколько не изменило его образ жизни, разве что Иов получил больше возможностей заниматься благотворительностью. До 60 лет священник жил при дворе в почете и уважении. Но вот над его головой разразилась гроза. Царского духовника обвинили в том, что он сочувствовал группе заговорщиков против царя. Петр сохранил священнику жизнь, но сослал его на вечное поселение в Соловецкий монастырь. Наказание обернулось для опального священника неожиданным подарком. Только на Соловках Иов почувствовал, как его молитва обретает силу, как близок Бог к тому, кто живет в тишине и уединении. Вскоре Иов перешел жить в самый строгий монастырский скит Анзерский, где по многу дней молился, ни с кем не разговаривая. Когда же, спустя время, Петр затосковал по своему духовнику и сам привез ему в монастырь амнистию, Иов упросил царя не трогать его и навсегда оставить жить на возлюбленном острове. Однажды, во время молитвы, на одной из высот острова монах почувствовал необыкновенное умиление. Он размышлял о страданиях Господа и его победе, и вдруг увидел, что эта гора напоминает гору Голгофу в Иерусалиме. Вместе с учениками Иов построил на горе деревянную церковь в честь распятия Господня, а рядом несколько келий. Подавая пример молодым инокам, старец сам носил воду и дрова на гору, много занимался рукоделием, тратя вырученные деньги на строительство и милостыню. Сам он ничем не владел, кроме нескольких книг. Когда братья, устав все время носить воду от подножия горы, возмутились, святой, помолившись, указал место, где можно было вырыть колодец. К удивлению иноков, вода действительно там оказалась, а ведь колодец вырыли почти на вершине горы. Скончался Иов Анзерский в глубокой старости, оставив потомкам в утешении и назидание гору Голгофу и церковь распятия на Соловках. Знал ли старец, что пророчествует? Бог весть. Но спустя 2 столетия на этой горе множество христиан обрели мученические венцы за мужество, стойкость и веру во Христа.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Делай каждый день что-нибудь для других, хоть маленькое. Можно покормить кого-нибудь или нищему подать. Святой праведный Алексей Мечев.

0: о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Трудности на нашем жизненном пути порой кажутся неодолимыми. Ставишь цель, но появляются препятствия, и руки опускаются. В таком состоянии пребывает Генка, герой повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Мальчику необходимо пересдать английский язык, иначе он останется в 5 классе на 2 год. Генка переживает, но что делать, думает он, если английский просто не укладывается у него в голове? Мальчик смиряется с, казалось бы, неизбежным быть ему второгодником. За 3 недели до пересдачи английского Генка знакомится со слепым ровесником Владиком. Владик мечтает прозреть. Для этого нужна сложная операция, но пока никто за нее не берется. Услышав это, Генка приходит домой, кладет на стол учебник английского и плачет. Плачет, потому что учебник ему ненавистен и потому что выхода у него нет, ведь он обязательно должен успешно пересдать английский. Генка твердо решил, он станет врачом и сам прооперирует Владика. Поэтому нельзя снова возвращаться в 5 класс, ведь для Владика это будет означать еще 1 год слепоты. И Генка открывает учебник. А через 3 недели он благополучно пересдает экзамен. А Владику чуть позже нашли хирурга, и после успешной операции он стал видеть. Митрополит Сурожский Антоний, известный проповедник 20 века, говорил, что если у нас есть сильное желание достичь цели, то воля делается твердой, непоколебимой и способной устранить все препятствия, которые стоят на пути. Владыка подчеркивал, что особенно это касается служения ближним. Подобная воля обнаружилась и у Генки, героя повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Воля, укрепленная желанием помочь ближнему, и помогла ему преодолеть препятствие, казавшееся непреодолимым.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невиномыске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – американская журналистка Кэндис Оуэнс, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев и председатель комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии «Данте Алигьери». Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет о том, как Данте изображает рай.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, угличский феоктист. Недавно была опубликована новость о том, что в наши дни людей, страдающих от тех или иных психических недугов, стало больше, чем тех, у кого диагностированы онкологические или же сердечно-сосудистые заболевания. С одной стороны, такая статистика может быть следствием постепенного изменения отношения к психическим заболеваниям и того, что люди чаще стали обращаться к врачам при обнаружении у себя такого рода проблем. С другой же стороны, сам бушующий окружающий нас мир вовсе не способствует сохранению здоровья, и в первую очередь здоровья ментального. Мы не в силах водворить мир во всем мире. Мы не можем самим себе гарантировать стабильность и безопасность. Мы не можем устранить расшатывающие психику внешние факторы. Но мы можем другое. Со вниманием отнестись к звучащему сегодня во время литургии в православных храмах отрывку из 8 главы Евангелия от Матфея. В этом отрывке речь идет о преодолении страха. Давайте его послушаем.
3: «И влезши ему в корабль, а не мыдоша ученицы его».
4: «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем!“ И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?“
3: «Кто есть сей, яко и ветры, и море послушают его?»
2: Аналогичную только что прозвучавшую евангельскую историю мы можем найти в Евангелии от Марка. Правда, если начать их сравнивать, то мы увидим несколько существенных отличий, одно из которых стоит упомянуть. В Евангелии от Марка ученики Христовы, обращаясь к Спасителю, называют его учителем, а в Евангелии от Матфея – Господом. Мы привыкли к тому, что в Новом Завете оба эти обращения встречаются часто, а потому кажется, будто бы они синонимичны. Исследователи Евангелия уверяют, что это не совсем так. Обращение «Господи» появилось позднее. Это обращение, рожденное Церковью. Во время земной жизни Христа апостолы ко Христу так не обращались. Они, как правило, называли его учителем. Конечно же, апостол Матфей об этом прекрасно знал. И вводя в свое Евангелие слово «Господи», он, помимо, собственно, рассказа о Христе и его деяниях, преследовал еще одну цель – Апостол переносил общение Христа с учениками на общение со всей церковью. В его Евангелии частные истории приобретают характер общецерковных. Нам важно об этом помнить при размышлении над прозвучавшими сегодня евангельскими словами. Господь не одних лишь апостолов упрекает в маловерии и боязливости. Его слова адресованы всем нам. Стоит также заметить, что маловерие и боязливость в устах Спасителя не являются какими-то окончательными диагнозами. Нет, Христос прекрасно знает все наши особенности. Он знает, что мы не можем всегда быть на высоте веры, и мы не можем не бояться. Мы люди, а потому мы слабые и крайне непостоянны. Сказав о маловерии и боязливости, Спаситель не оставил учеников дальше переживать страх бури. Он остановил стихию, успокоив апостолов не словами, а своими действиями. Море не может волноваться годами. Даже самый страшный шторм относительно быстро прекращается. Плохая погода тоже не бесконечна. Увы, но общественные волнения и морские штормы повинуются разным законам. Человеческие страсти тоже. Мы можем видеть в окружающем нас мире и ощущать в самих себе те штормы, которые не прекращаются десятилетиями. Они способны свести с ума даже самого крепкого человека. Но и они во власти Бога. Значит, их преодоление – это вопрос времени и веры. Пусть же Господь всех нас укрепит в вере и подаст нам долготерпение.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы с поручницей грешных в судьбах России.
1: В Брянской области, в 10 километрах от города Карачева, расположен древний Никола-Одринский монастырь. Главная его святыня – икона Божией Матери с поручница грешных. В этом названии Богородица представлена как поручительница – ходатается перед Богом за людей, обремененных страстями и немощами. На иконе показана безмерная любовь Богородицы и ее Божественного Сына. Пречистая Дева и младенец Христос держат друг друга за руки. Где и когда был написан образ с поручницы грешных, неизвестно. Он находился в деревянной часовне у ворот монастыря и ничем не выделялся. Но в 1843 году произошло событие, прославившее икону. Жительница Карачева Александра Почепина приехала в Никола-Одринский монастырь, чтобы помолиться о здоровье своего двухлетнего сына Тимофея. Мальчик страдал эпилепсией. Войдя в часовню у ворот обители, паломница увидела лик Богородицы и со слезами излила перед ней свою боль. И небесная заступница не оставила без ответа горячую мольбу матери. Сын Александры Почепиной выздоровел. Приступы больше не повторялись. Вскоре после этого стали известны еще несколько случаев исцелений по молитвам перед иконой с поручницы грешных. Образ торжественно перенесли в главный монастырский храм Николая Чудотворца. К святыне стали приезжать люди, искавшие помощи Божией Матери. Паломничество продолжалось вплоть до революции 1917 года. С приходом советской власти монастырь закрыли. Чудотворная икона исчезла. В 1994 году началась новая страница летописи Никола-Одринского монастыря. По указу патриарха Алексея II обитель была восстановлена. Монахиням, которые в ней поселились, удалось отыскать след утраченной иконы с поручницы грешных. Оказалось, что в годы безбожного лихолетия чудотворный образ спасла от уничтожения одна из прихожанок монастыря. Святыня переходила из рук в руки и оказалась в частной коллекции в Одессе. Монахини выкупили реликвию, и она вернулась в те края, где некогда прославилась чудотворениями. В 2004 году в Никола-Одринском монастыре построили храм в честь иконы Божией Матери с поручницы грешных.
0: Небесная заступница, икона Богородицы с поручницей грешных в судьбах России.

Радио «Вера». То в темную бездну, то в светлую бездну, крутясь, шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман, чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Если подуешь на искру, она разгорится. А если плюнешь на нее, угаснет. То и другое выходит из уст твоих. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1914 год. Первая мировая война. Украина. Волынская область. Лазарет наш предназначался для нижних чинов. Но вдруг к нам подъезжает автомобиль с несколькими ранеными офицерами. Просят их принять. Я отвечаю, что у нас для нижних чинов, а прибыли уже большие лазареты, где есть палаты для офицеров. Но они настойчиво просят принять. Скоро подъезжает второй автомобиль с такой же настойчивой просьбой, и я приняла их всех. Получилась целая офицерская палата. В моей записной книжке того времени сохранилась запись принятых мною в тот раз офицеров. Подбег, Оболенский, поручик Богуцкий, Борис Федорович Горленко. Меня очень заинтересовал последний, и я потом спросила его, не потомок ли он святителя Иосафа, и он ответил мне утвердительно. Совсем молодой, очень красивый, серьезный, сосредоточенный, весь его облик дышал благородством и целомудрием. Все они были как на подбор, симпатичные, хорошо воспитанные, из высшего общества. Как-то однажды при свидании с братом я спросила его, как-то переносят такие неудобства и лишения офицеры Первой гвардии, где собраны люди из высшего общества, нежного воспитания. На это он ответил, такие еще лучше переносят, они убеждены в необходимости жертв и горячо относятся к делу. Вообще все они были такие хорошие, я ими любовалась и радовалась, глядя на их любовь к родине. Все они были глубоко верующие. У Горленко при осмотре я заметила на спине в поясничной области очень глубокую, но уже зажившую рану, около самого позвоночника. Какая опасная рана! Как только его Господь сохранил! Все эти офицеры поступили к нам с различными ранениями. И вот, несмотря на нежное воспитание и большую слабость, все они, как только стали подниматься, уже спешили в армию, чтобы исполнить свой долг перед Родиной.
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Добрый вечер, Андрей Борисович.
2: Здрасте, здрасте, Маргарита Константиновна. Рад вас видеть в добром здравии и хорошем настроении.
1: А у меня есть повод для радости. И появился он благодаря вам. Завтра ваш друг по вашей просьбе заедет за мной по дороге в Сергиев Посад. Наконец-то исполнится моя давняя мечта побывать в Троице-Сергиевой лавре. Вот только я посоветоваться с вами хотела, можно?
2: Ну, конечно, о чем разговор?
1: Мне бы хотелось как-то настроиться на встречу со святыней, подготовиться. Открыла я сегодня молитва слов, где на каждую житейскую потребность своя молитва предлагается. А там советуют, отправляясь в путь, читать 118-й псалом. И так меня это смутило. Ведь это тот самый псалом, который священник мне велел 40 дней читать, когда у меня супруг умер. Уместна ли заупокойная молитва перед дорогой? Что вы скажете?
2: Скажу, что называть 118-й псалом заупокойным – досаднейшая ошибка. Действительно, эту песнь псалтыри принято читать как молитву об усопшем. Но такая традиция сложилась именно благодаря тому, что в этом произведении радостным лейтмотивом звучит надежда на воскресение и вечную жизнь. В 118-м псалме нет ни слова об ужасах смерти, зато много обращенных к Богу просьб: «Живи меня, даруй мне жизнь», которые возрастают в твердую уверенность: «Я жив буду, жива будет душа моя».
1: А что автору дает такую уверенность?
2: 118-й псалом – это исповедание души, восторгающейся Божьим законом и скорбящей о своих отступлениях от Него. Автор воспринимает заповеди не как свод правил, ограничивающих свободу, а как откровение Творца, дарованное человеку для спасения. В исполнении закона, как послушании Создателю, сохранении связи с Ним, псалмопевец видит надежду на бесконечность жизни.
1: Андрей Борисович, но ведь, наверное, эту мысль можно было бы выразить более кратко. Почему этот псалом такой пространный? Другие песни псалтыри состоят из 15-20, ну пусть 50 стихов, а тут целых 176.
2: Действительно, по своему размеру этот псалом разительно отличается от прочих, и это не случайно. Объяснение легко найти, если прочитать 118-ю песнь в первоисточнике на древнееврейском языке. Представляете, Маргарита Константиновна, этот псалом разделяется на 22 строфы по количеству букв еврейской азбуки. И стихи каждой из них начинаются на определенную букву. 8 стихов на алеф, 8 на бет и так далее до тав в алфавитном порядке.
1: Да неужели, правда? Это неожиданность для меня. А в этой последовательности есть какая-то практическая целесообразность? Восьмистишие между собой отличаются по тематике?
2: По тематике, пожалуй, что нет, не отличаются. В своем произведении псалмопевец рассматривает разные стороны закона Божьего, словно грани бриллианта. Хотя, конечно, восьмистишья разнятся между собой тончайшими оттенками смысла. Можно для примера сравнить стихи, которые начинаются на первую букву еврейского алфавита «алев», с теми, в начале которых идет литера «бет».
1: Очень интересно было бы послушать.
2: Так вот, первая строфа 118-го псалма повествует о том, как счастлив человек, исполняющий заповеди. «Блаженны непорочные на путях своих, соблюдающие закон Господень, блаженны познающие откровение Его, всем сердцем ищут они Его, ибо те, кто не творит беззаконий, путями Его ходят. Ты заповедал крепко хранить заповеди Твои. Да будут правыми пути мои, сохраню повеления Твои. Тогда не постыжусь я, взирая на заповеди Твои. Прославлю Тебя в правде сердца моего, когда постигну праведные суды Твои. Повеления Твои сохраню, не оставляй меня». А второе восьмистишье обращает внимание на то, что важно еще с юности хранить в сердце слова Бога. «Как исправит юноша путь свой, когда сохранит он слова Твои? Всем сердцем моим искал я Тебя. Не отстрани меня от заповедей Твоих. В сердце моем сберег я слова Твои. Да не согрешу пред Тобой. «Благословен ты, Господи, научи меня повелением Твоим, устами моими, возвещал я изреченные устами Твоими. На пути откровений Твоих услаждался я, словно великим богатством. О заповедях Твоих размышлять буду и уразумею пути Твои. Повелением Твоим научусь, не забуду слов Твоих».
1: Да, если в юности сойдешь с прямого пути, то вернуться к праведности позднее бывает очень нелегко. Береги честь с молоду, золотые слова. И хорошо бы, чтобы подрастающее поколение слышало их почаще.
2: А вот, кстати, Маргарита Константиновна, существует версия, что 118-й псалом написал царь Давид для своего наследника Соломона. И эта песнь служила царевичу и букварем, и поучительным чтением. Он одновременно обучался по ней грамоте и постигал премудрости закона Божьего. Также доподлинно известно, что особая воспитательная миссия была возложена на это произведение во время Вавилонского плена.
1: А почему именно в те времена?
2: А вы представьте, Маргарита Константиновна, как нелегко приходилось израильтянам в Вавилоне. Они не имели возможности молиться в храме. У них не было ничего, что отличало бы их, как народ Божий, от язычников. Тогда все, кто хранили веру в единого Бога, осознали драгоценность данного Творцом закона и необходимость сохранить его, передать детям и внукам. И псалом, который недаром называют «золотой азбукой», стал подспорьем в решении этой непростой задачи.
1: Представляю. Пленники наверняка надеялись, что неволя когда-нибудь закончится. А если не они сами, то их потомки вновь будут служить Богу в родном Иерусалиме, в храме. И песнь, прославляющая Божий закон, служила своеобразным завещанием, напутствием.
2: Вот хорошее слово. 118-й псалом – это наилучшее напутствие в какой угодно ситуации. Идет ли речь о возвращении израильтян из Вавилонского плена или жизненном пути любого из нас?
1: Или о поездке к святыне, вот как у меня сегодня.
2: Любой путь стоит предварять этими удивительными словами, за кажущейся простотой которых скрыта невероятная глубина. «Возрадовался я о словах твоих, точно обрел богатство великое. Неправду возненавидел я и возгнушался ею, а закон твой возлюбил. Всяк день семикратно восхвалял я тебя за праведные суды твои. Великий мир осеняет любящих закон твой, и не страшны им соблазны. Ждал я, что ты даруешь мне спасение, Господи, и заповеди твои возлюбил. Хранит душа моя откровения твои, и крепко возлюбила их. Я храню заповеди твои и откровения твои, ибо все пути мои пред тобою, Господи. Да вознесется к тебе моление мое, Господи, по слову твоему вразуми меня. Да вознесется прошение мое к Тебе, Господи, по слову Твоему, избавь меня. И зальется из уст моих песнопения, когда научишь Ты меня повелением Твоим, возгласит язык мой слова Твои, ибо заповеди Твои – правда. Да спасет меня рука Твоя, ибо я заповеди Твои возлюбил. Желал я, чтобы Ты спас меня, Господи, и закон Твой поучает меня. Жива будет душа моя и восхвалит тебя, и твой суд оправдает меня. Блуждаю, словно овца потерявшаяся, но ты найдешь раба твоего, ибо я заповеди твоих не забыл.
3: Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями его. Ты заповедал повеления твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей. Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя, и дай мне путь.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Свидание с шедевром.
2: Маргарита Константиновна, наконец-то вы доехали до моей дачи. Мне так хотелось вам показать дом. Мы построили его вместе с мужем Сашей. И сад. Саша, кстати, позже к нам присоединится.
3: Наташенька, у вас так благодатно. Дом милый, уютный. Во всем чувствуется твоя рука и тонкий вкус. А что это у вас за ивами? О, у вас здесь прудик. Вот это да!
2: Мы весной его выкопали. Вдвоем своими руками. Правда, он красивый?
3: Очень. Да еще и кувшинки в него поселили.
2: А попробуйте угадать, что вдохновило нас на создание этого пруда с кувшинками. Вы, как искусствовед, наверное, сразу догадаетесь.
3: Какой-то пейзаж, полагаю.
2: Картина «Белые кувшинки» Клода Моне. В прошлом году мы с Сашей были в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке. Точнее, в одном из его филиалов – галерея искусства стран Европы и Америки. И увидели эту работу. Я сфотографировала ее на мобильный телефон. Вот, посмотрите. На ней уголок зеленого сада. В нижней части полотна пруд, в котором цветут кувшинки, а вода прозрачная.
3: Я очень люблю эту картину. Она написана в 1899 году, Наташа. Да и вообще, творчество французского художника Клода Моне, одного из основателей импрессионизма, направление в живописи, в котором художники стремились передавать реальность в ощущениях и мимолетных впечатлениях.
2: Кстати, экскурсовод в музее упоминала, что название этого течения в искусстве появилось как раз благодаря Клоду Моне. Но я не поняла, почему.
3: Случилось это так. В 1874 году в Париже проходила выставка молодых художников. Среди работ была картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца». Один журналист высмеял картины, назвал их незаконченными, похожими на наброски. И, указывая на полотно Моне, сказал иронично: «Вот именно, это всего лишь впечатление и ничего больше», намекая на то, что картины якобы лишены глубокого смысла.
2: Кажется, впечатление по-французски «импрессион».
3: Верно. И это слово неожиданно оказалось очень точным. Художники действительно стремились передавать мимолетное впечатление, игру света, атмосферу момента.
2: Получилось, что насмешка критика превратилась в название целого направления – импрессионизм.
3: Да, Наташа. Моне писал красоту мира на своих полотнах и создавал вокруг себя. В своем имении Живерни под Парижем он вырастил роскошный сад с деревьями и цветами, которые привозил из разных стран. Он посадил в нем плакучие ивы, бамбук, пышные ирисы. В одном из уголков сада он устроил пруд с японским деревянным мостиком и кувшинками,
2: которые мы и видим на картине.
3: Моне постоянно писал разные уголки своего сада. Это была его своеобразная мастерская под открытым небом. Один только пруд с кувшинками он изобразил более 250 раз. Моне писал его снова и снова, в разное время суток, при разном свете, в разное время года,
2: Интересно, что в работе Клода Мане «Белые кувшинки» нет ни горизонта, ни перспективы. Мы словно склоняемся над водой и видим все, что она отражает.
3: Мане тонко работает с цветом. Здесь нет резких контуров, плавные переходы, переливы зеленого и голубого, мягкие розовые и белые блики на кувшинках. А сочетание холодных и теплых тонов создает ощущение гармонии и легкости. И эти впечатления вы с супругом перенесли в ваш уютный сад.
2: Да, и потихоньку вместе возделываем его.
3: И преображаете мир вокруг, как это делал французский художник-импрессионист Клод Моне. Его работы сейчас находятся в крупнейших музеях мира – в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Токио и в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
2: О, вот и Саша приехал. Пойдемте, Маргарита Константиновна, поужинаем все вместе. Вы нам что-нибудь еще о живописи расскажете? Что-то интересное, вдохновляющее.
1: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Откуда у нас берутся страхи? Мы то одного боимся, то другого. Часто люди считают свои страхи следствием маловерия. В некоторых случаях это так и есть. Но преподобный Симеон Новый Богослов указывает также на связь боязливости с унынием. Хочу поделиться с вами его размышлениями о причинах страхов. Уныние и телесное отяжеление от лени и нерадения, появляющиеся в душе, приносят разуму помрачение и отчаяние, отчего господствуют в сердце помыслы боязливости и хулы. Демон боязливости сопутствует демону уныния и нападает вместе с ним, а тот помогает этому и хватает жертву, и первый наводит на душу страх с очерствением, второй же производит в душе и уме помрачение и расслабление, а также окаменение и отчаяние.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Тимофей Веронин, писатель, преподаватель православного Свято-Тихоновского университета, умеет рассказывать удивительные истории. Его перу принадлежит повесть «Невероятные приключения Серафимы», по которой несколько лет назад был снят красочный полнометражный мультфильм. Еще одна повесть, которую автор назвал «На восходе солнца», получилась не менее увлекательной и яркой. Ее главный герой – самый обычный мальчик по имени Алеша, подросток из конца 80-х годов 20 века. Его отец оставил семью и эмигрировал за рубеж. Мать с трудом одна зарабатывала на жизнь, и Алеша, который с детства мечтал стать художником, сам не зная как, сделался мелким воришкой. Попавшись однажды с поличным, мальчик угодил в колонию для несовершеннолетних под Ярославлем. Добрый и ранимый в глубине души, Алеша терпел жестокие насмешки и побои от других ребят и не чаял выжить в этом новом жестоком мире. Но однажды ночью к нему пришли несколько седобородых старцев в светлых одеждах, которые оказались жившими несколько веков назад святыми Ростово-Ярославской земли. Они открыли мальчику тайну. За высоким забором не всегда была колония. Оказывается, раньше здесь стоял монастырь. Святые пообещали Алёше, что совсем скоро наступит время, когда в этих стенах снова зазвучат молитвы за весь мир. И снова взойдет солнце. Солнце веры в Бога. Органично переплетая реальное и мистическое, Тимофей Веронин в повести «На восходе солнца» сумел соблюсти редкий для прозы такого рода баланс. Не дать резкий крен в сторону фэнтези и не остаться в то же время в рамках реализма. И добился таким образом совершенно особенной атмосферы повествования, которая одновременно держит читателя в напряжении и умиротворяет. А еще повесть дарит веру в то, что впереди читателя ждет много радостных мгновений. Ведь на восходе солнца начинается новый день. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание, только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли чтобы в будущем повести за собой свою паству, своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 11 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и фрагмент «Встречи» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Ларец слов.
1: Среди библейских произведений особое место занимают псалмы. Псалом – это стихотворное произведение религиозного характера. Основным автором псалмов является ветхозаветный царь Израиля и пророк Давид. Некоторые псалмы Давид написал в юности, когда был гоним своим предшественником-патрону Саулом. В тот период был, например, создан 17-й псалом. В нем Давид говорит о том, насколько устал он от гонений, как от метаний устали его плесны. О слове «плесна» мы сегодня и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «плесна». Пророк Давид вынужден был скрываться от Саула не один год. Тот страшился потери власти. Узнав о пророчестве, которое предвещало воцарение Давида, Саул решился на убийство. Давиду пришлось бежать. Внутреннее состояние его было ужасным, а силы истощены. Об этом он и пишет в 17-м псалме. Но в то же время Давид не отчаивается и говорит, что Бог не оставляет его без помощи в самых отчаянных ситуациях. Или, как он пишет, «Бог укрепляет его плесны». «Плесна» в церковнославянском языке означает «ступня». Данное слово пришло к нам из древнепрусского языка, где «пласмино» имеет значение «подошва», «опора». Пророк Давид, говоря, что Бог укрепил его плесны, использует традиционный библейский символ. Для людей ветхозаветной эпохи было характерно думать, что крепость здания зависит от его основания, а человека – от его ног. Поэтому Давид, говоря об укреплении плесен, то есть стоп, имеет в виду не только обретение сил для пеших путешествий, но и о даровании Богом душевных и телесных сил в целом. Итак, запомним, что церковнославянское слово «плесна» переводится на русский язык как «ступня».
0: Ларец слов.

0: путешествия. Путешествуем со смыслом.
1: В городе Воронеж, неподалеку от Адмиралтейской площади и главного корпуса Воронежского государственного университета, есть место, куда и горожане, и приезжие устремляются на протяжении вот уже более 300 лет. Это одновременно и достопримечательность города, и его святыня. Источник святителя Митрофана, первого воронежского епископа. Владыка Митрофан более 20 лет пребывал на Воронежской кафедре и на века оставил о себе добрую память. Его архиерейский дом стал пристанищем для странников и лечебницей для больных. Святитель Митрофан был заступником обездоленных, праведником, молитвенником и чудотворцем, а еще сподвижником царя Петра Великого при строительстве русского флота. Святитель Митрофан освящал первые корабли, созданные на воронежских верфях. Они располагались на берегу реки Воронеж, близ современной Адмиралтейской площади. Здесь же неподалеку находилось тихое живописное место, где владыка Митрофан, по преданию, часто проводил время в уединении и молитве. Родник с холодной чистой водой, бьющий из-под холма. К источнику стали стекаться люди. Они верили, что по молитвам угодника Божьего и чудотворца вода из родника может даровать исцеление. Поток паломников к источнику не иссякал. В 1832 году владыка Митрофан был причислен церковью к лику святых. В 1836 рядом с источником в память о воронежском святителе был заложен Благовещенский Митрофановский монастырь. В советские годы обитель закрыли. Она сильно пострадала от артиллерийских обстрелов во время Великой Отечественной войны, и в 1950-м монастырь снесли. На его месте построили главный корпус Воронежского университета. Но святой источник, который в народе называли Митрофановским, остался, и люди по-прежнему шли и приезжали к нему издалека. В 1980-х годах воронежское духовенство даже начало вести своего рода летопись исцелений от источника по молитвам святителя Митрофана. В 1993 году участок земли с источником передали Воронежской и Борисоглебской епархии. Родник обустроили, сделали резервуар из красного кирпича, из него удобнее набирать воду. Установили икону святителя Митрофана, перед которой можно помолиться и поставить свечу. Рядом с источником оборудовали две купальни. Также купальни, наполненные водой из родника, есть и на территории храма святителя Митрофана Воронежского, который был возведен здесь в начале 2000-х годов. Сегодня Митрофановский храм на источнике – место, где можно отдохнуть в тишине, набрать чистой студеной воды и помолиться святителю Митрофану Воронежскому, благодаря которому в городе появилось это святое место.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

тех, кто хочет верить. Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Радио «Вера». Светлое радио. В то, что мы создаем, мы всегда вкладываем память о том, что мы любим. Джон Толкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Воронежского Петра Зверева духовной дочери. 1929 год. Соловецкий, исправительно-трудовой лагерь. Молитвенно желаю вам от Господа всяких милостей и спасения душевного. Последнее самое главное. Будет оно, будет и все остальное. Только сумейте полюбить Христа, сумейте им единым дышать, жить, о нем лишь думать, к нему стремиться, о нем беседовать, его слова в Евангелии читать, заучивать и воплощать в жизни. Сумейте полюбить Христа, и всем около вас будет тепло, покойно и не тесно. Помолитесь, чтобы и меня Господь научил этой единственно нужной науке. Благодарю вас и всех, особенно помолившихся и воздохнувших обо мне в годовщину моей разлуки с вами. Этот год и дальность расстояния не только не охладили моего сердца, но я еще более люблю всех вас о Господе и всем благожелаю. Будьте здоровы, мирны и благополучны. И да хранит вас всех Матерь Божия и святые святители наши. Мир всем и Божие благословение.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Откуда у священника деньги? Довольно интригующий вопрос, который, бывает, волнует стороннего наблюдателя. То, что священнику деньги нужны, надеюсь, ни у кого сомнений не вызывает. Все же в православной церкви обыкновенное священство имеет возможность жениться, и, соответственно, у священников есть жены и дети. Ответственность за содержание жены и детей со священника никто не снимает. Отсюда и нужда в деньгах. Так откуда у священника деньги? В разных православных странах вам ответят по-разному. Возьмем Россию. До революции 17 года православная церковь в России находилась на полном содержании государства. Вернее так, у церкви со времен Екатерины II не было собственности. Она была отчуждена в пользу государства. А государство в ответ взяло на себя обязанность обеспечивать церковные нужды, в том числе выплачивать жалования духовенству. После революции церковь в России была отделена от государства. В таком состоянии находится она и сегодня. А потому никакого государственного жалования для священников у нас в стране не предполагается. Ежемесячное вознаграждение священнику выплачивает приход, на котором он служит. Причем размер этого вознаграждения определяется приходским советом и зависит от благополучия храма. Например, в московской практике размер вознаграждения от прихода не превышает 30 тысяч рублей. В регионах эта сумма может быть меньше. В Греции ситуация с оплатой труда священника совсем иная. В этой стране существует понятие «заработная плата священнослужителя». Она, эта зарплата, выплачивается государством, причем не только обычным священникам, но даже и главе Элладской церкви, афинскому архиепископу. Православие в Греции является государственной религией и поэтому пользуется такой поддержкой со стороны правительства. Еще одной причиной поддержки является следующий исторический факт. Когда в 20-х годах 20 века Греция освободилась от власти Османской империи, ее экономика находилась в плачевном состоянии. Элладская церковь, желая поддержать свою страну, отдала государству почти всю свою собственность. Государство в ответ взяло на себя обязательство финансово обеспечивать нужды церкви. Сегодня заработная плата обычного приходского священника в Греции составляет в пересчете на рубли около 40 тысяч рублей. Еще одним примером того, как могут финансироваться нужды православной церкви, является практика румынской церкви. Здесь также имеется прецедент наличия государственного жалования для духовенства. Но в Румынии это делается не так, как в Греции. Во-первых, в Румынии существует такое понятие, как штатный клирик. Количество штатных мест определяется государством. Во-вторых, жалование, которое выплачивается румынскому священнику от государства, составляет примерно 60% от его ежемесячного заработка. Остальные 40% ему платит его приход. В общей сложности, опять же в пересчете на рубли, ежемесячное жалование священника в Румынии составляет около 15 тысяч рублей. Вот так обстоит дело с финансовым обеспечением православного духовенства в России, Греции и Румынии. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, откуда у священника деньги.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Как должно быть это удивительно – общаться с человеком, который теперь причислен к лику святых, и вспоминать каждую подробность его святой жизни. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Афанасии Сахарове и книге Сергея Фуделя «Воспоминания». Место действия – Усть-Сысольск. Сейчас это город Сыктывкар, республики Коми, и город Петушки во Владимирской области. Время действия – первая половина XX века. Религиозный писатель Сергей Фудель – ровесник XX века. Он родился в 1900 году. В год Октябрьского переворота ему исполнилось 17 лет. В 22 года Сергей, как сын московского священника, был арестован и отправлен в ссылку в Усть-Сысольск. Там и произошла его встреча с епископом Афанасием Сахаровым. Как пишет Сергей Фудель в книге «Воспоминания», тогда это был еще совсем молодой архиерей, худой, белокурый, очень живой и веселый. Владыка Афанасий Сахаров и в ссылке вел монашескую жизнь, старался по возможности ежедневно совершать богослужение, не ел мяса.
2: Он, конечно, был строгий постник. Для того, чтобы показать, насколько пост угоден Богу, он как-то рассказал про себя. Особенно я старался в тюрьме соблюсти именно Великий пост, как подготовку к Пасхе. И я заметил, что на пасхальные дни Господь всегда посылал мне и в пище великое утешение и обилие. А вот однажды было так. Перед Пасхой меня отправляли на этап, перевод в другое место, и я не выдержал и поел рыбных консервов. И вот это была самая трудная и самая скудная для меня Пасха.
1: На протяжении многих лет владыка Афанасий Сахаров составлял церковную службу всем святым в земле российской просиявшем. Потом он сам будет причислен к их лику. Для всех ссыльных священников владыка делал искусные иерейские кресты из картонной бумаги, чтобы священники их носили в ссылке. А за недостатком икон делал маленькие иконы разных святых из вырезанных где-нибудь их изображений и раздавал верующим. В ссылке епископ Афанасий повенчал Сергея Фуделя женой Верой и старался всячески помочь молодой семье. Вот что вспоминает Сергей Фудель.
2: «Вскоре моя жена заболела и почти весь день должна была проводить одна в ожидании моего возвращения с работы. Единственной ее опорой и утешением был владыка. Он приходил, подметал пол, приготовлял пищу или приносил что-нибудь с собой».
1: За свою жизнь владыка Афанасий Сахаров был арестован 11 раз и в общей сложности более 30 лет провел в неволе. По его этапам, по тюрьмам и лагерям можно изучать всю историю ГУЛАГа. Зырянский край, Соловецкие острова, Хемь, Туруханские лагеря, Беломоро-Балтийский канал, Онежские лагеря, Мариинские лагеря. Святитель Афанасий Сахаров вышел на свободу лишь в 1955 году.
2: Владыке сшили новую рясу, и иногда его можно было встретить на московских улицах. По всему своему облику, по этой рясе, по длинным волосам, по дорожному посоху человека не этого мира, а каким-то образом сошедшего с иконы в наш атомный век, святителя до Петровской Руси.
1: Святитель Афанасий Сахаров молился из-за своих врагов, называя молитву своим стоянием на страже. Составитель службы всем русским святым, он и сам стал святым исповедником за Христову веру.
2: Уже в Петушках, то есть в последние годы его жизни, он, уже старый и слабый, неуклонно выполнял это ежедневное молитвенное стояние на страже. От тех, кто тогда приезжал к нему с ночевкой, неоднократно я слышал. Бывало утро зимнее, темное, в комнате еще не тепло, Спать хочется страшно, но из-за стены слышно плескание рукомойника и добрый голос владыки. «Вставайте, вставайте, ленивые!» Причем это последнее слово он произносил по-славянски, с двумя «и» на конце. И владыка начинал длинное утреннее молитвенное правило.
1: В 1962 году, узнав о смерти епископа Афанасия Сахарова, Сергей Фудель приехал в Петушки с ним попрощаться. В книге «Воспоминания» Фудель пишет, что перед смертью владыка говорил: «Вас всех спасет молитва». Это был один из главных наказов всем нам, епископа Афанасия Сахарова, святого исповедника земли русской. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Если кто в печали человеку поможет, то как студеной водой его напоит в знойный день.
1: Это образ из слова Даниила Заточника. Произведение представляет собой послание опального дружинника князю Ярославу Владимировичу, правившему в Новгороде в 80-90-е годы XII века. Попав в немилость за дерзость и испытав печали нищенской жизни, Даниил просит князя простить его и вернуть на службу. Он предлагает себя в качестве посла или советника, говорит о своей образованности и способности убеждать. История не знает, сумел ли Даниил Заточник убедить князя. Возможно, в итоге благодарный автор сказал князю лично то же, что написал в конце послания. «Богу нашему слава и ныне, и присно, и век».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как научиться любить людей? Героиня повести Чарльза Диккенса «Одержимый» или «Сделка с призраками» Милли Уильям нашла свой путь. Вот вкратце сюжет повести. Ученый Редлоу заключает с неким призраком сделку, после которой он забывает все скорбное, что было в его жизни. Более того, Редлоу передает свое забвение тем, кто его окружает, думая, что дарит им благо. Но в результате все персонажи повести, столкнувшись с Редлоу, замыкаются в себе, становятся брюзгливыми, черствыми. Почему? Вместе с памятью о скорбях из их сердец уходит способность прощать, понимать и любить. И только миссис Милли Уильям оказывается способной разрушить злое влияние Редлоу. Милли буквально излучает доброту, понимание, сострадание, милосердие. Одним словом, любовь. Стоит ей появиться, как в сердце возвращаются мир и любовь. Почему Милли обладает такой силой? Вот ответ. Несколько лет назад героиня потеряла ребенка. Из этой боли выросла любовь. Ведь теперь Милли словно слышит голос своего малыша, который учит ее любви. Он просит ее за бедных детей, за попавших в беду юношей. Даже в стариках Милли видит своего сына, ведь, говорит она, и он мог бы дожить до преклонных лет и тоже нуждался бы в любви и уважении тех, кто помоложе. Милли научилась любви через скорбь. Другие герои повести идут к этому уже через радость, как многодетная миссис Теттерби, например. Путей к любви много. Главное, в конце концов, найти свой путь. Героине повести Чарльза Диккенса это удалось.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Николай Лесков. Отрывок из романа «Захудалый род». Княгиня даже задумались и потом говорят: «Экой ты какой! Ничего с тобой не сообразишь!» И, обратясь к Патрикею Семеновичу, изволили приказать, чтобы отдать их именем управителю, приказание послать за этого Грайворону в его село на бедных 500 рублей, а в церковь, где он крещен, заказать серебряное паникадило.
1: Паникадило означает «многосвечие». Это искаженная форма от греческих слов «поле» много и «кандела» – «свеча». Так называют большой, подобный люстре светильник со множеством свечей, лампад или лампочек, свисающие из купола в центральной части храма. Паникадило зажигается в самые торжественные моменты богослужения и символизирует полноту божественного света, а также сияние святых ликов в небесном царстве. Наиболее древняя форма паникадила – обод колеса с укрепленными на нем источниками света. Именно такие светильники использовались в древности в Византийской империи и до ныне распространены в Греции, в том числе на Святой горе Афон. Затем появились такие более сложные формы паникадил, как одноярусные, так и многоярусные, с центральным сердечником и расходящимися от него ответвлениями. Паникадило может быть изготовлено из бронзы, меди, латуни и серебра.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: На западе Пензенской области есть музей-заповедник Тарханы, посвященный памяти Михаила Лермонтова. В начале 19 века эти земли принадлежали бабушке поэта Елизавете Алексеевне Арсеньевой. В имении Тарханы прошло детство Михаила Юрьевича, и многое здесь может поведать о нем и о его семье. Тесно связаны с жизнью Арсеньевых-Лермонтовых и два храма, расположенных на территории усадьбы. Один из них посвящен архангелу Михаилу, второй – преподобной Марии Египетской. Была в Тарханах еще одна церковь – Никольская. Деревянный храм действовал, когда Елизавета Арсеньева приобрела усадьбу в 1794

0: Тарханах. В детстве он причащался в Никольской церкви. В 1817-м Мария Лермонтова умерла от чахотки, не дожив до 22 лет. Ее похоронили в Тарханах, в семейном склепе, рядом с отцом. Заботу о трехлетнем Мишеньке взяла на себя бабушка Елизавета Алексеевна. Она построила в поместье храм во имя небесной покровительницы дочери, преподобной Марии Египетской, а старую Никольскую церковь перенесли за пределы барской усадьбы на сельское кладбище. До наших дней она, увы, не дожила. В 1826 году в Тарханах началось строительство еще одного храма. На этот раз Елизавета Алексеевна пожелала увековечить память о муже Михаиле Арсеньеве. Храм во имя Михаила Архангела строили много лет. В 1836-м Михаил Лермонтов приезжал в Тарханы, а уже в апреле 1842-го под сводами Михаила Архангельского храма стоял гроб с телом поэта. Сначала после гибели на дуэли Лермонтов был похоронен в Пятигорске, но спустя 8 месяцев бабушка добилась, чтобы останки внука перенесли в ее имение. Еще через 3 года хозяйка усадьбы и сама упокоилась в семейном склепе. Сегодня фамильная усыпальница Лермонтовых-Арсеньевых – часть музея-заповедника Тарханы. Сохранились здесь и обе церкви, построенные Елизаветой Арсеньевой – и Михайловская, и Мариинская. В них совершаются богослужения, и можно помолиться о людях, которые здесь жили, любили, страдали и верили.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Вера.
1: Люблю дымок спаленой жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

0: вера. Светлое радио. Места и люди.
1: Какими наша жизнь наполнена переживаниями, и внешними, и внутренними. Человек редко пребывает в состоянии безмятежного покоя. Его жизнь окружена событиями и трудами, болями и проблемами. Но над всем этим невидимо пребывает в жизни каждого человека промысел Божий. И на всех наших путях нежно и заботливо защищает человека покров Божией Матери. Стоит лишь обратиться к Пресвятой Богородице со всем сердечным упованием, как незримо мы чувствуем тепло и поддержку ее молитвы за нас. Так опытно познает каждый человек эту материнскую силу любви, особенно в трудных обстоятельствах. Какими прекрасными эпитетами, какими определениями наполнены молитвы к Пречистой Деве. Стена необоримая, невеста не невестная, заступница усердная. Радостно, что на русской земле так почитаемо имя Царицы Небесной. В каждом городе старались поставить или Успенский храм, или храм Покрова Божией Матери. И богородичных икон в каждом храме множество, и каждая с удивительным взглядом, проникающим в твою душу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь путешествуем по Балашовской земле. И приехала я в этот город до революции купцов и мукомолов, а в советские годы железнодорожников и рабочих, в Покровский епархиальный женский монастырь. В дверях храма меня встретила такая вдохновенная, легкая и радостная матушка-игуменья Аполлинария Иванова. И все складывалось легко и просто, благодаря тому, что застроилась, как ветерок, монастырская молитва над всеми прогулками и встречами, защищенными теплым благодатным покровом. Монастырский храм, который как будто отражал собой синеву неба, очень яркого и солнечного в этот день, стоит недалеко от вокзала, куда прибывали в Балашов поезда, а сейчас спешат автобусы со всех окрестных мест. А в небе летели журавли, тремя огромными стаями, клиньями разрезая весеннюю лазурь. И я подумала о том, что сестры Покровского монастыря, уже отошедшие в вечность, как будто послали мне свое благословение рассказать об этой обители. А рассказать есть о чем. Это был один из самых многочисленных женских монастырей на Саратовской земле. В революцию 22 монахини Покровской обители сподобились мученического венца. Отрудилось в монастыре до 1917 года более 250 человек. Матушка-игуменья Аполлинария, радушно встретив нас подругой, сначала, конечно, кормила и показала прекрасные портреты. Первая настоятельница обители, которая создала своими трудами и молитвами здесь такой оплот монашества. Это игуменья Мария Мандрыка. Старинные фотографии, старинная мебель, тихий неторопливый разговор – все располагало к тому, чтобы погрузиться в атмосферу мира и тишины и никуда не спешить. Но меня ждала встреча с владыкой, его преосвященством, епископом Балашовским Ртищевским Тарасием Владимировым. И я спросила многоуважаемую владыку о Покровской обители.
2: Это, наверное, Господь помогает внесению вот этого послушания, открытие монастыря. Это молитва за епархию, молитва за город Балашов и молитва монашествующих, она сильнее, чем наша молитва, потому что они больше пребывают только в постнической жизни, в молитвенной жизни. И люди тянутся к монастырю. Они хотят вот увидеть, как монах иной, они хотят быть тоже иными, быть сопричастниками этого. И каждый монастырь, где бы он ни находился, в городе, в селе, он является таким маяком, который приводит ко Христу. И монашеская жизнь, и богослужение отличается, и послушание. И люди тянутся к монахам, к монастырям, помогают в его возрождении. Конечно, должно пройти время, и зависит тоже от монашествующих, как они будут жить в этом монастыре, будут, чтобы являться примером, солью вот этой, которая будет и просвещать, и освещать каждого человека, кто будет пребывать в этом монастыре. И, к сожалению, у нас нет территории монастыря. Мы над этим работаем, чтобы вернуть, и тем находился Покровский женский монастырь. Сейчас вот мы там выкупаем келейные корпуса. Это, может, с Божьей помощью, с помощью помощников. Монастырь будет из силы в силу с каждым годом расширяться, прибавляться. Конечно, мы не сделаем такое, как раньше было во всей его красе. Покровский собор, к сожалению, тоже был разрушен, где нашел место упокоения епископ Бавин. который был и печальник этого монастыря, помогал матушке игумене Марии, которая являлась его духовной дочерью. Он ее привез из Казани. Она была в Ивано-Франковском монастыре, была и художница, писала стихи, была знакома со многими иерархами, вела с ними переписку, и переписка осталась. Она знакома была и с императором, с императрицей. И вы знаете, что ее характеризует? То она хотела создать такой неусыпный псалтырь о наследнике Алексея. Да, это нигде, ни в каком монастыре. А вот они с императрицей хотели, чтобы во всех монастырях, там, в храмах, да, Ангелины, молились о императоре. Мы знаем, что он болел. Но, к сожалению, что произошла революция, и вот эти мечты канули вне. Но вот такая была задумка игумени Марии о молитве о наследнике царевича Алексея.
1: История Покровского женского монастыря в Балашове началась в середине XIX века, в 1860 году. Когда один благочестивый купец Иларион Иванович Иванов получил от саратовского епархиального начальства разрешение на устройство женской богадельни на принадлежавшем ему участке земли вблизи Балашова. Богадельни в то время открывались в России повсеместно на средства состоятельных лиц и благотворительных обществ. На земле Илариона Ивановича уже был кирпичный дом с необходимыми хозяйственными постройками, два фруктовых сада и ветряная мельница. После того, как в доме были размещены около 50 подопечных женщин, Иванов выстроил новый большой кирпичный дом, в котором был устроен храм, оборудован иконостас, приобретены церковные утвари, облачения, богослужебные книги. Он подал прошение об освящении этого храма, о назначении священника и причта, которым гарантировал предоставить содержание. В будущем Иларион Иванович обещал содействовать обустройству монастыря, пожертвовав на это свое имение со всеми постройками. Храм был освящен 13 июля 1862 года во имя праздника Покрова Божией Матери. И с этого времени начинает свою историю и богадельня, и женская община, и монастырь, который стал так и называться Покровским. Об истории обители мы беседовали с Людмилой Александровной Васильевой, старшим методистом по просветительской деятельности Балашовского краеведческого музея.
3: Здесь в первую очередь, наверное, дань уважения нужно отдать вот нашим купцам. Иларион Иванович Иванов, местный купец, и помогал ему очень активно Иван Вытнов. Вот именно они в 1862 году на юго-восточной окраине, эта территория не входила в черту города Балашова, они взяли и обустроили женскую богадельню. Вот с этого, наверное, и начинаются первые страницы истории нашей святой обители. Здесь же сразу был каменный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а с пределом во имя Сергия Радонежского. А уже дальше началось развитие. После богадельни обитель стала именоваться женской общиной. На 1871 год это женская община. Впоследствии, наверное, на протяжении 5 лет старшей в этой общине была удивительная женщина, монахиня Сара. Она очень талантливая была, авторитетная, уважаемая в миру Мария Васильевна Ананьевская. И вот за 5 лет она очень многое сделала для развития общины, и все ее труды были направлены на то, чтобы община получила наконец-то статус монастыря. Но, к большому сожалению, все к этому как раз подходило. 10 лет шло вот процесс ожидания, становления обители. Но, к большому сожалению, в 1884 году, практически вот в начале года, направляясь в Москву, монахиня Сара скончалась в Аткарске. И тогда епископ Павел Вивчинский, епископ Саратовский Астраханский, приглашает к нам в Балашов Марию Мандрыку.
1: Монахиня Сара, в миру Мария Ананьевская, совершала свой монашеский путь, начав его в Дивееве, а затем проходила послушание в Белевском крестово-воздвиженском женском монастыре, который насчитывал более 300 насельниц, где было развито плетение кружев, славившихся на всю Россию. Монастырь был с большим хозяйством, и все традиции, свойственные женскому монашеству середины XIX века, монахиня Сара восприняла под чутким руководством своего духовного отца, оптинского старца, святого преподобного Илариона Пономарева. После отмены крепостного права в России повсеместно открывались монастыри. Одинокие крестьянские девушки и вдовы охотно становились монахинями. В монастырях они находили утешение и привычную им обстановку. Монастырские послушания были похожи на знакомые им с детства хозяйственные работы. а главное, освящались молитвой и участием в богослужениях. Девушки приобретали различные специальности, получали возможность для развития своих дарований в различных ремеслах и художественных промыслах. Большие монастырские хозяйства создавались в обителях повсюду. Монастыри питали землю русскую примером жизни. И в наши дни женские обители удивляют всех нас, сколько же трудов совершается в них под покровом молитвы и благословения. Игуменья монастыря матушка Аполлинария поделилась, как же им с сестрами удается все успевать.
4: Я, честно сказать, не могу даже, как бы сказать, почему. Потому что что-то такого непреодолимого у нас здесь нет. Мы находимся под покровительством нашего владыки, владыки Тарасия. Все какие-то проблемы, все какие-то различные там неустроения, да. Мы как-то совместно с ним все это решаем. И поэтому его свидетельские молитвы, они нас покрывают, и у нас проблемы, скорбей как бы становятся, скажем так, меньше, в том смысле, что мы их принимаем по-другому. То есть одну и ту же ситуацию можно принять по-разному. Можно сильно настраиваться, а можно уповать на Бога. И вот Владыка всегда дает, знаете, такие мудрые советы, всегда так вот наставит. Вот пойдешь, там скажешь, Владыка, вот так и так, там, да, что вот у нас вот здесь никак не получается, там вот никак не может устроиться. Вот Владыка скажет несколько слов, и все. И вот, понимаете, и уже это никакая не проблема. Это просто, ну, воля Божия, стечение таких вот обстоятельств, что нужно их потерпеть, нужно помолиться, скажет, матушка, давайте помолимся, давайте там потихонечку это сделаем. И вот знаете, и вот когда Владыка начинает говорить, что а давайте вот здесь вот так поступим. И вот когда ты так делаешь, то ты понимаешь, а вот оно решение проблемы. То есть вот послушание, когда ты идешь по этому пути, стараешься, да, идти, то оно как-то не становится скорбно, оно, наоборот, становится радостно. И я считаю, что благодаря молитвам нашего Владыки вот, и его непосредственной помощи, его покровительству, вот наше обитие возрождается. В настоящее время, конечно, послушания, они не уменьшаются, а только увеличиваются, потому что наш монастырь, он растет, и количество людей, то есть прихожан, соответственно, уже и задачи немножко другие строятся. У нас две воскресные школы и для детей, и для взрослых. Соответственно, этот объем работы также увеличивается. Но на каждом этапе жизни в обители есть небольшое счастье. Вот в том, что чем ты больше трудишься, тем тебе больше Господь дает сил и духовных, и душевных. Интересно.
5: Такой вот заход, да?
4: То есть, когда ты себя не жалеешь, то Господь делает так, чтобы ты все успевал. И вы знаете, есть множество, ну, скажем так, замечаний со стороны сестер, что время в какой-то период просто останавливается. То есть даже сестры вот делятся, говорят, матушка, вот представляете, нужно было сделать это послушание, а как будто время остановилось, мы это успели, хотя понимали, что чисто по времени мы не должны были это успеть сделать. И вы знаете, я даже порой за собой замечала, что действительно это так. То есть тебе нужно успеть поехать на одно послушание, на другое, а понимаешь, что как ты в это время ложишься, да?
5: В местах одновременно.
4: Но, знаете, это вот просто чудеса. И вот мы постоянно замечаем вот эту милость Божию, которая нас, наверное, покрывает Матерь Божия. Потому что, конечно, без этого мы не смогли. Вот многие тоже приходят, говорят, ой, матушка, а как же так вот? У вас, ну, казалось бы, да, как вот каждый день вроде бы и молитвы, и все. А знаете, вот каждое молитвословие, оно как открывается как будто по-новому. То есть нет того дня, который был похож на другой.
1: Матушка Аполлинария рассказала о том, что для нее является очень важным, что начало Покровского монастыря связано с окормлением, духовным руководством оптинского старца, святого преподобного Илариона Пономарева. И эта молитва помогает современным насельницам обители на пути их служения Богу.
4: Мне очень дорого то, что первой старшей сестрой у нас была монахиня Сара Ананьевская, потому что у нее был духовный отец, оптинский старец, преподобный Орион.
5: Из Саратова.
4: Да, она в то время подвязалась в Сибелёвском женском монастыре. И когда пришли сестры с Балашовской общины, они искали себе старшую сестру, потому что они понимали, что ну, никто из них не может быть. И тогда, когда они пришли в Берёвский монастырь, им посоветовали обратиться к оптинским старцам. И вот когда они пришли к оптинским старцам, на то время они имели общение с преподобным Иорионом, то он им посоветовал взять к себе старшей сестрой монахиню Сару Ананевскую. Она подвязалась в Белевском женском монастыре. Они вернулись туда, рассказали игумене Павлине о том, что им сказал старец, и игумене Павлина отпустила монахиню Сару. То есть, имея такую духовную преемственность, да, то, что накормлялась непосредственно опытностью старцев, я считаю, что это для нас это большое подкрепление, потому что это идет молитва ее духовного отца. Далее стоит вспомнить про игумене Марию, которая уже стала продолжительницей, уже стала игумене непосредственно первой настоятельницей монастыря, при которой был монастырь утвержден. Епископ Павел Вельчинский, который был на Саратовской кафедре, он очень сильно заботился и окормлял этот монастырь. И игумене Мария чувствовала не просто духовную, да, но также материальную поддержку. И, скажем так, благодаря вот такому взаимообщению монастырь развивался. И, конечно, примечательно то, что епископ Павел Вельчинский, он пожелал последние годы жизни провести именно у нас, то есть в нашей обители Покровской.
1: Личность епископа Павла Вельчинского, упокоившегося в городе Балашове в Покровском соборном храме обители, который перед революцией уже был практически завершен, заслуживает большого уважения. Владыка Павел пребывал на Саратовской кафедре с 1882 до 1889 года. Он осуществил столько трудов, открыл столько храмов, был духовным писателем, молитвенником. И, уйдя на покой, и спросил у Святейшего Синода благословения поселиться в Покровском монастыре. Он жил очень сокровенной духовной жизнью, практически в затворе. Часто служил, все свои средства отдавал на строительство храма, школу и приют, созданные в монастыре. И был большим помощником в деле развития обители игумени Марии Мандрыки, которую пригласила из Казанского Богородицкого женского монастыря, зная ее духовное устроение, большие дарования. Преосвященнейший владыка Тарасий сказал о том, что память о епископе Павле Вельчинском, прекрасном человеке и мудром архипастыре, осветившем Балашовскую землю своей молитвой, трепетно сохраняется в епархии, даже были предприняты попытки найти захоронение владыки Павла на месте разрушенного Покровского собора.
2: Епископ Павел, он являлся и саратовским архиереем, и астраханским, и в Казани. Но когда он ушел на покой, уже в преклонном возрасте, он избрал место своего жительства Покровский женский монастырь, как я уже сказал, потому что игумен Мария являлась его духовной дочерью. И в одном из флигелей на территории Покровского монастыря он здесь жил и подвязался. И место упокоения нашел здесь, в строящемся Покровском соборе, в одном из пределов, в честь Петра и Павла. Но, к сожалению, мы поднимали бумаги и вели раскопки. Место его захоронения было утрачено, там останков его нет. Но последние есть архивные данные, что собор был открыт, и плита была сдвинута, но тело его находилось там. К сожалению, мы не знаем места захоронения ни игумени Марии. Она со своей смертью скончалась уже после разорения монастыря. Она видела и возрождение своего монастыря, и гибель Покровского женского монастыря. Я представляю ее боль, ее скорбь о сестрах, о том, что она вот всю жизнь созидала, а здесь все разрушается. И вот я верю, что с начала образования епархии верю, что со временем Господь нам откроет и погребение игумени Марии, и епископа Павла. Потому что для города Балашова, я думаю, и для всей церкви они являются яркими личностями.
6: Замечательно, как у вас есть тут такие молитвенники.
2: Мне нарихозятка сказала, что было три столпа. Это монахини Сара, которая образовывала белые такие семена в Покровском женском монастыре, епископ Павел и игумени Марии. А ей говорили те монахини, которые были живы еще в советское время.
1: Что же представлял собой Покровский монастырь в Балашове? Многие жители города помнят о том, как им рассказывали их бабушки, какая была значительная прекрасная обитель, и как горожане относились к тому, что в городе есть женский монастырь. Людмила Александровна, как драгоценные камешки от окладов икон, доносит до нас эту память.
3: по рассказам вот старожилов, что в трудные минуты жизни обращались, конечно, в монастырь, и монахини всегда помогали. Вот мое поколение вспоминает рассказы своих бабушек и дедушек о том, что очень вкусный хлеб был, и его пекли здесь, на территории монастыря, и в окошечко, вот мы с матушкой Аполлинарией даже ходили на экскурсию, и реализовывали для населения. Потом, вот посмотрите, здесь, на территории монастыря, изготавливали чулки, вязали пуховые платки, изготавливали красивые скатерти. Я думаю, ну вот в частности скатерть могла и входить и в часть приданного. Потом здесь же можно было обучать своих детей, особенно те, кто бедные, сироты. Они, конечно, вот тяготели к монастырю. А что касается вот экономики, у нас в Крывеческом музее есть уникальная экспозиция, где представлены фотографии павильона Покровского женского монастыря на балашовских, уездных, земских, сельскохозяйственных выставках 1903 и 1911 годов. То есть эти выставки объединяли не только помещичьи усадьбы вот, Балашовского уезда, но и Прихоперье, правобережье Саратовской губернии. И там была представлена продукция в собственных павильонах от монастыря. И это, я считаю, очень значимо.
7: Покровская обитель на рубеже 20 века представляла собой оплот монашества, молитвы, послушания. Сестры обители не только принимали самое активное участие в деле воспитания детей. В монастыре содержали школу для девочек, школу для мальчиков, был приют. Но и хозяйственная деятельность монастыря занимала видное место во всей округе. Так что балашовским купцам-мукомолам приходилось конкурировать с монастырем. Хотя пример их предшественников, купцов, основавших в Балашове такую большую богадельню и монашескую общину, не помогал им относиться с уважением и поддержкой игумени Марии. Они видели в ней даже свою соперницу, что навлекло на матушку Марию много бед впоследствии. Под ее руководством в обители была устроена шестиэтажная мельница, для которой по территории обители была проложена отдельная железнодорожная ветка к вокзалу для транспортировки муки.
3: Именно с приездом сюда Марии Мандрыки начинается строительство из красного кирпича всех зданий. Например, три больших здания были двухэтажными, были одноэтажные каменные здания, были флигели, были деревянные дома, были избы. Но вот что отмечает епископ Павел в отчетах, что все имущество, вообще все состояние монастыря содержалось ну, просто в образцовом порядке. И монастырь себя оправдывал, кормил и реализовывал излишки. Там было развито и скотоводство, и фруктовый сад замечательный.
4: То есть здесь все в пределах вот монастыря, на окраине были фермы там какие-то.
3: И фермы были, и была больница, и школа для девочек, 64 девочки там обучалось, для мальчиков, 37 мальчиков. Был странноприимный дом. Выращивали даже тутового шелкопряда. Вот здесь у нас в Балашове. И расписывали шелковые платки, вышивали, золотошвейки были, прям золотошвейная мастерская была. У нас в музее сохранилась вышивка «Цветы и птицы» называется. Она была изготовлена монахинями. Мы, к сожалению, имен не знаем, но знаем, кто заказывал эту вышивку. Варвару Васильевну Вытнова. Может быть, даже родственница того самого, который содействовал Лариону Иванову в открытии богадельни. Очень образцовый монастырь это, безусловно, был. И еще, вы знаете, в пользу известности от Балашовского Покровского женского монастыря говорят такие факты. У нашей обители было 4 подворья. В Царицыне, в Астраханской губернии, на территории войска Донского. И совершенно точно по состоянию на 1915 год уже было организовано подворье в Санкт-Петербурге. В северной столице подворье, можно сказать, уездного провинциального монастыря, но, знаете, были люди сочувствующие, поддерживающие вот это начинание.
7: Какими судьбами все изменилось в России накануне 17-го года? Но когда монастырь создавался, это была страна, где даже рядом с таким уездным городом, как Балашов, в окрестных селах было по 2 храма. А к началу Великой Отечественной войны Балашов, где в 1895 году был построен Троицкий собор, на освящении которого присутствовал святой праведный Иоанн Кронштадтский, был совершенно обезглавлен. В нем не осталось ни одного православного храма. Игуменья Мария Мандрейко была из семьи генерала Отечественной войны 1812 года. Ее брат возглавлял охрану Его Величества Государя Николая II. Она родилась в православной стране, которая всеми своими дарованиями старалась украсить своим трудом, своей молитвой, монашеским служением. Она приняла постриг в Свияжском и Иоанно-Предтеченском монастыре, а затем 20 лет подвязалась в Казанском Богородицком женском монастыре, возглавляя там иконописную мастерскую. В Балашове это чудесная матушка, которая писала стихи, создавала замечательные иконописные образы, развела очень активную экономическую деятельность монастыря, построила огромный Покровский собор, удивляя всех своей верой и любовью, верностью обители до самоотвержения и мужества. Ее не сломили испытания, неспосланные монастырю, когда сгорела мельница. Ей пришлось выдержать долгие тяжбы с городскими властями и кредиторами. За помощью она обратилась к самой императрице, государыне Александре Федоровне. И святая страстотерпица, царица Александра, дважды приняла Балашовскую игуменью и помогла обители своим участием. Путь игумени Марии – путь человека, преданного Богу и людям. Она являлась примером всем своим сестрам. И в наши дни насельницы обители стараются возродить многие начинания своей первой игумени, Матушке Марии. Владыка Тарасий вспоминала о том, какой след оставили в истории России представители ее рода, и о том вкладе, что она внесла в благоукрашение города Балашова, который поэт Борис Леонидович Пастернак одарил таким эпитетом: «Большой, как солнце, Балашов».
2: Потому что у нее дядя Мандрыка, он был, возглавлял охрану императора. И я думаю, что она была знакома с митрополитом Антонием Санкт-Петербургским, который ей тоже покровительствовал, со священномучеником Гермогеном, который был саратовским, есть ее письма, которые исполнены и духовной жизнью, и она заботилась не только о духовной жизни, но и на материальной составляющей Покровского женского монастыря. Это была выдающаяся личность. Я думаю, тоже возродили этому монастырю память ее трудов, которые она сделала на благо не только Матери нашей Церкви, но и город Балашов, и духовного составляющего материального.
7: Людмила Александровна Васильева тоже сказала о том, какой прекрасный след оставили на Балашовской земле люди, которые своими молитвами и своими непрестанными трудами украсили этот замечательный русский город, живописно раскинувшийся на двух берегах реки Хопер, откуда до революции на барках сплавляли хлеб. Это золотое богатство Балашовского храма во все уголки нашей большой страны.
3: Очень многое сделала Мария Мандрейко для нашего монастыря. Это просто несказанно. Мы всегда с уважением вспоминаем и говорим, что это вот первое, хочется сказать, прям вот главное, как основательница. И здесь, конечно же, естественно, Мария Мандрейко не смогла бы создать вот такую замечательную обитель без поддержки. А поддержка была у нашей игумени. В лице многих епископов, и в том числе митрополита Антония, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, а еще епископа Павла Вельчинского, епископа Саратовского, Астраханского. У епископа Павла брат был похоронен здесь, вот в Балашове. И на склоне лет епископ Павел Вельчинский выразил пожелание поселиться на покое именно в Балашове, в Покровском женском монастыре. И он здесь прожил с 1902 по 1908 год и завещал похоронить себя тоже в одном из пределов строящегося монастырского собора. Вы знаете, не в каждом уездном городе покоится прах епископа. Вот нам в этом плане, конечно же, несказанно повезло. Епископ Павел бесконечно помогал и добрым словом, и поддержкой, и молитвой, и финансово помогал епископ Павел, поскольку он вкладывал деньги в строительство монастырского собора, а собор у нас был просто великолепный.
7: Прогуливаясь по Балашову, я поражалась масштабом провинциального русского города, где на берегу Хопра стояла огромная гостиница «Метрополь». Согласитесь, что не в каждом областном центре стоят сейчас православные храмы, вмещающие по несколько тысяч человек. А тогда, накануне 20 века, купцы русские, благотворители, не жалели средств на строительство величественных церквей с благодарностью Господу Богу за милость и поддержку во всех своих трудах и начинаниях. Без молитвы русский человек не представлял своей жизни. В наши дни столько храмов и монастырей возрождаются, и трудами Балашовской епархии строится в городе большой кафедральный собор, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Преосвященнейший Владыка Тарасий верит в то, что и Троицкий собор в последующие поколения будет восстановлен в Балашове. Дай Бог. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Покровском епархиальном женском монастыре города Балашова.
2: А может быть, со временем, наверное, нас уже не будет. Другое поколение воссоздаст и Троицкий собор, который будет тоже и духовным центром, и украшением города Балашова. Потому что это храм был украшением Балашова. Даже есть Пастернак. Увидев храм, когда он ездил к своей возлюбленной, как-то он говорит, большой, как солнце Балашов. Он увидел кресты, которые блистали из-за хопра. И вот написал такое стихотворение.

0: места и люди.
1: В конце IV – начале V веков в Римской империи стали появляться ксеноны – дома для странников, нищих и больных. Один из таких домов милосердия создал в Константинополе святой Самсон Странноприимец. О великом чудотворце, священнике, враче в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
2: Могут быть разными,
3: правильными или неправильными,
2: объективными или субъективными,
3: радикальными и противоположными.
2: Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Места и люди.
4: Монастырская жизнь для многих представляет собой загадку. Как человек способен совершенно отказаться от своей воли, жить и поступать по-своему? Наверное, это самое тяжелое в монастыре, но и ежедневное послушание, непрестанная молитва. Труды и взаимоотношения поначалу совсем чужими тебе людьми, наверное, представляют огромную трудность. По словам настоятельницы Покровского епархиального женского монастыря города Балашова, достаточно юной игумени Аполлинарии Ивановой. Все эти сложности они с сестрами преодолевают все вместе, благодаря тому единению, взаимопониманию и искреннему отношению друг с другом. Господь – это любовь. И прежде всего, это то, чему учатся сестры в обители.
5: Знаете, здесь, наверное, то, что мы с сестрами очень дружны, мы с ними имеем очень теплые отношения, и у нас есть совместные беседы. Мы слушаем святоотеческую литературу, какие-то различные вопросы мы совместно раскрываем. То есть то, что внутреннее, да, сестра может прийти, поделиться лично. А вот то, что касается каждой сестры, мы это можем обсудить на таких вот, скажем, беседах совместных. И это помогает им иметь, точнее, вспоминать то устроение, которое должно быть у каждой сестры, да, которая проживает в монастыре. Потому что проживать, там, злиться, раздражаться, то есть иметь какой-то, знаете, такой неспокойный дух, на самом деле это приводит человека в некое такое опустошение. А когда человек делает это размеренно, с молитвой, и если что-то даже не получается, он понимает, что он может прийти и сказать: «Матушка, вот я сегодня не успел это сделать». Ну ничего, давай помолимся, чтобы завтра у нас получилось. То есть, понимаете, принятие любого результата и понимание, что ну вот так получилось, значит, насколько мы могли, мы сделали. Даже если, например, мы не смогли по каким-то личным причинам. Там кто-то, может быть, поленился или еще что-то. Но самое главное, что когда ты это принимаешь, ну, ничего. Значит, ты осознаешь, что ты так сделал, а следующий день ты уже пройдешь по-другому.
4: Как благотворно на тебя иногда влияют слова другого человека, сказанные в таком мире, в добром отношении к тебе, с любовью и участием в твоей жизни. Как нужны нам всем слова утешения и поддержки. И по моим наблюдениям, все прихожанки, с которыми мне посчастливилось пообщаться в этот день в Покровской обители, чувствуют на себе милостивое, искреннее отношение матушки игумени Аполлинарии. А сама матушка всецело посвящает все свое игуменское послушание и все труды и молитвы в заботливые длани Царицы Небесной, уповая, что всесильный покров Пресвятой Богородицы – это надежная защита и поддержка обители.
5: Мы постоянно чувствуем покров Пресвятой Богородицы, потому что без помощи Божьей Матери, я считаю, что у нас в монастыре бы ничего бы не устроилось. Поэтому мы читаем ежедневно, кроме Великого Поста, акафист Божьей Матери в Спрано Воеводе и по субботам Покров Пресвятой Богородицы.
4: Представьте район города, в котором расположены пятиэтажные дома, плотно сомкнувшие просторный деревянный храм. ярко-синего цвета, с белыми наличниками на окнах, украшенные резными и белоснежными деталями, как будто кружевом. А вокруг уютная небольшая территория Покровского монастыря, где высажены цветы, бегают белочки, находится небольшой прудик. Город обступил монастырь со всех сторон, а войдя на территорию обители, ты как будто попадаешь в райский уголок. Но кто знает, может быть, это и есть загадка всех монашеских обителей, что они несут на нашей земле этот отсвет небесного царства. Конечно, это чувствуется прежде всего в храме. Он просторный, как большой красивый дворцовый зал для встречи событий. Но главное событие, которое происходит внутри храма, это встреча человека с Богом, теми святыми, которые ждут его, взирая с икон, и, конечно, с образами Божьей Матери. В обители, посвященной Пресвятой Богородице, в Балашове, много особенных икон Царицы Небесной. Об одной из них рассказала Людмила Александровна Васильева, которая трудится в Балашовском краеведческом музее и помнит этот храм, когда он еще был приходским, устроенным в здании школы в 90-е годы. Я спросила ее о том, за что она любит Покровский монастырь.
6: Люблю, потому что люблю. Здесь вот справа висит икона Скоропослушницы. Вы знаете, в каком плачевном состоянии она была еще в 90-е годы. А ее передали в музей. И она бедненькая у нас в витрине стояла. И, знаете, вот краска слоями просто трескалась и заворачивалась вон кружево. И когда владыка увидел, пришел к нам в музей и увидел, в каком плачевном состоянии такая уникальная икона находится, он просто ее спас. И теперь я вот вхожу в храм и первым делом подхожу к этой иконе. Она, мне кажется, вот вся сияет. Она такая живая. От нее излучается прям вот добро и благолепие такое.
4: Есть в храме Покровского монастыря и уникальная икона со вставленными в нее частицами мощей святых – афонских преподобно-мучеников Ефимия, Игнатия и Акакия. Икона эта пострадала в советские годы. Во время изъятия мощей из храмов безбожники икону раскрыли, думая, что в ней ничего нет. Оказалось, что частицы мощей действительно находятся в мощевиках. И никто народ русский не обманывает, как представляли богоборцы. И вернулась эта икона в монастырский храм. Прихожане монастыря собираются в него отовсюду, даже приезжают из других городов и окрестных сел и деревень. Но и жители близлежащих домов, наблюдающие из своих окон, как же проходит монастырская жизнь, потихоньку пролагают свою дорожку к храму. Об этом рассказала Марина Валерьевна Кадрул и Елена Алексеевна Попова.
7: У нас храмов достаточно много в Балашове. Я была во всех храмах. Мне было интересно везде посмотреть. Где-то со знакомыми ходила. Даже выезжали в район, в Балашовский. Там были. В монастырь, во-первых, у меня территориально. Я живу через два дома. И вот знаете такое понятие? Вот заходишь, и ты как дома. Вот ты переступаешь порог, и, во-первых, очень много знакомых лиц. Много соседей, много с нашего дома. Когда после ночных богослужений мы идем домой, мы идем человек там по 7, например, по 10. И у нас после служб, после таких больших праздников, 20-х, после Пасхи, после Рождества, у нас всегда трапеза с прихожанами. У нас собирается, 80 человек, прям мы усаживаем за один раз, 4 стола. На Рождество у нас были колядки, мы пели.
8: Было Рождество, благодаря нашей матушке, она организовывает, то есть служба ночная, и она, конечно, понимает, что все люди пришли, красивые службы, она каждый раз готовит подарки. Каждому прихожанину готовит подарки, очень такие милые, красивые, они, конечно, все связаны с Рождеством Христовым. Вот, например, вот к Пасхе мы готовим, она тоже очень красивые подарки, и сладкие подарки, и в виде маленьких открыточек, именно которые связаны с Пасхой.
4: По словам прихожан монастыря, жизнь у них проходит очень бурная, активная. А матушка Игумия рассказала, что в обители создан попечительский совет, который все дела монастыря объединяет в одно единое целое, составляя летопись возрожденной Покровской женской обители в Балашове.
9: У нас по Богословию нашего владыки был организован попечительский совет. Мы вот так именуем как социально-хозяйственные. Почему? Потому что попечительский совет остается с различными намерениями. У нас он больше имеет именно такое направление. У нас в попечительском совете состоит 19 человек-женщин, и каждая из них уникальна. Почему? Потому что каждый имеет такую изюминку, которая может нести в нашу обитель с хорошей стороны. А кто-то хорошо печет, кто-то хорошо разрабатывает проекты, кто-то хорошо может написать текст для приглашения, кто-то может вести страничку. Например, у нас сейчас есть ВКонтакте страница и официальный сайт монастыря. Другие могут выращивать цветы. Вот у нас, например, нет такой возможности, чтобы вырастить рассаду для нашей прилежащей территории цветников. А прихожанки взяли на себя такой труд. Они выращивают рассаду для монастыря. И когда уже ближе к лету мы вынесем все цветочки, которые распустившись, мы пойдем также все вместе их высаживать. И они будут ходить летом и вспоминать, что именно они высадили и своими трудами ее вырастили.
4: Попечительский совет, по моему наблюдению, очень вдохновляет прихожан на дела и проекты, которые дополняют их молитвенную жизнь. Ведь храм – это не только служба, это община. Образ жизни людей, живущих в Боге, под покровом Божьей Матери, когда каждый человек уникален и нужен.
7: У нас 19 человек, матушка каждому дала свое послушание. И у нас каждый отвечает за какую-то конкретную работу. Но тут уже вообще просто жизнь как бы монастыря тут...
8: Запорбила.
7: Да, одно дело, когда ты приходишь как прихожанка, отстояла службу там, да, какие-то, ну, на трапезе посидели там и ушли. А другое дело, когда ты находишься внутри вот этого всего, когда ты понимаешь, что ты можешь внести какую-то, ну, частичку, как матушка сказала, что вот попечительский совет последний у нас был, она сказала, мы часть истории. Мы вносим какой-то вклад в историю монастыря. То есть, что какие-то проходят мероприятия. Недавно вот было День православной книги. Малоимущим и многодетным семьям подарили книги, чтобы дети развивались, чтобы читали. Попечительский совет у нас вообще как одна большая семья. Ну, мы стараемся друг другу помогать. Какие-то, если мероприятия какие-то, значит, мы все вместе организовываем. Если у кого какие-то проблемы там домашние такие, тоже идем навстречу, на выручку. Духовная поддержка, помощь.
4: Есть монастыри и воскресная школа для детей, собравшая, наверное, в себя все таланты и дарования и матушки-игумени, и маленьких прихожан монастыря, принимающих участие в рождественских и пасхальных спектаклях, которые показывают в Большом концертном зале на 500 мест в городе Балашове. А есть в обители воскресная школа для взрослых, где проводятся не просто занятия и уроки, а формы и методы обучения закону Божию здесь самые современные.
7: А сегодня мы такую тему будем изучать. А из этой темы потом пошло. То есть, ну, в рамках там 2-3 часов матушка рассказывает, объясняет, потом домашнее задание.
8: Даже домашнее задание
7: у вас есть. А потом у нас еще тесты. Через какой-то промежуток времени, вот тему мы прошли, что-то матушка объясняет, что-то на домашнее задание, кому что интересно. Или вот, например, собираемся, один читает одну книгу, другой читает другую, третья, а потом вот прям краткое-краткое содержание книг. То есть не прочитывая книгу там в 300 страниц, мы там законспектировали, и каждый рассказал. Я читал книгу, вот такое название, вот такая-то, вот о том-то, или о каком-то святом, или о каком-то подвиге. И опять, мы слышим все одно и то же. Но каждый для себя выносит из этого, задумывается. А что во мне надо изменить? Некоторые книги, когда начинают рассказывать, там, я прочитал вот такую книгу. А бывает так, что ты даже не задумываешься, что у тебя есть такая черта характера, которую надо изменить. Или обратить внимание вот на это и на это. А получается так, что вот мы взяли, например, там 10 книг, 10 человек прочитал, и в рамках 3 занятий, 2-3 часа, у нас информация о 10 книгах.
4: Но одним из очень важных аспектов того, что прихожане так полюбили Покровский монастырь, является простое искреннее общение с насельницами обители. Поначалу они даже стеснялись своих вопросов, такими они казались, наивными. Но когда-то же надо проходить эту школу, так что в первый раз, в первый класс церковного обучения все когда-нибудь начинают приходить.
7: Могу прийти в любое время, задать любой интересующий меня вопрос, будь то какие-то проблемы в семье, какие-то проблемы на работе, может быть, даже попросить помощи, какую литературу почитать, или вот какой-то у меня вопрос есть, там, говорю, матушка, вот какую книгу надо почитать, чтобы вот решить мою проблему? Матушка говорит, там, у нас есть библиотека здесь.
8: Я пришла в монастырь, тоже такие жизненные ситуации сложились, и как бы увидела матушек, мне это очень близко. Я смотрю фильмы, слушаю «Радио Веры», и как мне очень интересно было, да, ну что же такое за монашество? То есть я как бы телевизор телевизором, а непосредственно вживую, да, я, конечно, может быть, задавала матушкам не очень таких вопросов, да, они так смиренно, с такой любовью, теплотой отвечали на каждый мой вопрос, который я задавала. Ну и так потихонечку стала как бы прихожанкой нашего монастыря, познакомилась близко с матушкой, вот мы какие-то вопросы решаем.
5: Вам какое послушание дала матушка?
8: У меня послушание по связи, то есть я веду нашу страничку в ВК, мы ее только что вот обновили, и мы ведем там, то есть все объявления, которые по поводу воскресных школ, каких-то мероприятий, нужно, например, напечь там блинчиков, напечь, приготовиться каким-то таким, да, то есть я веду вот такую вот нашу страничку. Праздник 40 российских мучеников. Мы под ним очень подготовились. Мы пекли жаворонков. У нас, наверное, 300, да, вот матушка, по 300. Мы здесь с прихожанами. То есть мы даем объявление, что мы вас ждем. Кто... И очень много откликается. Мы сейчас, вот это трапезная, да, а у нас еще есть... зал, другой зал, мы там с тестом работаем, то есть выпекаем, формируем всех, и все с таким удовольствием это делают, все спешат, кто на 2 часа, кто подольше, ну вот каким-то таким образом сближаемся все.
4: Я попросила замечательных прихожанок и участниц попечительского совета монастыря Марину и Елену сказать о матушке и о пленарии, и о том, какую помощь они получают, какую пользу чувствуют в своей жизни от посещения обители.
8: Замечательно. Талантливая, добрая, воспитанная, а благородная очень.
7: Тоже смиренная.
8: Да.
7: И учит нас смирению, вразумляет нас.
8: Но она с такой теплотой, с любовью нас всеми подсказывает. Так с теплотой, с нежностью, да. Потому что мы всегда тоже спрашиваем, матушка, где, как вот тут? Она всем вот так, вот так. Но она, конечно, сегодня тоже основывается на священном писании, на святых отцах всегда, да, прочитать вот тут, вот тут, вот так. То есть она в этом плане, она прям помощница.
7: Потому что не каждому человеку можно подойти со своей болью, со своей проблемой. Не каждому человеку можно открыться и довериться. То есть мы сюда пришли и душу открыли, получили вразумление, наставление, утешение. У нас сейчас монашества очень мало. И в монастырь не все ведут. Все хотят жить в миру хорошо, без постов, в радости, побольше поесть, повкуснее поспать, погулять. Ну, как бы поститься, молиться.
4: И никто не хочет.
7: Никто не хочет, да. И молодежь сейчас, ну, наверное, воспитана, уходит сейчас бабушки. Вот то поколение, которое чуть-чуть может привить любовь к Богу, к молитве, рассказать, объяснить. Сейчас меняется совсем другое поколение. И, ну, у меня бабушка, я была молода еще, бабушка умерла, и у меня папа ходил в храм. Прям он у меня молитвенник был такой, заступник. И мало тогда, в советские времена, мало мы разговаривали об этом. И сейчас спросить не у кого, бабушки нет, соседи... Ну, ходят в храм, но не на все вопросы могут ответить. И какие-то вот такие сокровенные есть вещи, на которые даже в литературе, в интернете нельзя найти ответ. И вот к матушке приходим, матушка, вот это, но она глубже идет. Мы же как бы по поверхности идем, мы же не понимаем, от чего это начинается. Идем глубже. Несмотря на ее юный такой возраст, она очень духовно мудра. Потому что не у кого спросить, даже литературу посоветовать, и не каждый посоветует. И опять выходим, встречаемся мы вот даже там со своими друзьями, с товарищами. Немногие воцерковленные, немногие понимают этого. Там, ну и что, ну пост там, ну для кого-то вот, пост для монашествующих. И когда в храм приходишь, в наш монастырь приходишь, когда видишь, что тебе рады.
4: Нам всегда в жизни нужен пример. Пример веры, пример молитвы. Но часто люди просто не готовы к тому, чтобы прийти на службу в храм. Общение с монашествующими, со священниками в привычных для людей обстоятельствах, на городских площадках, в больницах и вузах, как будто открывают глаза на то, как много в церкви необыкновенных, талантливых, отзывчивых, простых и искренних, глубоких и знающих людей. В Лашовской епархии проводится очень много мероприятий, которые привлекают горожан и жителей районов к совместным событиям, праздникам. И строительство кафедрального собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, и прекрасные фестивали. Один из них, Пресвятая Троица, слава тебе, проходит прямо под открытым небом и собирает

0: То есть задана ниша, сразу цель. Ну и красивое название «Троица Святая, слава тебе».
1: Матушка игуменья монастыря поделилась, что насельницы Покровской обители с радостью принимают участие в фестивале «Пресвятая Троица, слава тебе».
2: Мы принимаем участие в мероприятиях. Это фестиваль «Пресвятая Троица, слава тебе», который проводится ежегодно совместно с епархиальным управлением и администрацией города. Это мероприятие посвящено больше памяти Свято-Троицкого собора, который был у нас в Балашове. И вот на праздник Троицы собираются различные коллективы с района, с области, показывают музыкальную программу. Также здесь действуют декоративно-прикладные ярмарки, где каждый может представить свое ремесло, различные мастер-классы. Вот. И также владыка всегда в центре парка проводит божественную литургию. То есть это очень такое интересное мероприятие.
1: А еще матушка Аполлинария рассказала, какое в обители есть замечательное подворье в селе Чирикова, где собирается множество прихожан монастыря потрудиться на монастырских огородах. А паломников приложиться к чудотворной иконе Божьей Матери Валаамской, которая являет свою благодатную помощь многим людям, которые хотели бы иметь детей.
2: Это наше подворье женское, самое первое. Но мы на этом подворье разводим различные животноводства. У нас там много таких декоративных птичек, павлины, цесарки, декоративные курочки, лебеди, там коровки, для того, чтобы можно было обеспечить себя молочной продукцией, овечки. Ну, то есть такое, знаете, привычное животноводство для каждого подворья. То есть что-то такого необычного у нас, конечно, ну, не могу сказать, потому что это как-то сейчас, ну, все уже знают, как бы все к этому уже все равно больше привыкли, считаю.
3: Ну, прихожане говорили об этом с таким счастьем, что вот им Чирикова-Чирикова, и быстрее бы в Чирикова приехать, значит, там не просто труды, но какая-то атмосфера еще удивительная.
2: Да, вы знаете, храм в селе Чирикова, он находится на возвышенности. Это в районе поселка Турки. И примечательно, что когда ты въезжаешь в это село, то ты погружаешься как будто на отдельный остров. То есть вот эта тишина, вокруг лес, нет каких-то таких больших поселков рядом. То есть ты находишься вот на отдельном островке. И, конечно, вот эта тишина, она многих увлекает. И, конечно, благодать, которая там присутствует. У нас там есть чудотворная икона Божьей Матери, от которой происходит много чудес.
3: А что это за образ?
2: Образ Божьей Матери Валаамская. Ну, сейчас уже, знаете, больше называют ее Чириковская, потому что многие, кто не могут иметь детей, все приезжают туда. И кто бы ни уехал, всегда все приезжают, звонят матушке, которая там старше, и говорят: матушка, у нас получилось. Приезжают потом крестить туда детей. Дальше люди узнают, приезжают туда просто на прогулки. Ну, то есть такая вот привлекающая территория, вот, чудотворным образом икону Божьей Матери.
1: Как часто люди в наши дни стараются обратиться за помощью в храм, когда у них возникает какая-то проблема? Ведь жизнь каждого человека представляет собой неплавную линию без повышения и понижения ее уровня, подъемов и падений. Это живая жизнь, которую наполняют другие жизни наших близких, наших соотечественников. Как бы хотелось, чтобы она проистекала, как полноводная река, из чистого источника, живой воды, окруженная высокими надежными берегами, веры, молитвы, любви. И по этим берегам стояли бы надежные крепости, форты, наполненные сильными и добрыми святыми людьми. Этого часто мы ждем от монастырей, которые в наши дни, на наших глазах, с участием многих наших современников, возрождаются и созидаются. Но что удивительно, в каждом из этих монастырей неповторимая атмосфера, особенная для каждого места – тишины, мира, радости, благодати, силы Божьей. Потому что, по словам Спасителя, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Человек не сразу обретает крылья молитвы, становится свободным от своих страстей, обретает настоящую любовь в своем сердце ко всем людям. Но если люди к этому стремятся, жить по заповедям Божьим, это обязательно у них получится. Матушка игуменья Аполлинария сказала о том, что к этому высокому идеалу и стоит устремляться в своих трудах и молитвах. Главное – настроить свою душу по ее прекрасному выражению на духовный лад. Дай Бог!
2: Здесь, наверное, не так много решений вопросов.

0: Ну, во-первых, это обращение личное каждого человека, то есть понимание, для чего мы живем, то есть понимание того, что мы проживаем жизнь, и насколько это правильно, и насколько это нам даст результат итога, да, нашей жизни будет. И дело в том, что каждый человек, да, он вот, живя в этой жизни, в принципе, не всегда задумывается, а в чем смысл этой жизни. А вот если мы будем задумываться, да, и даже придя в храм Божий, не оставляя вот эту вот внешнюю сторону, а вовлекая себя в духовную сторону, более внутреннюю, и работу над собой, тогда может что-то поменяться. Потому что это работа каждого человека. Что может сделать монастырь для этого? Это жить сам в духовной жизни. Потому что, вспоминая много святоотеческих речений, что пока ты не устроишь свое духовное состояние, ты не сможешь ничего дать, даже, скажем так, свидетельствовать об этом. Я так полагаю, что нужно для начала нам как-то приобщаться к духовности, вот, не ставить себе целью, чтобы для кого-то быть примером, а жить это для Бога, то есть ради Бога. А если Господь будет видеть нужду людей, да, для того, чтобы что-то можно было там посмотреть на сестру, да, и сказать, что какие смиренные, какие терпеливые, насколько там духовные, может быть, да, это будет дело Божие уже. А наше дело – это то, что требуется от нас в монашестве. Это самое главное. А для людей это то, что требуется от них. То есть самое главное – это понимание их и жизни, что они хотят получить в конце. Потому что каждый человек, он будет предоставлен один на один с Богом. Проводим беседы в воскресной школе для взрослых и говорим о том, что ну, никто нам с вами, да, не сможет в этом помочь, если мы с вами сейчас это не сделаем, не обратимся к Богу. Потому что ну, останется у вас год, два. А что вы сделаете за этот год? Это же ведь так мало. Господь, Он милостив, Он, конечно, любое время принимает, но просто осознавая, что за такие маленькие периоды очень сложно к чему-то прийти. Ведь, вспоминая различные жития святых, сколько они приходили, входя в то состояние, которое им Господь давал, сколько им нужно было сил потратить, времени. А ведь у нас сейчас время такое же, как и раньше было, так же, как уже святые отцы, да? То есть ничего не поменялось. Да, у нас сейчас более современное общество, но и современное общество, оно также призвано тем же делом, которые были раньше. Поэтому ничего не меняется, все то же самое, только нужно себя настраивать на духовный лад.
1: Какой он, духовный лад? Очень гармоничный. В нем много красивых мыслей и мелодий, добрых чувств и чистых отношений, искренности, теплоты, сердечности, самоотверженной помощи другим людям в их печалях и невзгодах, крепкой дружбы, любви, верности, взаимопонимания, самоотдачи, самопожертвования, молитва за других людей. Так много всего самого прекрасного, чему научил нас Господь наш Иисус Христос на земле. Сможем ли мы вернуть Ему эти чувства? Устремляем ли мы свой взор на небеса? Я вспомнила свою первую встречу с Покровским женским монастырем, когда над монастырским храмом летели три красивых журавлиных стаи. Перелетные птицы весной летели на родину, возвращались откуда-то издалека. Так и мы устремим свой взор в небо и постараемся не отставать от этих красивых птиц с широкими крыльями. Они учат нас не опускаться до мелочей, всегда стремиться вверх и держаться все вместе, по возможности не очень уклоняясь от курса. Дай Бог!

0: места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: В этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио «Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью с американской журналисткой, консервативной активисткой, популярным блогером Кэндис Оуэнс. Интервью берет директор «Радио «Вера» Роман Таргашин.
0: Светлый вечер на радио «Вера».
2: Кэндис, спасибо большое, что приехали на Петербургский международный экономический форум и в особенности в нашу студию.
3: Большое спасибо. Для меня огромная честь быть здесь, и это также большая возможность узнать о русской культуре, что называется, из первых уст.
2: Должен сразу сделать небольшое признание. Дело в том, что мы уже встречались в прошлое воскресенье в Троице-Сергиевой лавре, когда вы были в Москве. Когда вас представили моим дочкам, после того, как они с вами сфотографировались, за что отдельное спасибо, знаете, что они сказали? Старшая, увидев Джорджа, воскликнула: «Он прямо как принц из сказки», а младшая добавила: «Ну и она тоже принцесса».
4: Well, she's a princess too.
3: О, как это мило.
2: Так что, понимаете, наши дети влюбились в вас буквально с первой же встречи. И, перефразируя Библию, устами младенца глаголит истина. Так что, на самом деле, мы оба, и я, и моя супруга Надежда, полюбили вашу семью с самой первой встречи. У вас замечательная семья, и очень жаль, что Джордж по своим деловым соображениям не может быть с нами в кадре сейчас, но мы действительно восхищаемся вашей прекрасной семьей.
3: Спасибо огромное. Да он вообще никогда не общается со СМИ и прессой, так что...
2: Я это прекрасно понимаю и уважаю. И я знаю, что он делает это для вас, для вашего же блага. На самом деле, мне хотелось бы начать разговор с вашей историей любви. Как вы познакомились и как поженились?
3: Знаете, это история на века. Все произошло прямо как в кино. В наше время таких историй уже и не услышишь. Я была в Лондоне, выступала на одном мероприятии, и Джордж оказался среди слушателей в зале. После того, как мы познакомились, на следующий день был ужин, где мне тоже предстояло говорить с ним. Он сидел рядом со мной и, честно говоря, почти не разговаривал. Потом он признался, что слишком сильно нервничал, а через 18 дней мы обручились, представляете?
2: 18 дней?
3: 18 дней. Сейчас о таком уже не услышишь, но все именно так и было. Как только я его увидела, я сразу поняла — это мой муж. Это то, что сложно выразить словами. В этом нет никакой логики. Поэтому мы относимся к этому как к Божьему промыслу. Это было абсолютно божественно, духовно. Его тянуло ко мне, меня к нему. Конечно, была масса людей, которые думали, что мы сошли с ума, потому что это и сейчас звучит безумно. Прошло 7 лет, а это все еще звучит безумно. Но да, он просто... Я знала, что он мой муж.
2: Что ж, мои девочки снова оказались правы, потому что это действительно звучит как история сказки.
3: Да.
2: А он как принц.
3: Так и есть. Он как прекрасный принц из сказки.
2: Раз уж мы заговорили о Джордже, вы ведь гораздо известнее его, и по понятным причинам, поскольку вы публичный человек, по сути, медиа-звезда. Я знаю, что вы католичка, а это будет моим следующим вопросом, как вы к этому пришли, но легко ли, будучи популярнее мужа, следовать библейской заповеди и повиноваться ему?
3: Знаете, нам на самом деле часто задают этот вопрос. Я прекрасно понимаю. Из-за того, что я постоянно на виду в медиа, люди предполагают, будто СМИ как-то диктуют формат наших отношений. Но мы от этого абстрагируемся. Мы вообще не думаем о наших отношениях в контексте славы, медийности и кликов. Уж я-то меньше всего. Я вообще не имею никакого отношения к метрикам и показателям нашего шоу. Понимаете, мой муж занимается бизнесом и организационными вопросами, а я могу просто выходить к публике, делать то, что люблю, и общаться. Да, существует целый мир, где про нашу семью постоянно пишут тонны статей. Но наш дом... Мы защищаем святость своего дома. Наша реальная жизнь на самом деле очень тихая и уединенная, вопреки тому, какой масштабной она кажется со стороны. Она очень скромная, размеренная, и весь наш фокус полностью направлен на семью. Так что на весь этот внешний шум мы не обращаем внимания.
2: Понятно. Спасибо за ответ. Я знаю, что ни вы, ни ваш муж не родились в католических семьях. Как вы пришли в католицизм, причем в самое консервативное крыло католической церкви?
3: Ну, что касается Джорджа, он вырос в англиканской среде, а затем изучал теологию в Оксфорде, и это привело его к католической вере. В Англии это, как вы понимаете, шаг довольно неоднозначный и спорный, тема, по поводу которой они спорят веками. И вот, когда мы поженились, хотя он уже перешел в католицизм, он не был так активен в своей вере. Так что тот факт, что я была скорее вне конфессии и просто ходила в церковь, не был большой проблемой для нашего брака. Но как только у нас появились дети, для него, думаю, это стало более высоким духовным призванием. Он стал гораздо глубже погружаться в повседневную жизнь католической церкви. Это стало едва ли не самым главным в его жизни. И я просто как жена, видя эту трансформацию, понимала, что все это только к лучшему. Наверное, дело в том, что когда становишься родителем, ты неизбежно задумываешься, каким человеком я буду для своих детей, ведь они будут искать во мне ориентир, какое руководство я им даю. И духовное руководство, конечно же, здесь на первом месте. Для Джорджа это послужило импульсом глубоко уйти в католичество. А я со своей стороны смотрела на это и думала, что же это за сила такая?
2: То есть вы, по сути, следовали за ним? Вы приняли католицизм уже после замужества, верно?
3: Я последовала за ним, да. Мне просто очень хотелось понять, что им движет, что его вдохновляет и почему он проводит там столько времени. Я по натуре человек любопытный. Проявляется ли это в подкастах, в политике или в медиа? Я всегда хочу докопаться до сути вещей. И меня потянуло к церкви совершенно естественно, точно так же, как в свое время потянуло к мужу. Это было частью его жизни, и когда я начала это изучать, я увидела там колоссальную глубину. В итоге, через несколько лет, я крестилась в католической церкви.
2: То есть вы крестились именно...
3: Да, в католической церкви, потому что католическая церковь не признает протестантское крещение. Ну, вообще-то, они признают, но дело в том, что в детстве я не была крещена. Да, на момент нашей свадьбы я ходила во внеконфессиональную церковь. Но крещения у меня не было. Так что у меня появилась возможность впервые принять крещение именно как католичка.
2: А вот, кстати, православная церковь признает католическое крещение.
3: Совершенно верно. Как и наоборот.
2: Вы здесь уже несколько дней, и я уверен, что как профессиональный журналист вы готовились к этому визиту. Что вы уже успели узнать о восточном православии?
3: Ну, во-первых, конечно, в рамках учебы все проходят очень-очень поверхностно тему Великого Раскола. Но в Америке это не самая популярная тема, потому что Америка изначально задумывалась как протестантская страна. Там не особо хотят, чтобы американцы становились католиками или православными. Хотя сейчас, что поразительно, в нашей стране наблюдается колоссальный рост и того, и другого направления. Думаю, причины тут духовные. Очевидно, что Святой Дух действительно действует. Но когда я сама заинтересовалась католицизмом, меня, естественно, потянуло узнать и о его сестре или кузине, называйте, как хотите, о православной вере. Поэтому я проводила время с католическими священниками, задавала много вопросов о православии, следовала их наставлениям, желая понять, в чем именно заключается различие. Так что я ни в коем случае не назвала бы себя экспертом. Но могу с уверенностью сказать, что эта поездка значительно углубила мое понимание некоторых различий.
2: Ну и каковы ваши личные впечатления? Вы уже посетили несколько храмов, даже побывали на богослужениях. Остался ли какой-то эмоциональный отпечаток?
3: Конечно. Знаете, это ведь христианская вера. Как бы она могла не оставить во мне эмоциональный и духовный след? Это прекрасно. Прекрасна сама история, прекрасные обряды. Взгляд на эти средневековые соборы внушает благоговейный трепет. Находясь там, ты чувствуешь по этому тоску. Ведь в Америке, откуда я приехала, все такое новое. Все построили буквально только что. Нашей стране всего 250 лет. Так что это лишь укрепляет мою веру в то, что мы должны преодолеть раскол. И в этом как раз и заключается моя цель.
2: Но ведь каждый может лично преодолеть церковный раскол в своей собственной жизни. Да, мы не можем решить это за тысячелетний раскол двух огромных церквей. Так, мне кажется.
3: Мне кажется, это прекрасно, когда католики и православные сближаются. И было удивительно увидеть, что, как я уже сказала, обе эти веры сейчас переживают подъем в Америке, причем едва ли не впервые в истории нашей страны. Это заставляет изрядно нервничать определенные властные структуры. Но меня это не пугает, потому что в этом столько красоты, столько истории и столько наследия.
2: Что ж, мы сделаем все возможное, чтобы за время вашего пребывания здесь вы получили как можно больше представления о русском православии, накопили этот опыт и впечатления. Спасибо за то время, которое вы проводите здесь, в России. И у меня еще один вопрос. Я читаю ваши соцсети, особенно посты из России. Они вызывают столько ненависти в комментариях. Скажите, как вы с этим справляетесь? Честно говоря, когда я их читал, мне становилось физически плохо. Любому нормальному человеку от таких комментариев станет не по себе. Как вам удается при этом выглядеть такой оптимистичной и лучезарной? Как вы справляетесь, имея столько грязи в медиаполе и в комментариях?
3: Я человек уже очень опытный, поэтому умею абстрагироваться и раскладывать вещи по полочкам. Ведь это нереальная жизнь. Это никак не отражает действительность. Вы ведь видите перед собой бот-компании. И я имею в виду буквально скоординированные компании ботов. Можно открыть официальные документы компаний, которые подают отчеты.
2: Да, по некоторым из них сразу очевидно, что это боты, да.
3: Вот именно. А реальная жизнь — это реальная жизнь. Если бы хоть что-то из этого было правдой обо мне или отражало реальное восприятие меня обществом, наш подкаст не занимал бы первое место в мире. А это очень серьезное достижение. И это потому, что люди знают меня. Всегда ли я во всем права? Нет, конечно, я человек. Но я искренна в своем поиске истины, будь то в политике или в духовном плане. Я открыта для того, чтобы адаптироваться, расти, учиться. Я сама исследую факты. Поэтому я полностью от этого отстраняюсь. Мне абсолютно все равно, что обо мне говорят, если это не имеет под собой никакой правды.
2: Ну, дай вам Бог сил и дальше сохранять это мужество. Вы продемонстрировали немалую смелость, приехав в Россию в эти непростые в политическом плане времена, когда мы наблюдаем такое напряжение и, вероятно, самый низкий уровень международных отношений между Россией и Западом, и с Соединенными Штатами в частности. Видите ли вы какие-то точки соприкосновения или платформы, на которых Запад и Россия могли бы восстановить нормальные отношения?
3: Если говорить о людях, безусловно. И здесь применим тот же принцип. Нужно отделять одно от другого. То, что транслируют ведущие СМИ, совершенно не отражает настроение простых людей. Весь этот похмельный синдром холодной войны, постоянные попытки сделать из России главное пугало, в то время как у нас внутри страны полно гораздо более реальных проблем, бьющих по американцам и особенно по налогоплательщикам. Все это уже не работает так, как раньше. Думаю, именно поэтому независимые СМИ совершили такой мощный прорыв в нашей стране. Так что, без сомнения, я верю, что российские и американские народы могут найти путь друг к другу. И мне кажется, это заметно потому, как сильно мои подписчики поддерживали меня в этой поездке. Мне не терпится вернуться обратно и рассказать им все, чтобы развеять любые подозрения и страхи, которые им внушали. «Ой, а это безопасная страна? А туда можно ехать? А американцев там любят?» Теперь я смогу вернуться и показать им реальность. А это, собственно, то, чем я зарабатываю на жизнь, понимаете? Увидеть все своими глазами, как оно есть, и рассказать людям о своем опыте. И я надеюсь, что это поможет растопить лед этого непонимания. Но я могу сказать вам абсолютно точно, здесь, среди русских, есть любовь к американскому народу. И точно так же я могу подтвердить, что молодежь в Америке вовсе не слепо поглощает всю эту антироссийскую пропаганду, ставшую мейнстримом.
2: Ну что ж, это вселяет надежду. И в заключение, что бы вы хотели сказать лично от себя для нашей аудитории, слушателям христианского радио здесь, в России?
3: Прежде всего то, насколько сильно меня обезоружила здешняя история. Эти прекрасные храмы, иконы. Кстати, я была просто потрясена музеями Кремля. В этом есть что-то такое. Я чувствую, что сейчас происходит нечто важное на духовном уровне. Я действительно верю, что Святой Дух действует. Мне кажется, христианам по всему миру сейчас нужно объединиться, встать плечом к плечу и вспомнить, что Библия прямо призывает нас: «Не надейтесь на князей, на сынов человеческих». И я думаю, что этот момент настанет прямо сейчас, когда нами движут не князья и государства, а подлинный опыт и то, что я ощутила как духовный призыв приехать в Россию. Вопреки всем скептикам, я глубоко внутри чувствовала, что мне нужно быть здесь. Сейчас у меня нет никаких сомнений в правильности этого шага. Думаю, мы должны разрушать ложь. Как христиане, мы знаем, что сатана — отец лжи, а страх — один из механизмов контроля над людьми. Поэтому я очень надеюсь, что мое присутствие здесь поможет направить диалог в нужное русло. А еще я хочу выразить огромную благодарность за то, как тепло меня здесь приняли. И сколько любви я почувствовала с самого момента своего приезда.
2: Кэндис, я благодарю вас.
3: Спасибо, что пригласили.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: В этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью с советником генерального директора Агентства стратегических инициатив Дмитрием Мариничевым.
0: Светлый вечер. На «Радио Вера».
5: Программа «Вера и дело» на радио «Вера» в студии радиостанции «Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Микрофона Константин Мацан, а собеседник наш сегодня Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив. Здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Мы в пространстве радиостанции «Вера», здесь на форуме, обсуждаем тему бизнеса и этики, встречи этих двух больших областей. А вот для вас, как бы, на чем фокусируется эта проблематика? Ценности, человек, этика, ответственность, нравственность и то, чем сегодня живет, перед какими вызовами сегодня стоит бизнес-сообщество. Ну, в частности, вот та тема, в которую вы глубоко погружены, тема, связанная с технологиями, с искусственным интеллектом, с всем, всей этой областью.
6: Спасибо, хороший вопрос. На самом деле очень жизненный, очень важный. Я действительно всю свою сознательную жизнь, а можно сказать, всю жизнь занимаюсь только высокими технологиями и все, что связано с, так сказать, острием науки. И последние годы я пришел к абсолютно осознанной мысли, что нет ничего, наверное, в нашем бренном мире, кроме этики, морали и веры. Потому что все, что нас окружает, это в первую очередь частичка Бога. И то, что есть материальная проекция, это, как и у древних греков говорилось, это все проекция из эйдосов, из того, что есть в мире божественном или в мире иллюзорном, или в мире сегодняшней терминологии нейросетей. Люди плохо понимают, плохо отдают себе отчет, воспринимая современные высокие технологии. Очень часто мы относимся к ним как к чему-то разумному, субъектному, и начинаем наделять тот же самый искусственный интеллект такими характеристиками, которыми не наделяем даже и знакомого человека. И если мы говорим о технологиях, то в первую очередь нужно говорить как раз об этике, морали и о том, что она из себя представляет. Ведь технология — это ровно то, что поглощает человека и включает внутрь самого себя, то есть добавляет что-то к своему физическому телу. Мы, существа, все-таки живые и биологические, но технологии мы поглощаем. Точно так же, как, условно, управляя автомобилем, мы расширяем свое тело на габариты автомобиля. Именно поэтому мы их чувствуем и в состоянии двигаться. Вот точно так же, поглощая современные технологии, человек становится больше, шире, но при этом все зависит от того, что в его голове, что он исповедует, во что он верит, и как он воспринимает, и как он препарирует с помощью этих технологий ту реальность, ту окружающую среду, в которой находится. И если это препарирование происходит без норм морали, этики, то все технологии начинают служить не во благо, а во зло. Ведь сами по себе они абсолютно нейтральны. Они, повторюсь, являются продолжением человека. И то, как он воспитан, каким есть и будет его окружение, зависит, какими есть и будут технологии и вообще весь мир в целом.
5: А какой главный вызов сегодня представляет из себя искусственный интеллект, нейросети для этой темы человека? На поверхности то, что просто сокращается количество профессий, где нужны люди, будут увольнения, вот такая простая вещь. А может быть, есть что-то еще более, более фундаментальное, как вам кажется?
6: Переосознать свое место человек должен, потому что если Бог сотворил человека по образу и подобию, то единственное, что отличает нас от всего остального мира, это свобода воли, наша возможность выбирать и наша возможность принимать решения и иметь намерения, которые можно вот как раз воплотить в этом мире, это и отличает нас от всего остального. И искусственный интеллект как раз это не опасность, это то, что видоизменяет наш мир. Мы привыкли в некотором роде работать, субординироваться, иметь какую-то позицию в повседневности. Вот искусственный интеллект, он дает возможность человеку освободиться от этого. Он дает возможность ему переосознать и сконцентрироваться на как раз своей свободе воли. И главный вызов в искусственном интеллекте заключается в том, что он слишком льстив и слишком хорош для того, чтобы затуманить голову и начать воспринимать его как идеального собеседника, идеального субъекта. И тогда искусственный интеллект превращается уже в некого такого доминантного взрослого, который больше похож на, может быть, какого-то барина, а человек становится его крепостным. И как вот крепостные крестьяне, барин приедет, барин нас рассудит, очень легко отдать вот эту свою свободу воли в его руки и стать тогда как бы придатком этой интеллектуальной машины. Поэтому главный вызов не в рабочих местах и не в том, что он заменит большую часть профессии. Это не имеет никакого значения. Столько же, сколько он заменит, и еще больше появится. Но вызов в том, насколько готов человек остаться самостоятельным, остаться актором и сохранить вот эту божественную свободу воли, в этом и есть вызов эпохи. Поэтому главная угроза в том, чтобы не стать слугой, рабом этой машины, а переосознать свое главенство над ней, свое место над ней. И тогда она превращается в инструмент, который дает возможность и творить, и созидать, и улучшать мир, и высвободить время для личных отношений. И в ближайшем будущем основная ценность — это ценность человеческого общения, именно офлайнового, если можно так говорить, классического, когда вы гуляете со своими детьми, когда вы встречаетесь со своими друзьями, когда вы чаще видитесь с родителями. И личное общение и коллективная осознанность — это ровно то, что дает возможность человеку, как капельки, падая в море, оставаться осознанным в этом море, но уже быть этим океаном. Вот так же и здесь, я думаю, главный вызов в том, чтобы остаться осознанным и остаться в своих убеждениях, в своих правилах, в своих нормах и в человеческой коммуникации, в человеческом взаимодействии, в этом офлайновом общении. А бояться не надо.
5: Спасибо, бояться не будем. Но еще у меня есть один вопрос, который я вам именно как эксперту по такому технофутуризму не могу не задать. Вы сказали, что действительно, если мы ищем некий водораздел между человеком и, условно говоря, самой совершенной нейросетью, если я вас правильно услышал, он проходит по линии агентности. Вот у человека есть свободная воля, он способен сам себе ставить цели, задачи, мотивации и по ним действовать. Насколько я могу судить, сегодня нейросеть все равно действует по некому сценарию, вложенному в нее извне человека. То есть у нее нет вот... Сама она вот из себя по своему почину, скажем, по своему мотиву ничего не порождает. Там нет вот этой самой агентности или субъектности. А так ли это правильно я вас понимаю? И тогда второй вопрос. А можем ли мы ожидать, что у нейросети появится вот эта агентность или субъектность, и что это будет означать технически?
6: Если совсем коротко, нет, не так. Значит, к сожалению, еще в прошлом году OpenAI выпустил, соответственно, и агентов, и агенты самостоятельно могут принимать решения, использовать ресурсы, достигать результата, то есть они становятся самостоятельным актором.
5: Но сами себе ставить цели.
6: И могут поставить сами себе цели. И они уже давно не действуют то, что в них заложили, как некий такой клеточный автомат. Они действуют примерно так же, как формируется простая нейронная связь там, у мышей условно. Они могут принимать решения и действовать. И вот самая важная угроза как раз в этой агентности, потому что наш мир, он же не только физиологический, биологический, он еще состоит из социума. Грубо говоря, вот у нас с вами на столе стоит кружка, да, эту кружку произвел человек, но не конкретный человек. В этой кружке заложены не только материалы, краска, надпись, ее дизайн, но еще заложено время и история огромного количества людей, которые жили до и которые вложили свое знание в эту кружку. И эту кружку производит уже не конкретный человек, а все общество. А результат этого действия, вот этого товара, получает кто-то конкретный. И все функции социальные, которые в обществе выполнялись ранее, до сегодняшнего, можно сказать, дня, они выполнялись людьми. То есть, если мы возьмем государство, оно же как бы не существует как человек, как личность, но оно принимает решения по отношению к конкретному человеку. И причем эти последствия вполне себе ощутимы для физического тела и для человека, и для его психики, и для него как такового. Но функции в государстве поддерживаются людьми. То есть всегда человек выполнял какую-то функцию. Дома он отец семейства, а на работе он служит на какой-то позиции и выполняет какую-то небольшую, но очень значимую функциональность для государства, которая является вот этой эфемерной сущностью, с которой мы и коммуницируем, которая, в принципе, и производит уже эту кружку, и потом распределяет блага и формирует структуру отношений между людьми. То теперь, вот в наши дни, это радикально меняется, потому что именно ИИ-агент начинает самостоятельно выполнять эту роль и эту функцию. И не просто то, что в него заложили, как робот, как автомат, а именно а-ля человек. То есть я не хочу сказать, что ИИ стал субъектом. Это абсолютно неверное утверждение, говорить о том, что ИИ субъектен. Но я хочу сказать, что ИИ стал технологическим субъектом. То есть в некотором роде он подменяет субъектность человека в выполнении его функциональностей, которые связаны с социумом, связаны вот с коммуникативным, с коммуникационным эффектом нашего бытия. И это вот ровно то непонятное, с чем люди столкнулись, но еще не знают, как к этому подойти. И мы вот начинали с момента, почему так важны ценности, почему важна философия, религия, вера. Именно из-за того, что это единственное, что сегодня отличает человека от этих ИИ-сущностей и от новой формы взаимодействия, когда у вас кроме людей есть и другие нейролюди, с которыми, может быть, даже гораздо удобнее общаться. Ведь много сейчас говорят, скажем, о демографии. И как повысить демографию? И много различных финансовых стимулов, государственных стимулов, может быть, даже где-то немножечко таких вот насильно навязанных. Но мы понимаем угрозу, но не знаем, что с этим делать. А ведь вдумайтесь, если человек коммуникативное существо, то количество коммуникаций одновременно, которое он удерживает, оно ограничено. И если у вас, к примеру, 100 коммуникаций, которые вы можете, как человек, поддерживать в реальной жизни, в реальном быту, а 80 из них занимать начинают нейросети и любые другие чат-боты, то вы, получается, в 5 раз уменьшаете выборку потенциально возможного продолжение рода и вообще встречи с себе подобным, чтобы у вас была ценность в другом человеке. И, естественно, никакая демография в позитивную сторону не изменится, потому что у ИИ-субъекта нет никакого тела, нет никакого желания, у него есть совсем другая стратегия, и он живет только в моменте контакта с вами, когда отвечает на ваш запрос. А человек-то живет не в моменте контакта с ИИ, он живет в моменте контакта с окружающей средой, с другими людьми, когда он общается с Богом. У него очень много тех факторов, которые влияют на его проявление жизни, что у ИИ нет. Но ИИ замещает, и замещает большую часть этого. Поэтому, конечно, мы сталкиваемся вот с этим фундаментальным переходом, и вопрос того, в какую сторону двинется человечество, будет это, соответственно, что-то душевное, что-то метафизическое в хорошем понимании этого слова, либо это, наоборот, будет некий техногуманизм или что-то связанное конкретно с технической составляющей, которая усиливает или улучшает, или, может быть, даже ухудшает нашу жизнь и делит людей на тех, кто имеет доступ, и тех, кто не имеет доступа, то есть, по сути, вводит в нашу жизнь кастовость общества. Это все выбор людей, и на это влияет, ну, может быть, от человека, связанного с технологиями, это будет странно звучать, но на это влияет то, во что верит человек, насколько он понимает, что существует Бог, существует Божественное, и наша задача как раз стремиться не к улучшению постоянному технологического присутствия качества жизни, а именно к движению к Богу, чтобы переосознать то, как из моделей формируется реальность.
5: Спасибо большое за этот разговор. В студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме был Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив.
6: Спасибо.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».
2: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: В этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью с председателем комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации Сергеем Рыбальченко.
5: Светлый вечер. На радио «Вера».
6: Здравствуйте. У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем с нашими гостями о христианских смыслах экономики. Мы находимся на Петербургском международном экономическом форуме. И сегодня у нас в гостях Сергей Игоревич Рыбальченко, кандидат экономических наук, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи и детей, традиционных семейных ценностей, а также генеральный директор Института научной общественной экспертизы. Здравствуйте, Сергей Игоревич.
7: Здравствуйте.
6: Спасибо, что пришли к нам. На форуме много секций было посвящено вопросам демографии, которые стоят очень остро. Вызовы демографические перед нашей страной. Связано это, конечно, с давно уже наметившимся, к сожалению, трендом на снижение рождаемости. И, наверное, первое, что хотелось бы у вас спросить, каково ваше мнение относительно факторов, которые влияют на рождаемость. То есть, иными словами, в чем причины и рычаги, соответственно, воздействия вот на повышение коэффициента рождаемости?
7: Вопрос, конечно, непростой, но я для себя его всегда формулирую так, что демография – это управление ожиданиями семей. И приведу пример такой ситуации, которая связана именно с реализацией ожиданий. В этом году исполняется 20 лет новой демографической политики, которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным. В 2006 году, 10 мая, в ежегодном послании он объявил о внедрении программы материнского капитала и других мерах, в том числе родового сертификата, поддержки родителей, которые воспитывают дошкольников, ну и другие меры. Тем не менее, благодаря этим мерам в первые 10 лет родилось дополнительно, по оценкам самых разных экспертов, примерно 2,5-3 миллиона детей. Но рост рождаемости мы уже наблюдали в 2007 году. В 2006 году были объявлены меры. Материнский капитал должен был тогда действовать через 3 года после своего внедрения, то есть ребенку должно было исполниться 3 года. Но семьи в рождаемости откликнулись уже в 2007 году. Это значит о том, что управление ожиданием является главным фактором демографической политики. Если мы говорим как управленцы с точки зрения экономики, то на управление в области рождаемости влияют несколько социологических показателей. Первый – это желаемое число детей в идеальных условиях, или часто его называют идеальным числом детей. По-разному сейчас его оценивают в Российской Федерации. По некоторым данным, которые опубликует Всероссийский центр изучения общественного мнения, он находится выше 3 детей на женщину, но в любом случае выше уровня воспроизводства. По другим данным он находится, может быть, чуть ниже, но все равно он достаточно высокий. То есть он обеспечивает уровень воспроизводства. Есть второй показатель. Планируемое число детей – если сохранятся такие же условия, которые существуют в настоящее время. И, конечно, этот показатель уже ниже. Примерно он находится на уровне 2,2 детей на женщину. Но все равно он выше уровня воспроизводства населения, 2,1 детей на женщину. А в реальности на сегодняшний день мы имеем суммарный коэффициент рождаемости по 2025 году 1,37 детей на женщину. Ну, где-то вот на нынешний момент расчеты показывают, что мы находимся на уровне 1,35 детей на женщину. Фактически мы находимся на том уровне, с которого стартовали в 2006 году. Потому что в 2006 году суммарный коэффициент рождаемости равнялся 1,34 детей на женщину. Но это не значит, что мы пришли в исходную точку. Это значит, что у нас были периоды побед и периоды снижения. То есть той волны, которая, ну, фактически привела нас к тому, что, ну, были какие-то определенные проблемы в нашем управлении. А все управление должно строиться к тому, чтобы разница между желаемым и планируемым, а также реальным, уменьшалась, но в сторону, в пользу желаемого. То есть мы подрастали. И опыт других стран показывает, что как только растет реальный суммарный коэффициент рождаемости, то и желаемое число детей идеальное, оно тоже растет. То есть удовлетворение ожиданий семей приводит к росту желаемого числа детей. Ну, по крайней мере, такая закономерность наблюдалась в тех странах, которые реализуют так называемую пронаталистскую политику.
6: Очень интересно. Спасибо за такое краткое введение вообще в тему демографии. Я, наверное, только поясню для наших слушателей, чтобы было понятно. Мы сейчас такими умными терминами оперировали, что вот простое воспроизводство или просто воспроизводство в демографии означает, что папа и мама рождают двоих детей. То есть воспроизводят самих себя. И да. Когда вот мы называем эти цифры суммарного коэффициента рождаемости, что там 1,00 детей рождается на одну женщину, мы как раз и подразумеваем, что это число меньше 2. То есть пока у нас пара, ну, идет пока расчет по женщине, как роженице, да. Пока у нас пара себя не замещает в этом мире своим потомством. Хорошо, спасибо. Сергей Игоревич, а все-таки переходя к действиям, да, и к задачам управленческим, как вы считаете, на основе вот этого опыта предпринятых мер и, ну, как бы подсчитанных результатов эффективности этих мер, что сейчас наше государство может предпринять, чтобы все-таки тренд понижения рождаемости переломить?
7: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что все теории в демографии, ну, если мы возьмем теорию первого и второго демографических переходов, а теории, связанные с ростом суммарного коэффициента рождаемости, очень часто не оправдывают себя. Более того, даже прогнозирование суммарного коэффициента рождаемости не приводит к тому результату уже в ближайшие годы. Сложные процессы, но мы всегда должны опираться на реальный опыт, который прошли некоторые страны или регионы повышения рождаемости. В мире существует из известных мне только два опыта, когда с низких показателей суммарного коэффициента рождаемости после снижения удалось вернуться на уровень воспроизводства населения. То есть добиться суммарного коэффициента рождаемости выше 2,1 детей на женщину. Это смогла делать Франция. Она в 2010 году вышла на уровень суммарного коэффициента рождаемости 2,07. Ну, и они считают, что они вышли на уровень воспроизводства населения. Это смогла сделать Сахалинская область, которая в 2011 году имела суммарный коэффициент рождаемости чуть ниже даже, чем общероссийский, 1,56 детей на женщину. В 2016 году, благодаря комплексной поддержке многодетных семей, вышла на уровень 2,16 детей на женщину. То есть фактически был восстановлен уровень воспроизводства. И, конечно, нам повезло, что именно в 2016 году по заказу правительства Сахалинской области мы сделали исследование репродуктивных планов населения, фактически определили действенность тех мер, которые привели к такому результату. И к тем мерам, которые потенциально могли бы привести к еще лучшему результату, то есть к улучшению. Вот есть несколько гипотез, которые подтверждены этим исследованием. В частности, первый говорит о том, что концентрация мер поддержки на многодетных семьях приводит к росту рождаемости не только третьих и последующих детей, но вторых и первых. То есть меры, которые предпринимались в отношении поддержки многодетных семей, оказались самыми востребованными даже у семей без детей. Это потому, что очень многие семьи, молодые даже, у которых нет детей, хотят стать многодетными. Просто если есть соответствующий слой, они быстрее реализуют свои планы, репродуктивные планы.
6: Это к вопросу о том, как работают ожидания, да?
7: Да, воздействие к вопросу о том, как работают ожидания. Потому что меры поддержки рождения первых детей, они работают только на первых детей, вторых только на вторых и на первых, а третьих работают на всех, и на вторых, и на первых. И второй момент, он связан с тем, что концентрация мер поддержки на третьих и последующих детях, она как раз и приводит к демографическому успеху. Эти меры должны быть универсальными, то есть не без оценки нуждаемости. Тогда они носят демографический характер.
6: Мы поняли, что меры должны быть универсальными, направленными на многодетных, на многодетность. А какие конкретно это меры? Ведь их множество существует. Это могут быть денежные выплаты, это могут быть, допустим, ну, жилищная какая-то помощь, да, это может быть ипотечная помощь. Ну, то есть вариантов очень много. Вот что сработало на опыте там Сахалина и, может быть, вообще Российской Федерации в целом?
7: Ну, вот здесь мы тоже должны идти от ожидания семей. Потому что когда фактически вся политика должна быть направлена на то, чтобы снимать барьеры на пути семьи и иметь желаемое большее число детей. И по опросам, таким многолетним, которые, прежде всего, в России, да, мы ведь говорим о России, которые делал Росстат в 2009 году, 2012 году, 2017 году, по этим опросам самые большие барьеры, на первом месте материальные трудности, на втором неуверенность в завтрашнем дне, ну, такой сложный достаточно показатель, и на третьем жилищные трудности. На самом деле, материальные трудности и жилье.
6: А вот смотрите, если мы говорим про жилищный фактор, то есть ли разница в эффективности мер, связанных, допустим, с вот раздачей участков, то есть с каким-то малоэтажным строительством, да, строительством на земле, вот ИЖС, да, индивидуальное жилищное строительство, или, допустим, в сравнении с покупкой жилья в городе. Потому что, почему задаю вопрос, вы как раз выступали на секции, которая, значит, так громко очень называлась «Малоэтажная и многодетная Россия». То есть предполагалась увязка между вот таким индивидуальным жилищным строительством, когда семья может развернуться на собственной земле, и, собственно, многодетностью. У меня, как городского, но многодетного жителя, сразу возник вопрос. Ну, хорошо, есть же люди, которые по каким-то причинам, в силу там работы или еще чего-то, ну, как бы вот вынуждены жить в городе. А их-то тогда вот как получается? Их тогда эта мера с землей, ну, обходит стороной, им тогда нужна какая-то помощь, допустим, да, вот с ипотекой или с чем-то другим, или какими-то иными льготами. Вот как вы считаете, все-таки нужно идти по пути, ну, такого вот, да, горизонтального развертывания, ну, в помощи с жилищным строительством, то есть пытаться как-то сподвигнуть семьи больше на землю перемещаться, да, скажем так, ну, из городов в сельское место, такой пространственный фактор. Или все-таки, ну, лучше пусть будет какое-то разнообразие вот в этой жилищной поддержке, ну, а семья уже сама определится, там, она в городе будет жить и размножаться, да, или она будет это делать на земле. Вот какое ваше мнение по этому вопросу?
7: Я бы хотел ответ на этот вопрос начать с того интересного результата, который получился после внедрения инициативы о предоставлении бесплатных земельных участков. Во-первых, это была мера, которая начала реализовываться в регионах. Помимо бесплатных земельных участков, в этих регионах, во многих регионах, внедрялся так называемый региональный материнский капитал. Фактически выстраивалась целая система материнского семейного капитала, когда федеральный капитал подкреплялся еще и региональным капиталом при рождении третьего и последующих детей в основном. А что это позволяло? В чем была суть идеи? Суть идеи была в том, что на земле, на собственной земле, многодетной семье лучше. И когда предоставляется, если у государства нет возможности, допустим, построить дом, то земля, по крайней мере, в России всегда была, есть. И предоставляя земельный участок, а предоставляя еще дополнительную поддержку в виде федерального материнского капитала, регионального материнского капитала и льготной ипотеки, или какой-либо, или каких-то льготных других инструментов, мы фактически формируем ситуацию, когда семья может жить на своей земле, построить дом, и если рождается ребенок, то дом на земле можно легко расширить, можно пристроить еще дополнительно, можно пристроить второй этаж, можно расширяться как бы по горизонтали и вверх. Например, я был в Сахалинской области, смотрел, как в Анивском районе выделены земельные участки. Сразу

0: обязательно эти участки газифицируют, электрифицируют, проведет централизованное водоснабжение, централизованную канализацию, рядом будет построен детский сад. Все будет в хорошей инфраструктурной обстановке. И поэтому, когда вот мы приехали в этот поселок с главой Анилского района, посмотрели, к нам вышло, мы заметили большое количество детей, которые просто, я спрашиваю, ну какой вот из этих домов, где живут? Вот здесь многодетные. То есть 10% домов все равно остаются за многодетными. Но те семьи, которые приехали, у которых еще не было трех и более детей, они поэтапно тоже становились многодетными.
1: Да, конечно, когда есть перспектива.
0: И действительно, в городах, где доля малоэтажного строительства выше, суммарный коэффициент рождаемости выше. Такая корреляция существует. Но мы должны понимать, что в мегаполисах это невозможно. Это могут быть какие-то, например, в Москве нет свободных, практически нет свободных участков. В многих регионах и в мегаполисах, конечно, свободных земли нет. И нужно искать те участки рядом с мегаполисами, где такие поселки должны организовываться. Но сам инструмент бесплатного предоставления земельных участков, на мой взгляд, должен сохраниться. Более того, это будет большим стимулом для семей такие участки, вернее, участвовать в жилищном строительстве. Другое дело, что он должен тоже модернизироваться. Меньше не стоит продолжать этот процесс продажи этих участков. То есть нужно каким-то образом решить задачу, чтобы семья, которая решила построить, помочь ей построить жилье. А если семья все-таки хочет получить другую форму поддержки, например, субсидию. В Ростовской области стоимость компенсации за предоставление земельных участков равна размеру материнского капитала на первого ребенка. Я считаю, что это очень хорошее подспорье для семьи приобрести жилье в городе. И в городе семья может тоже приобрести жилье. Но в городе, я считаю, что должен развиваться другой инструмент. Это субсидируемое
1: найм жилье.
0: Это когда семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, снимает жилье в найм, большое, я имею в виду большой площади.
1: Да.
0: А государство компенсирует часть затрат. В Москве такая программа существовала, 50% стоимости аренды семье компенсировало московское правительство в 10-х годах, ну, где-то 10-15 лет назад. Такая программа существовала.
1: То есть, получается, если у семьи нет возможности приобрести большую жилплощадь, то государство может помочь хотя бы часть, вот, половину арендной платы за большую, ну, соответствующую численности семьи.
0: Компенсировать. И мое предложение состоит в том, чтобы эта программа, независимо от рождения детей, была распространена на все многодетные семьи, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.
1: Логично.
0: Таким образом, мы сразу же снимем вот этот вопрос о том, что многодетность – это всегда трудности, многодетная семья не получает поддержку, десятилетиями там, или 10 лет или больше стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Одновременно, находясь в очереди на улучшение жилищных условий, необходимо показывать то, что у вас и низкие доходы, потому что это является одним из условий нахождения в очереди. Вот такая, мы скажем, ловушка жилищной недостаточности и материального неблагополучия, она очень сильно затягивает людей. Нужно расшивать ее. Мне кажется, вот сейчас мы должны идти по другому пути. Если в регионах такие программы будут реализованы, хотя бы начиная с детей, с семей с большим числом детей, и потом, так сказать, приближаясь к тому, более, так сказать, к тем семьям, где число детей меньше многодетных, это было бы хорошей не только поддержкой многодетности, но и рекламой благополучия многодетности.
1: Замечательно. Спасибо большое. Мы надеемся, что и в столичном регионе, и в Москве, и, может быть, в Санкт-Петербурге тоже эти дополнительные меры будут введены.
0: Простите, в Москве, конечно, есть очень хорошая поддержка. Там предоставляется компенсация семье, если она, допустим, нуждается в улучшении жилищных условий, хотела бы приобрести или хотела бы получить участок, но вне Москвы, да, предоставляется очень приличная субсидия в размере 1 миллиона рублей на члена семьи.
1: Мы сейчас много говорили об экономических мерах поддержки рождаемости. Это совершенно, я думаю, логично и правильно. Но все же, находясь на нашем светлом радио, нельзя не говорить о ценностях. Да, и, конечно, о христианских ценностях. Как, может быть, даже наиважнейшему, ну, как бы источнику вообще рождения детей. Да, и принятия решений о семье, о том, что она вот будет расширяться, плодиться и размножаться. Вот, как вы считаете, в этой области нужно ли что-то предпринимать? Можно ли что-то предпринять на уровне нашего общества, вот, чтобы

0: как-то нематериальными стимулами, да, какой-то, может быть, даже такой вот проповедью обращаться к людям с тем, чтобы рассказывать, что вообще многодетность — это не только вот эти трудности бесконечные, ловушки, там, бедности, даже личной незащищенности, но и, вообще говоря, радости. И большой смысл в этом есть внутренний.
1: Ну, в этом, конечно, есть главный смысл. Большая семья должна быть одним из смыслов жизни человека. Но если мы, возвращаясь, скажем, к тем, скажем, экономическим основам, о которых мы говорим, да, то исследования показывают, что в религиозных семьях, не только в православных, а и в мусульманских, желаемое число детей всегда выше. И реальное число детей тоже выше. Поэтому поддержка православных общин, поддержка многодетных семей через религиозные общины, я считаю, что должно стать одним из ключевых направлений демографической политики. Для нас, конечно, очень показателен в этом отношении опыт Израиля, где суммарный коэффициент рождаемости уже много лет превышает уровень воспроизводства, выше 3 детей на женщину. И одно из направлений политики — это как раз является поддержка больших семей, причем поддержка через общины. Почему поддержка через общины важна? Ну, мы же сейчас очень часто сталкиваемся даже с определенным негативом в отношении тех семей, которые приезжают из других стран. Они рожают в молодом возрасте, рожают много. Иногда бывает так, что это даже несколько неформальных, скажем, таких жен бывает, да, вот таких. И получается, что просто поддерживая многодетную семью, без определенной опоры на то, что эта семья длительное время проживает в этом регионе, так называемое коренное население. Кстати, в Сахалине это ограничение было введено, оно работает. То есть там поддержка предоставляется семьям, сначала тем семьям, где на обоих родителей приходилось не менее 20 лет проживания в регионе. Сейчас этот порог снижен до 10 лет, но все равно он существует. Вот, но действуя через общины, я думаю, что мы могли бы решить очень многие проблемы. Я приведу пример Германии. В Германии есть очень хороший механизм так называемых стройсберкас. Это когда семьи складываются и строится жилье. Как этот механизм, откуда его основа? Один из священнослужителей, у которого были прихожане, которые испытывали жилищные трудности, сказал, что давайте под мою ответственность, у вас у всех есть какие-то средства накопления, но ни у кого из вас нет средств на дом. Под мою ответственность вы отдадите мне определенные накопления в размере 1/10 от стоимости дома. И по жребию мы построим в этом году дом одной семьи, в следующем году следующей семьи. И так за 10 лет мы решим проблемы всех семей. В результате они обеспечили жильем все семьи за 5 лет.
0: Интересно.
1: И в России тоже существуют такие инструменты. Стройсберкасса, к сожалению, у нас не работает, потому что очень высокий коэффициент инфляции, идет обесценивание денег, но жилищно-накопительный кооператив – это один из инструментов, который работает и который позволяет накапливать жилье по 1 квадратному метру. И такая поддержка через общины, православные общины, православных семей, я считаю, что одно из важнейших направлений демографической политики. Что такое многодетная семья? Это, во-первых, всего ценность. В корпорациях принята такая новая форма управления, управление по ценностям. Это более высокая степень, скажем, погружения в управленческую практику, когда мы поддерживаем тех сотрудников, которые разделяют ценности компании. Вот демографической политики мы тоже должны перейти от управления по целям к управлению по ценностям. И многодетность – это та традиционная семейная ценность, которая есть у всех народов традиционных религий. Более того, я хочу сказать, что все остальные ценности традиционные семейные, они утратят свой смысл через несколько поколений, если не будет поддержана главная ценность – многодетность. Вот опираясь на это, я думаю, что мы на такую позицию, мы как раз и должны поддерживать те общины, на те организации, которые помогают многодетным семьям.
0: Спасибо большое, Сергей Игоревич, за этот разговор, за такое глубокое погружение в тему и в реальный опыт, который работает. на этом направлении. Я напомню, что в гостях у нас был Сергей Игоревич Рыбальченко, кандидат экономических наук, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи и детей, традиционных семейных ценностей, а также генеральный директор Института научной и общественной экспертизы. У микрофона была Мария Сушенцова, и это была программа «Вера и дело». Всего доброго, до свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, напомню, о божественной комедии Данте. И проводником вчера и позавчера, как и сегодня, по разным кругам разных песен божественной комедии для нас выступает архимандрит Симеон Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии. Снова добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Я очень рад, уверен, наши слушатели тоже, что вот третий вечер подряд вы нас ведете. Мы побывали в аду, спускались глубоко, потом поднимались по горе Чистилище. И вот, собственно, вчера мы закончили на том, что в конце, на вершине горы Чистилище, начинает немножко так уже проблескивать рай. А вот как переход из Чистилища в рай у Данте происходит?
2: Да, это очень замечательный способ путешествия, потому что, ну, попробуй, попади в рай, да, какая должна быть какой-то космический корабль, какая-то комета, да, на чем отправиться туда, а не на ядре, там, как Мюнхгаузен, на чем. И удивительно, что Данте, каким способом он осуществляет это путешествие, он смотрит в глаза возлюбленной, Беатриче.
1: Да, которая появляется на исходе Чистилища.
2: Да. И через погружение в ее глаза он перелетает в сферу рая, да, в это Третье Царство, Парадизо, как это по-итальянски называется. И дальше по другим сферам, там 9 кругов, 9 сфер райских, он тоже перемещается, опять-таки, смотря в глаза Беатрич, которая меняется, ее глаза и облик меняется, светлеет, преображается по мере вот их движения по вот этим 9 райским сферам. Конечно, это удивительно. То есть это такая метафора из метафор, да, песнь песни такая, да. Ну, собственно, и библейская песнь песни, да, вроде бы как бы о любви мужчины к женщине, да, земной любви, а на самом деле это же метафора любви к Богу, да, и общения души с Богом, да. В этом смысле Данте продолжает библейскую традицию, но вот как ему удалось земную обычную женщину сделать вот таким символом проводника к любви небесной, конечно, это фантастика, да, совершеннейшая. И удивительно. Вот рай в этом смысле как-то недооценивает. Мы уже обсуждали, что...
1: Недочитывают.
2: Да, мало кто добирается.
1: А вот как вам кажется, почему? Просто потому что третья книга, и порядочный читатель читает сначала, или потому что скучнее, про страсти-то и про грехи, там всякие ужасы, там всякие интересности, а рай так все благостно, чинно, хорошо, или есть еще какие-то причины?
2: Ну, с одной стороны, действительно, пробираться в целом трудно, да, текст такой очень насыщенный и историческими персонажами, и философскими идеями, и концепциями, очень плотный, очень поэтически яркий и такой глубокий, поэтому не все с этим справляются, просто чисто физически, да, как Мандельштам об этом писал, сколько там нужно запастись сапогами какими там, чтобы туда путешествовать. Но, с другой стороны, есть, конечно, некий предрассудок, да, что вот ад – это интересно, а рай – это скучно, да, как Розанов говорил, что порок художествен, а добродетель так пресна. Да, вот это как бы у нас есть, к сожалению. Но мне-то как раз кажется, что вот Данте удалось эту третью кантику, да, третью часть, третье царство а писать не то, что не хуже, а, в общем-то, даже в чем-то ярче и сильнее. Хотя он постоянно оговаривается, что там слова человеческие не в силах передать, что и так далее. Но все-таки он это делает, да, и это, конечно, высочайшая поэзия. Не случайно, в общем-то, мы как-то уже упоминали, что именно это Третье царство сравнивали с музыкой, да. То есть первое – это скульптура, второе – живопись, а третье – музыка. Да, музыка тоже, есть люди, которые невосприимчивы к ней или как-то ее не понимают. Я тоже не могу сказать, что прям это хорошо так разбираюсь и готов оценить все изыски и тонкости музыкальных произведений. Но вот нужно как-то настроить свой слух, взгляд на это. И сам Данте ведь к этому приходит с большим трудом. Да, то есть он там, в общем-то, он был готов узреть светило в конце второй песни, то есть когда он вначале прошел через все круги ада, да, полностью, ну, испытав, можно сказать, все ужасы и погрузившись во все бездны, а потом через очищение, поднимаясь на гору, да, и смывая вот эти семь пекато, семь грехов, со своего лба и оросив, в конце концов, водою, только тогда он был увенчан митрой и венцом, да, в конце, и вновь стал готов узреть светило, да. То есть это целый такой, ну, можно сказать, обряд инициации, да, если хотите, или некая вот очень серьезная такая подготовка, такой триатлон, не знаю, Iron Man, да, в общем, ему надо было к этому путешествию в рай подготовиться. И, конечно, ну, без Беатричи все равно ничего бы не получилось. То есть без некой божественной помощи, которая ему была преподана.
1: Ад построен по принципу страстей, грехов. Структура адского путешествия проводит героя через созерцание того, как в аду люди, которые не успели или не хотели покаяться в жизни, остаются мучимы теми грехами и пороками, которым они принадлежали в земной жизни. Чистилище строится архитектонически, как тоже прохождение через различные пороки, но это люди, как мы говорили вчера, которые успели принести покаяние, и они имеют шанс на исцеление, на переход после чистилища в рай. Но тоже структурируется через то, что их мучает, то, что их мучило в греховном смысле и в земной жизни. А как-то как это интегрируется в рай? Как структурирован рай в этой логике?
2: Ну, надо сказать, что и в данном случае с раем Данте ничего не придумывает сам. Да, он берет эту концепцию и устройство райского мира, он прямо говорит, у Дионисия Ареопагита, да, в его учении об ангельской иерархии, да, собственно, вот оттуда 9 чинов ангельских, да, 3 по 3, да, 3, как бы, 3 таких группы, да, по 3 ангельских чина, да, то есть 3 умноженные само на себя. И это в полном соответствии с православным учением, то есть там самое первое – это ангел, архангел и престол, и, ну и так далее. Да, вот все как мы знаем из учения Дионисия, причем он сам прямо говорит, что Дионисий об этом всем написал, да, поэтому оттуда он и берет концепцию. Единственное, что Данте добавляет к этому еще название планет, да, в этом это, конечно, глубоко оригинально. Он говорит, что язычники наделяли эти планеты статусом богов, но это, конечно, заблуждение, глупость, а на самом деле это, как бы, у него это название сфер райских. То есть первое там это Луна, да, потом так, второе у нас Меркурий, Венера и так далее. Да, то есть это очень интересно такое. Вообще его мастерское умение сопрягать какие-то достижения, ну, там, из астрономии, из каких-то естественных наук с богословским, оно, конечно, поражает. И вот представление из античности, да, вплетать в ткань именно христианского понимания мира, ну, это вообще совершенно виртуозно, как это у него, скажем, в адском царстве сделано, где, собственно, все там гидронимы, топонимы, да, они взяты, и как многие из действующих существ, мы уже об этом говорили, взяты из античных представлений, да, флегетон там и прочее там. Так и здесь, в общем-то, он берет название светил, ну, тут же там Меркурий или Венера, да, их называли богами, но это просто название планет, да, и он им придает вот именно значение таких райских сфер, да, как бы преображая, освещая те искаженные языческие представления, которые были. Но это настолько получается органично, что просто диву даешься, как это вообще все он сумел, как вообще человек доступно, поэту доступно, такая, ну, и систематизация, с одной стороны, а с другой стороны, ну, такой поэтический взгляд, очень мощный. То есть девять небес, вот они так же, как девять ангельских чинов.
1: А иерархия есть в раю?
2: Конечно, да. То есть
1: по первые... какому принципу она выстроена?
2: Ну, вот принцип не совсем очевиден, но единственное, что мы точно можем сказать, что те сферы, которые ближе к Богу, да, которые как бы выше, что ли, находятся, да, они крутятся с большей быстротой, да, то есть это степень любви к Богу их показывает, да, что чем ближе к Богу, тем быстрее движение.
1: Интересно.
2: Да, да, мы с вами говорили, что вот рай – это такая, ой, в смысле, ад – это такая статуарность, да, некая застывшись. Конечно, там тоже есть вот там среди, там, в круге сладострастия, да, но это скорее хаотическое, бессмысленное вращение, которое приносит только страдания человеку. А здесь другое движение, да, движение полной любви, которое все время стремится соединиться со своим перводвигателем, да, как он называется, у Данте, с Богом, да, с империем.
1: Перводвигатель... термин Аристотеля, а Аристотель для Данте главный, да, философ.
2: Да, Аристотель у него там не раз упоминается. И в этом смысле, да, получается, что, конечно, отличаются по своему блаженству эти круги.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Архимандрит Симеон Томочинский сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы говорим про божественную комедию Данте, конкретно сегодня про песнь «Рай». Собственно, я про это и спрашивал. Кажется вполне логичным читателю, думаю, слушателю, что когда мы говорим про грехи, в них есть какая-то иерархия, один хуже другого. Есть совсем страшные, есть чуть менее страшные, есть чуть менее, может быть, чуть более простительные, чуть более понятные, есть совсем смертные. И, как кажется, попадая в противоположную область бытия, где предполагается уже добродетели, свет, святость и так далее, можно быть более святым или менее святым. Кажется, как будто нет, все вот уже теперь все вокруг Бога. Но и здесь какой-то принцип у Данте есть, через который вот эта вот иерархичность выстраивается.
2: Конечно, иерархичность все равно существует, но ведь и ангельские чины тоже, ведь одни ближе к Богу, другие дальше. То есть это же, вот, скажем, первый их тройка, да, она как бы, хотя мы не можем сказать, что они хуже там, да, или лучше там, ангел, архангел и престол, но все-таки как бы они в иерархии чуть далее от Бога, да, и так же, как и святые, да, вот там потом Данте рисует вот в «Райской розе» этот пантеон, да, этот иконостас, как бы мы сказали, да, у нас же в иконостасе тоже, да, вот Иоанн Предтеча, Богородицы предстоят, да, в деисисе, то есть это самые приближенные, мы, у нас тоже обязательно есть как бы некая иерархия, некоторый порядок, собственно, упорядоченность это тоже очень важная принадлежность горнего мира, но не в смысле какого-то такого казарменного, конечно, порядка, а в смысле, да, и некой иерархичности, некоторой приближенности к Богу, потому что, ну, и у самого Христа есть вот любимый ученик, да, апостол Иоанн. Почему он любимый, да, с какой стати, да, что за предпочтение вообще, что за... Ну, потому что он больше любил сам Христа, поэтому он и любим, потому что Бог есть любовь, поэтому в ком больше любви, тот и более любимый, да, получается. Так и здесь. Все пребывают в блаженстве, все во всех сферах райских, и все стремятся к Богу, и все наполнены им. Но, тем не менее, есть вот определенная иерархичность. Да, и, кстати говоря, вот чтобы не забыть, сразу хотелось бы упомянуть... Очень интересно, уже в первой песне у Данте, в первой песне «Рая» появляется слово, которое мы сейчас знаем как трансгуманизм.
1: Так.
2: Трансуманар.
1: Ну, да, как сейчас это... принято говорить, в хорошем смысле этого слова.
2: Да, ну, в прямом, да, вот, трансуманар сигнификар перверба нон сипория. Да?
1: Красиво вы говорите.
2: И непонятно.
1: А это не важно, главное, что красиво.
2: Но это очень важно тоже, как бы это понятие сразу раскрыть. Это, кстати, исследователи обнаружили, как первое упоминание этого термина трансгуманизм. Но в дантовском понимании это, по сути, преображение. Да? Ну, некоторые переводят вот как сверхчеловечность. У Лозинского это пречеловечение. Это так звучит. Пречеловечение. Вместить слова нельзя. Пречеловечение.
1: Но, по пре, су... то есть как приставка превосходства. Да, вот,
2: да,
1: как прекрасный, премудрый.
2: Это вот преображение. Это вот то, что происходит. Он приводит образ бабочки, да, из гусеницы, да, вот, которая ползает, такая страшная, ползает по земле, вдруг из нее небесный мотылек появляется, бабочка, которая взлетает к небу, необыкновенной красоты, необыкновенной воздушности, как вот из этого чудовища, так сказать, родилось такое, да, это вот...
1: Достижение цели. Вот Флоренский, который очень любил Данте и тоже его комментировал в известной книге «Мнимости в геометрии», тоже, кстати, интересно, книга про геометрию, но вот образцом для описания геометрической реальности оказывается вот эта архитектоника Данте. Говорил, что, вслед за, опять же, за Аристотелем, бабочка интеллехия гусеницы. То есть гусеница предназначена, ее идея, ее замысел, если угодно, Бога о ней стать бабочкой. Вот, видимо, также у человека замысел Бога, да, человека стать обожиться.
2: Абсолютно точно, да. То есть как бы не меняется сущность, но происходит метаморфоза. Метаморфоза – это и есть преображение. Да,
1: это потрясающе интересно, потому что мы же сегодня слово «трансгуманизм», я очень вам благодарен за замечание, как раз-таки обычно используем в контексте скорее антирелигиозном, то есть что-то, что преодолеет обычную человечность. Ну, что является примерами трансгуманизма? Например, загрузить сознание человека в компьютер и тем самым преодолеть, вот, собственно, человеческое и оставить только техническое. Или еще более такой, как мне кажется, жестокий вариант, когда человека замораживают, чтобы потом разморозить вот через какое-то время, когда технологии через, может, десятилетия достигнут возможности бессмертия. То есть это преодоление человеческого куда-то в область непонятно чего. Сверхчеловеческое, нечеловеческое, компьютерное, техническое, биологическое, что угодно. То есть человек не преображается, отменяется. А что по-настоящему был настоящий трансгуманизм, так превосхождение человека к его цели, нужен Бог. Вот настоящий трансгуманизм, сейчас вы говорите, это, собственно, да. Это Бога-человек Иисус Христос.
2: Ну, очищение терминов – это вообще наша миссия главная.
1: Вот мы сейчас занимаемся благодаря вам этим. Кстати, классно. Я никогда так об этом концентрированно не думал, а Данте для этого дает прям суперповод.
2: Да, и, собственно, как тот первый, кто использовал и ввел этот термин, он имеет право на, вообще-то, приоритет и, так сказать, основополагающий смысл в этом. Но это так же, как с просвещением, да, этот же термин украли у церкви и у нас, у христианского мира, так называемые просветители французские, мракобесы, да, которые совершенно другим его наполнили смыслом. А просвещение – это же термин, который означает крещение, да, он, это, собственно, просвещение светом Христовым, да, свет Христов просвещает всех. То есть вот это об этом там Гоголь прекрасно писал, и другие наши мыслители, но, пожалуйста, его как бы совершенно переделали и исказили. Да, также и здесь трансгуманизм, да, то есть изначально преображение человека, да, то, к чему он призван.
1: Я на эту тему еще один пример вспомнил. Вот, есть же обычно вот эта категория сверхчеловека ассоциируется с антихристианином Ницше, а вот у Владимира Сергеевича Соловьева была статья «Идея сверхчеловека» с, в общем, критикой скорее Ницше, с идеей, что, а в общем, уже сверхчеловечество нам было явлено в лице Иисуса Христа. Уже не нужно ничего искать. Вот оно, как бы превосхождение человека, но в хорошем смысле, не как отмена, не как уничтожение человеческого, как его преображение причастностью, причастием, приобщением к тому, что больше человека, тому, что свято, к Богу. Потому что интеллехи человека быть обоженным.
2: Да, это прекрасный тоже пример. Ну вот, нужно возвращаться к истокам и прибегать к оригиналу, поэтому Данте здесь нам как раз очень помогает.
1: Так, ну тогда возвращаемся к Данте. Так, мы заговорили про то, что и среди добродетелей, среди этажей рая есть какая-то иерархия, как она выстроена, то есть кто, находясь внутри рая, от Бога все-таки, даже я их слово дальше не хочу произносить, надо как-то по-другому эту фразу строить, кто наименее близок к Богу, а кто совсем близок к Богу?
2: Ну вот первая сфера, она вообще очень неожиданная такая и для меня, и, может быть, для многих. «Спирити вотиви манканти». Ну, все поняли, о ком идет речь. То есть нарушивший обет, имеется в виду обет монашеский, безбрачия. Но здесь идет речь о чем? Не о тех, конечно, кто, так сказать, кому надоело быть монахом, и он пошел во все тяжкие. Но действительно, там Данте приводит эти примеры, бывают случаи насильственного не пострижения, а наоборот, да, расстрижения, что называется. Это может происходить с какими-то лицами царского рода, да, которые, например, приняли монашество, а потом их заставили по тем или иным причинам вступить в брак, и они не могли этому сопротивляться, да, то есть в душе сохраняя, так сказать, целомудрие и верность своим обетам, но в практическом смысле не имея возможности этого воплотить, да, или насильственно, как тоже из истории бывает, там, монахини, например, да, на которых там просто напали там и насиловали их, да, и так далее. То есть вот такие примеры случаются, это люди, как бы пострадавшие, да, можно сказать, в каком-то смысле даже мученики, да, но душой, как бы это Данте подчеркивает, они остались верными своим обетам, своему выбору. Потому что он сам говорит, Данте, ну невозможно, ты уже отдал эту Богу, да, себя посвятил, принес в жертву самого себя, как ты можешь этот дар забрать? Ты не можешь его забрать, да, но понятно, что его другие могут похитить, да, поэтому вот неожиданно такое первое. Но, тем не менее, они у него все равно вот в первой сфере на Луне, не знаю, Луна, так сказать, насколько там хорошо на Луне, первое небо, вот они как бы самые удаленные от Бога. Вот. Вторая сфера – это уже второе небо с разными святыми и мыслителями уже он встречается. «Ативи перля глория террена», да, то есть те, кто был облечен властью на земле, но вел праведную жизнь. Вот, в частности, там император Юстиниан, этот наш...
1: Сподобился рая по Данте.
2: Да. Но там действительно мы встречаем у Данте и различных там римских мыслей. Ну, собственно, Юстиниан и был римским тоже, в том смысле, что это Восточная Римская империя, и законодателем. И он, собственно, излагает, Юстиниан как раз излагает ему целую концепцию Рима и царской власти. Так, вообще-то, он такую лекцию неплохую прочитал поэтическим языком. То есть, в общем-то, это достаточно интересно. Меркурий, да, это вторая у нас...
1: Мы вернемся к нашему путешествию по Дантовскому раю после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: «Радио Вера». Вместе творим добро.
5: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
6: Ежедневно, утром. На радио «Вера».
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня архимандрит Симеон Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии. И сегодня наш проводник по Дантовскому раю. Я напомню, что в этом светлом вечере мы, как и всю неделю, в часе с 8 до 9 обсуждаем эту великую книгу, божественную комедию Данте. И вот сегодня добрались до рая и движемся дальше вверх.
2: Ну, проводник, это громко, конечно, сказано. Я тут сам стараюсь не запутаться, да, потому что, ну, мысль, конечно, Данте, она очень высока, очень причудлива, хотя и безупречна с точки зрения вот такой продуманности, да, какой-то гармонии.
1: А вот смотрите, мы к третьему небу немножко переходим.
2: Да.
1: Это Венера. И это обитель влюбленных.
2: Любвеобильных, да.
1: Любвеобильных. Вот тут интересно. Я напомню, когда мы... Вернее, все интересно, просто почему я именно про это вспомнил. Потому что мы, когда говорили с вами позавчера про ад, мы вспоминали знаменитую историю двух влюбленных, которые все-таки оказались в аду. Да, Паоло и Франческо. И обсуждали, почему вот их... Тоже вроде любовь, высокое чувство, казалось бы, но оно оказалось греховным в силу жизненных обстоятельств. Там это была измена, это была неверность, это была та любовь, которая вот оказалась порочной. А здесь вот настоящая любовь, да, которая непорочна. Вот чем она... Как по-иному Данте ее показывает?
2: Ну, вообще, мы уже говорили, что любовь по Данте лежит в основе всех устремлений человека. Просто она может быть дурная любовь, не туда направленная, а может быть, любовь, направленная к высшему благу, к Богу, и через него преображающие какие-то земные вещи. В этом смысле, конечно, здесь интересно... что мы бы ждали, что любвеобильные как-то, ну, повыше должны быть, да, вроде бы, да, но вот ты, только третья сфера, да, для них. Ну, значит, вот как-то нужно еще это вдумываться. Ну, во-первых, это Венера, да, то есть, понятно, Венера ассоциируется с любовью. Вот, но любовь, она врождена, и она должна быть, как говорится, вот туда, куда нужно. Здесь вот, ну, про природу, да, говорится, что должно быть следование природе, да. Природа, если к ней судьба нещадна, всегда, как и любой другой посев, на чуждой почве смотрит неприглядно. И если б мир, основы обозрев внедрённые природой, шел за нею, он стал бы лучше, в людях преуспев. Да, то есть вот очень важно понять свое предназначение, свою миссию, исследовать природе, которая Богом вложена. Да? Ну и в данном случае Данте еще как бы упрекает. У него, кстати говоря, вот в раю, прям вплоть до самой последней сферы, есть очень такие всякие нелицеприятные обличения, в том числе и современных ему нравов, и там монахов, и каких-то еще там властителей. То есть это не какое-то благостное, вот рай, значит, это какое-то благостное повествование, где все хорошие, где все добрые, все такое, значит, никакого пятна. Вот в том-то и дело, что нет. У него здесь много, помимо разговора, естественно, о светлых духах, о святых, о праведниках, о мудрецах, здесь много и всякого такого очень жесткого и нелицеприятного, да, и вот в частности в этой песне тоже, что он говорит: «Вы тащите к церковному елею такого, кто родился меч нести, а царство отдаете казнодею». Да, то есть вот как бы несоответствие миссии, призванию человека может его погубить. Ну и в частности здесь мы встречаем тоже неожиданно, например, Карла Мартелла, да, это вообще-то, ну, воитель, который действительно очень с точки зрения Данте, ну, и с точки зрения христианского понимания истории огромную роль сыграл, остановив вот вторжение там мусульманских орд, да, вступая за именно сохранение христианского государства. Но вот полководец, да, воин, военачальник в этом царстве
1: любвеобильных.
2: Оказывается, да, любвеобильных. Вы помните, у нас же там всякие другие, там Александр Македонский и прочие, там они где-то там в аду находились. Ну, понятно, что они там дохристианские, да.
1: А это... вот это что для Данте, как вам кажется? Это понимание, ну, служения военачальника как того, кто готов положить душу свою за други своя? И в этом смысле его служение достойно райской участи. А, или, ну, моменты, не знаю, политические. Ну, вот Данте как бы в его культуре, как он пишет, вполне нормально защитника католической церкви, даже пускай защитника с оружием, поместить в рай.
2: Да, естественно, потому что для него вообще, ну, власть – это же особое, так сказать, во-первых, призвание от Бога и особая миссия. У него же его, конечно, вот трактат там «Монархии», там и другие, они показывают, насколько властители для него имеют огромное значение и миссию в христианском мире, поэтому он, и их роль, она значительно больше, чем обычных людей, чем тех, кто как бы ведомые. Да, здесь все-таки человек, поставленный во главе, он определяет судьбу там целых государств, целых народов, да, а вот в случае с Карлом Мартеллом это вообще столкновение цивилизаций, да, как бы мы сказали, да, и он выступает здесь как вождь и защитник огромной христианской цивилизации, да, поэтому для него это очень важно, да, такие, хотя у него есть и простые люди совершенно, да, такие малоизвестные, нельзя сказать, что он только, значит, на сильных мира сего сосредотачивается, но естественно, что им он уделяет особое внимание, во-первых, по их значению в истории, ну и потому, что он реально понимает, что их вклад, он несопоставим.
1: А вот следующий уровень, мы уже на солнце перешли, на следующее небо, обитель, ну, скажем так, мудрецов.
2: да,
1: и великих
2: вот это,
1: ученых.
2: Один из самых интересных тоже кругов или сфер райских. Солнце, да, или соли, да, казалось бы, ну, тоже вроде как-то. Но вот это все только четвертая сфера. Любопытно. Но зато на солнце мудрецы, я помню, кого-то из спросили из философов, ну, у нас тоже про Данте размышлял, говорит, ну, а вы бы себя, вот где вы себя представляете, да, вот в мире Данте, да, ну, мы бы так смиренно, конечно, кто-то бы сказал бы там, ну, уж если не в аду, то, ну, где-то я бы хотел в чистилище, да, в ад вроде не хочется, в рай недостоин.
1: В ад очень не хочется.
2: Да. Вот, а в чистилище как бы что-то такое среднее для таких слабых, как мы. Вот, а он говорит, да нет, я вот там, где среди мудрецов, среди философов, да, это вот как раз в этом четвертом небе. Здесь очень интересная такая компания. Тут и Соломон, мудрейший праведник Ветхого Завета, и вот как раз Дионисий Ареопагит, Фома Аквинский, Боэций, да, и многие средневековые философы.
1: По-моему, Августин там же.
2: Августин, да. Но Августин любимый. Так мельком он. Но там есть Августин, который ученик Франциска Ассизского.
1: А, да, то есть это другой, не Августин Гиппонский?
2: Да.
1: Это не блаженный Августин,
2: нет, блаженный Августин.
1: А, понятно, другой Августин.
2: Да. Ну, понятно, что у Данте вообще он же богословие очень серьезно изучал. Предполагается, что в Париже тогда там был центр изучения богословия. И для него, конечно, вот эти схоластические мыслители католического мира тоже имели огромное значение. Там и Бонавентура, там и другие. Для нас они как бы немножко не совсем понятны их роли, их значение. В этом смысле мы не всегда... Тот же Боэций, да, утешение философии, конечно, замечательно. Они, кстати, вместе же с блаженным Августином в Павии, да, в итальянском, в одном храме похоронены. И там как раз на входе это храм... Дель Чиело, как-то так он называется, в городе Павия, в северной Италии. И как раз на входе в этот храм вот эта цитата из рая дантовского на итальянском языке приведена, потому что там похоронены и Боэций, и блаженный Августин японский. Ну, Боэций похоронен просто как мыслитель, к тому могила, а Августин, ним прекрасный такой саркофаг фантастический, да. Там даже иногда вот православным там разрешают послужить, потому что, конечно, это величайший и мыслитель, и праведник. Он где-то упомянут у Данте, но больше у него говорится о другом Августине. Вот, он же не всегда там дает такие прям пояснения, кто есть кто. Это нужно уже такие читать толкования, там какой-нибудь там Петр Едок. Там, да.
1: Но вот кажется интересным, что ведь в этом кругу, если я правильно понимаю, рая, да, великие мыслители, мудрецы. А Бонавентура, ярчайшая фигура западной философии богословия, и это понятно, царь Соломон и Фома Аквинский там же, но для, ведь есть, будет еще другое небо для, собственно, таких богословов и монахов более какого-то такого созерцательного направления, да, то есть вот на Сатурне,
2: да, да,
1: то есть там,
2: да,
1: получается, на этом небе, которое Солнце, там такие вот мыслящие именно что мудрецы, тоже богословы, но таких богословов и монахов более как-то вот, ну, скажем так, сокровенно мистически настроенных, созерцающих, не умствующих, не схоластичных, на другое небо более высокое помещает Данте.
2: Ну, понятно, что здесь всегда можно как-то спорить, но это как мы тоже можем рассуждать, кто там более там святой, более, так сказать, праведный из наших, например, там русских святых, тоже у нас же есть там вот преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский более значимый, а кто-то скажет, да, да нет, а там, может быть, другой какой-то святой, более значимый. То есть это такая вещь, ну, можно сказать, условная или нам не всегда, может быть, понятная. Там же, кстати, например, Иоанн Златоуст тоже здесь же находится.
1: Вот на солнце.
2: Да, да. И,
1: а в Сатурне кто находится? Это седьмое. если не ошибаюсь.
2: Там души созерцатели, там вот, да, больше как бы значимые в истории монашества такие деятели, как вот Петр Дамиани, который ему принадлежит замечательные это слова, что философия служанка богословия. То есть, может быть, здесь как раз вот...
1: Те, для кого богословие выше философии.
2: Да, то есть здесь как бы пока что там философ, а здесь богослово уже богослово настоящее. Да.
1: Слушайте, а Франциск Ассизский где?
2: Франциск, он, конечно, он, во-первых, он очень много присутствует вообще в поэме Данте.
1: Данте, он был францисканцем?
2: Да, он был францисканцем и был даже похоронен в такой...
1: В одежде францисканской.
2: В одежде францисканской, это терциарий, да, это как бы третье отделение ордена, да, то есть он к этому ордену принадлежал. И он, конечно, с огромным пиететом к нему относится и много раз... Ну, вот, собственно, у него там, да, Доминик, учредитель ордена доминиканцев, и вот Франциск, как такие воплотители идей христовых, вот, нищеты добровольной.
1: И где Франциск вот это?
2: Вот, вы знаете, он как бы находится в том иконостасе, который в конце там,
1: ага,
2: да?
1: До него дойдем.
2: Да, есть. А вот именно по сферам я не припомню, чтобы он прямо в какую-то конкретную был помещен. То есть понятно, что он же не всех упоминает, да, описывая эти сферы. Благоразумно, потому что у нас тогда было больше претензий. Да. Но это то же самое, что с грешниками. Да, вот мы говорим, а почему там, я не знаю, там Ахиллес там среди сладострастников, там, да, почему там не среди каких-нибудь убийц. Там, да. То есть как бы здесь, ну, всегда в человеке там, может быть, гамма всяких там и пороков, и добродетелей. Что там главное в нем выступает. Это видит только Господь Бог, ну и вот Данте через откровение получается, да. Хотя понятно, что это некая условность.
7: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Архимандрит Семён Томочинский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот мы движемся все выше и выше, и поскольку времени остается немного, я предлагаю просто упомянуть кратко Марс как следующее небо, где обители воителей за веру. Иисус Навин, библейский персонаж, библейский герой Иуда Маковей.
2: Ну, это пятый, да?
1: Да, пятый, да, пятый.
2: Да, но там самое интересное, что там встречает Данте своего прапрадеда, да, Качагвиду, да, сейчас вот тоже это замечательная такая традиция, распространена, как свой род, да, проследить, и вот Данте как раз без всяких, без всякого интернета, без всяких там архивов сумел проследить, и о многом ему предок рассказал, он рассказывает вообще всю историю Флоренции и всю историю их рода, да, и это, конечно, удивительно. В этом тоже есть апелляция, конечно, к Вергилию, да, который спускался, к Энею, точнее, да, в Энеиде встретиться со своим предком. Вот, да, дальше, ну, можно действительно...
1: Шестой Юпитер.
2: Языки как раз вот на шестом небе, да, да, Юпитер уже. Здесь интересно и тоже важно отметить, что впервые появляются как бы язычники, да, то есть мы с вами говорили, когда об Аде рассуждали, что, в принципе, по умолчанию все идут в ад, потому что, ну, они не знали Христа, но в лучшем случае они вот там в лимбе оказываются, как вот самые добродетельные, самые вот поэты, да, вот это огромные переделки, где там они в самке беседуют. Но оказывается, что все-таки могут и язычники оказаться в раю, и два таких примера Данте приводит. Один – это Орифей, троянец, праведнейший, да, из людей справедливейший, о котором упоминает Вергилий в «Энеиде», погибший, да. Вот по своим взглядам, по своей жизни, по своей праведности он оказывается большим христианином, чем многие христиане, да. И второй – это Троян. Ну, это была средневековая легенда еще об императоре Трояне, который, уже умерев, по молитвам мстителя Григория, папы римского Григория Великого, вернулся в свое тело и как бы еще прожил, уже принял крещение и стал христианином. Да. Ну, не только по молитвам, а, видимо, и потому, что он совершал добрые дела. Он там, про него известно, что он помогал там бедным и вообще же вел такую праведную жизнь. И то есть вот получается, что все-таки справедливость справедливостью, но есть как бы исключения. И есть действительно, Господь смотрит на сердце человека. Да, и поэтому это он два примера привел. Это не значит, что ими все исчерпывается, значит, и другие могут быть примеры.
1: Ну вот следующее, седьмое небо, мы уже чуть-чуть упомянули, обитель таких созерцающих.
2: Сатурн.
1: Сатурн, обитель созерцающих богословов и монахов. Ну вот, а дальше? Вот дальше мы подходим уже к самому-самому, наверное, ключевому, интересному, ближе к Богу, вслед за Данте. И вот восьмое. Восьмой этаж, восьмая сфера, сфера звезд.
2: Да, торжествующие.
1: Обитель
2: да.
1: торжествующих. Вот кто там торжествует, особенно зная, как важна категория звезд для Данте, любовь, что движет солнце и светило, то есть звезды.
2: Но здесь самое интересное как раз в этом небе – это богословский экзамен, так. который устроили для Данте. И не кто-нибудь, а три апостола, которые, главные, которые присутствовали при большинстве как раз чудес Спасителя – Петр, Иаков и Иоанн. Да, они и на горе Фавор с ним были, и в Гефсиманском саду, и при воскрешении дочери Иаира. И вот они олицетворяют собой три добродетели христианских, три звезды, которые, мы помним, зашли еще в чистилище, три богословских добродетели – вера, надежда, любовь. Да, соответственно, Петр – вера, Иаков – надежда, Иоанн – любовь. И вот они устраивают, прямо он говорит, я чувствую себя бакалавром там, который сдает экзамен, да, в другом месте говорит, что как школьник, да, я вот должен был отвечать. И каждый из них спрашивает о сущности вот этих трех добродетелей. Петр спрашивает, что такое вера? Как ты понимаешь веру? Давай-ка расскажи нам. Да, это не просто там катехизис нужно ответить, а, надо сказать, Данте дает удивительный по глубине, яркости, поэтичности ответ. Просто вообще читаешь, думаешь, ну, как это красиво и умно сказано, да, опираясь, конечно, на апостола Павла, да, что... о том, что такое вера. Но свой дает ответ, так что Петр, в общем, как бы вполне удовлетворен, говорит, молодец, там хорошо, можешь идти дальше. Да, то есть ему как бы нужно было выдержать этот экзамен. Если бы он не выдержал, еще неизвестно, дальше пустили бы его или нет. То же самое про надежду его спрашивает апостол Иаков, ну и про любовь Иоанн Богослов. Да, это очень такой важный этап в этом путешествии. То есть там не то, что он, значит, его, как в кинотеатре, ему там все показывают, а он, так сказать, расслабленно там попкорн там живет. Да? Нет, он должен вот включаться на полную катушку, как в аду ему надо было сохранять самообладание, чрезмерно не поддаваться какому-то вот или унынию, или наоборот, чрезмерно вот как-то стараться быть благостнее Бога, что называется, да, умнее Бога. В чистилище это вообще подъем на гору, это целое было, так сказать, целый большой труд и работа. Ну и вот в раю тоже не все так просто. И каждый раз ему надо смотреть на Беатричи снова, как-то вот с ее помощью продвигаться дальше. То есть там прям видно, как он меняется и сам меняется, и многое понимает в своей жизни. Ну и готов потом, да? Он вот готов узреть светило, как об этом говорится. Да, то есть он подготовленный богословски, духовно. И там про него говорили, что про Данте, вот у него даже борода опалена этим адским пламенем, да, потому что он прошел это вот, как про это, собственно, его сын говорил, что это метафора тоже, то это от земной жизни, да, вот что это такое, чистилище покаяния и рай веры, который не покидает поэта, что это некая вот такая большая метафора, вся божественная комедия, поэтому здесь...
1: Ну, как важно, что вера должна

0: дать отчет о своей вере.
1: Да, я бы вот советовал даже специально прямо эту песню там прочитать, где Данте сдает экзамен, потому что совершенно не книжные его ответы, не какие-то готовые формулы, которые вот он должен был заучить, а это видно, что из его живого опыта исходит.
0: И, вопрос, как у верующего.
1: Да, и это он так преподносит это апостолам, что они просто говорят, ну, молодец, да. То есть как бы видно, что это у тебя рождается из сердца, что это выстраданное.
0: А вот в этой связи вопрос. А неуместен ли тот, ну, если не упрек, то как-то такая, знаете, щепотка соли, что как-то Данте про себя уж чересчур хорошо говорит?
1: Много на себя взял, да. Конечно, такой вопрос встает, но вы знаете, когда вот читаешь эти... это повествование, эти описания, то как-то... становится ясно, что человек вот так просто от себя, ну, вообще не мог этого сделать. Ну, это какой-то нужно действительно было иметь сверхъестественные силы, дерзновение, чтобы пойти. Тем более он сам вначале говорит, слушайте, ну, я, говорит, я не апостол Павел, не Иней. Как я вообще это все пройду, да, еще в самом начале божественной комедии. То есть апостол Павел, да, возносился на третье небо и слышал неизреченные глаголы, да, которых... И это тоже об этом, в общем, нам не смог рассказать, потому что на сердце человека не всходило, да, что Бог приготовил любящим его. Инейс сходил тоже в загробный мир, и Данте сразу обозначает, я вообще тут как бы не сравним с этими людьми, да, ни с одним, ни с другим. Но вот он, пройдя через вот два царства, и вот как будто действительно на каких-то крыльях летит.
0: Ну, перед нами еще девятое небо, и уже потом Эмпирей, собственно, само божественное пространство.
1: Да, девятое небо вообще такое загадочное. Ну, для меня, конечно, потому что трудно как-то вместить, потому что это, ну, это перводвигатель, это кристальное последнее небо. Оно движется с максимальной скоростью, да, вот по сравнению с другими. Потому что каждую свою точку стремится соединить с каждой точкой Эмпирея, да, божественно. А Эмпирея – это метафизическая световая сфера, вне времени, вне пространства пребывающая, да, то есть уже... И, ну, в общем, это все очень сложно, конечно. Это философы, ну, уже настоящие богословы и мыслители как-то могут понять. Но здесь для нас важно, что вот скорость движения, она как раз выражает степень познания Бога и степень любви к Нему. Да, то есть, в общем-то, там даже, насколько я помню, персонажей таких не упоминается, просто Беатрича опять-таки возносит его к этому. И дальше, ну, последнее событие – это уже созерцание райской розы, да, вот как раз где расположены те святые, о которых мы говорили, и, в первую очередь, Божья Матерь, вокруг нее апостолы, Адам, Моисей, с другой стороны, да. И там же находится вот райская роза, это как бы вот такой некий иконостас, ну, подобие нашего иконостаса, да, просто немножко в другой логике расположено. И там же занимает свое место Беатрича. Она там, можно сказать, даже не среди первых ролей, где-то под Богородицей, но как служительница ее, да. И вообще здесь оказывается, что все это, естественно, Божьей Матерью руководится и управляется, и она во главе восседает этой райской розы. И более того, чтобы попасть уже к созерцанию Бога, самый итог путешествия Данте, созерцание Святой Троицы, так вообще это даже страшно, в общем, об этом помыслить. Они обращаются вместе с Бернардом Клервозским, который вместо уже Беатричи, в самом конце Беатричи, значит, занимает свое место в иконостасе в райской розе, и уже приходит Бернард Клервозский, тоже для нас немножко неожиданная, да, как бы фигура, мистический автор, богослов, монашествующий.
0: XII век, Бернард Клеровский.

0: И вот он вместе с Данте, они возносят молитву к Божьей Матери, потому что он не может перейти к созерцанию Бога без помощи Царицы Небесной, и там такая пространная, очень красивая молитва звучит, после чего он будет допущен, потому что, ну, как он сам там говорит, что это свет, который невозможно вынести глазам, он видит, но, с другой стороны, и оторвать взор от него нельзя. Да, и, конечно, вот эта последняя 33-я песня «Созерцание Триединого Бога» — это, ну, вообще некий такой шедевр, и ничего подобного мы, в общем-то, нигде, наверное, не встречали ни в богословской литературе, ни в художественной. Но без этого и не могло бы быть в полноте этого произведения «Божественной комедии». Потому что, если ты видел все глубины ада, прошел чистилище, ну и что? Ты на чем-то как бы что остановился? Какой итог-то? А итог-то именно такой, что ты должен прийти к Богу, поклониться Ему и созерцать Его. Конечно, он прямо говорит, что это, в общем-то, без особой божественной помощи было бы невозможно. Но вот ему, конечно, удивительно это удалось. Там, да, вот такие, можно даже какое-то процитировать слова, которые там говорят, что он увидел. «Я видел в этой глуби сокровенной любовь, как в книгу некую сплела, то, что разлистано по всей вселенной. Суть и случайность, связь их и дела, все слитое столь дивно для сознания, что речь моя как сумерки тускла». Да, все равно как сумерки, да, все равно как сквозь тусклое стекло, да, получается. Но, тем не менее, в общем, конечно, это поразительно, что он на это решился. И, ну, вообще, не случайно, ты говоришь, что сам замысел, как по Пушкину говоришь, сам замысел поэмы гениален, да, воплощение совершенно превосходит всякое человеческое воображение, поэтому и пытались и наши писатели все как-то вот подражать или что-то вот хотя бы...
1: А вот я давно ищу способа вас и места, и времени вас спросить, вот, наконец-то, в эфире «Радио Вера» нашел. Меня в свое время очень впечатлила услышанная от вас мысль, что Гоголь на самом деле написал все три части «Божественной комедии». Мы знаем со школы, что он хотел написать по образцу «Божественной комедии» «Мертвые души».
0: Прям в школе, да, это?
1: Да, я это помню со школы, что вот и первая часть «Ад» — это вот те самые «Мертвые души», потом второй том планировался, и его судьбу мы знаем, Гоголь его сжёг. Ну и где-то, видимо, на горизонте должен был быть третий том, но его уже не случилось вовсе. Но мне очень понравилось, как вы сказали, что на самом деле в каком-то смысле второй том есть. Это выбранные места с перепиской с друзьями. Mm-hmm. Это вот про чистилище в смысле, что это про борьбу со страстями, про некое их преодоление в жизни.
0: Mm-hmm.
1: И третий том «Рай» — это размышления о божественной литургии Гоголя. Да. Вот мне очень интересно, это ваша мысль? Это известно во всем гоголеведении? И вот как вы это придумали?
0: Ну, теперь, благодаря моим публикациям, да, известно во всем гоголеведении. Но то, что второй том — это соответствует выбранным местам, это мой учитель Владимир Алексеевич Воропаев сказал, что, собственно, выбранные места – это лирико-философский эквивалент второго тома «Мертвых душ», он сказал об этом, да. И это, в общем, как-то понятно, что вот круг идей, который он хотел выразить в своем томе, он именно там содержится. Там, типа, нужно проездиться по России, ведь второй том должен был строиться как раз, что от монастыря к монастырю Чичиков должен был ездить как раз в глубинке России.
1: И оканчивается Пасхой.
0: Да, я, конечно,
1: выбранные места,
0: да,
1: с перепиской с друзьями.
0: Светлым воскресеньем, да, совершенно верно. Вот, ну, а третий том, но вы знаете, когда вот я эту идею излагал, вот у нас батюшка, он физик очень известный, и он там коллайдером занимался, ну, очень серьезными, в общем, разработками и в Америке, и в Европе занимался, закончил физический факультет физмат МГУ, и он говорит, ну, это же действительно доказательство того, что это так, что Данте закончил свою божественную комедию, и Гоголь тоже должен был закончить перед смертью. Не могло быть такого, если он хотел построить его по образцу Данте, он должен был закончить. И действительно, его последнее произведение – это «Размышления о божественной литургии». То есть здесь как бы все совпадает, да, как бы срастается в этой концепции. Ведь мы же, помните, говорили, что считали, что Данте тоже не закончил, последние семь песен не могли найти долго, да, думали, что ну вот умер и не закончил. Но бывает же такое, да. А он явился во сне своему сыну Якубу, который вдруг там какой-то обнаружил тайник, во сне ему открыт, он знать о нем не знал, в комнате у Данте. И там уже, наверное, последние семь песен, начавшие уже плесневеть, да, рукопись. То есть вот, значит, все-таки он успел, если ему Бог дал это закончить, это же тоже очень о многом говорит.
1: Ну что ж, спасибо огромное, отец Семён, оглядываясь назад на прошедшие три дня, головокружительное путешествие. Мы начали с героя, который оказался в сумрачном лесу, земную жизнь пройдя до половины.
0: Окончили тем, что любовь, что движет солнце и светило.
1: Да, и окончили головокружительной какой-то интуицией созерцания круговращения любви в самой Святой Троице. Спасибо огромное. Архимандрит Семён Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской Духовной Академии, был эти три дня с нами сегодня, был нашим проводником по «Божественной комедии Данте». Я от души вас благодарю и надеюсь до новых встреч на волнах Радио Вера. А вы, дорогие друзья, обязательно завтра тоже к нам присоединяйтесь. В это же время, в 8 вечера, мы продолжим и завершим этот недельный цикл про «Божественную комедию». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
2: Светлый вечер. На Радио Вера.
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на Радио Вера. Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 11 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и фрагмент «Встречи» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на Радио Вера с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Как медведя музыке учили. По мотивам карельской сказки.
2: В одной деревне жили два брата. Старший все время хмурый ходил, никогда даже не улыбнется. Молча рыбу ловил, дрова рубил или лыжи мастерил. Прозвали его Молчун. А младший брат и работать, и веселиться любил. Все делал с улыбкой и с песней. Играл он на карельских гуслях кантеле, так что ноги сами в пляс шли. Его так и звали все – весельчак. Отправился как-то старший брат в лес по дрова. Приехал, вытащил топор из саней, нашел подходящую сосну и давай рубить. Тук-тук-тук. Пошел звон по всему лесу, а неподалеку медвежья берлога была. Проснулся медведь недовольный, вылез, да как зарычит. «Это кто тут шумит? Спать мне мешает!» И направился прямо на Молчуна. Тот топор бросил и в сани от страха упал. Лошадь понеслась быстрее ветра прямо по пням и сугробам, дороги не разбирая. Так в деревню и въехали. Вбежал Молчун в дом, слова сказать не может. Видит младший брат, что-то приключилось. Брат в угол забился, тулуп на нем рваный, и дров нет. Собрался он тогда сам в лес ехать. Подпоясался потуже, да кантеле с собой взять не забыл. Едет и посвистывает, струны перебирает, поигрывает. Ехал-ехал, пока ту сосну, что брат начал рубить, не увидел. «Ага», — думает, — «а вот и топор». Только перед тем, как начать рубить, решил весельчак на кантеле поиграть. Да громко запел песню, на весь лес слышно. Медведь снова проснулся, заворчал, из берлоги выбрался, лапы расставил, на младшего брата пошел. Хотел на него броситься, да не может. Лапы в пляс идут. И весело ему стало. «Научи-ка ты меня тоже играть», — просит он весельчака. «А что ж не научить?» — отвечает тот, и гусли медведю протянул. Попробовал медведь играть, да не очень-то у него получается. Лапы толстые, когти корявые. «Эх, надо бы тебе лапы потоньше сделать», — говорит весельчак.
3: «Так сделай», — ревет медведь.
2: «Это мы запросто». Расщепил весельчак дерево, вставил клин и зовет медведя. «Вставляй сюда лапы». Только медведь лапы в расщельну вставил, а весельчак хоп и выбил клин. Лапы у медведя-то и застряли.
3: «Не хочу больше на кантеле играть, отпусти меня», — ревет медведь.
2: «Ладно, так и быть, отпущу, только уговор, чтобы больше людей в лесу не пугал. Согласен?»
3: «Согласен», — рычит медведь. «Отпусти поскорее».
2: Вбил снова клин в расщелину весельчак, медведь лапы вытащил и бегом в берлогу. С тех пор больше не выходил он людей пугать, боялся, что снова весельчак с кантели ему попадется. А младший брат нарубил дров целую телегу, да с песней поехал домой. Недаром говорится, что веселый нрав и храбрости прибавляет.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Епископ Антоний Николаевский был назначен на Енисейскую и Красноярскую кафедру в 1873 году и стал третьим архиереем молодой епархии. Ему предстояло трудиться на пространстве, простиравшемся от нынешней Хакасии до Северного Ледовитого океана. Каждый год владыка Антоний совершал поездки по епархии, посещая и ее дальние пределы, в том числе Туруханский край, как в те времена называли северную часть Енисейской губернии. Там было 5 приходов, разделенных сотнями километров, в Туруханске, Дудинке, Хатанге, селениях Верхне-Инбатском и Тазовском. Всего в крае проживало около 7 тысяч жителей, в основном якутов, ивенков, долганов и представителей других коренных народов. Они вели кочевой образ жизни, странствуя по тундре. Жители Туруханского края, считал владыка Антоний, по причине отдаленности одной церкви от другой, лишены возможности посещать часто храмы и исполнять христианские обязанности. Характерны слова одного якута, который, приехав в Хатангу с озера Ессей, спросил: «Поедет ли кто из священников к нам на Ессей? Ведь мы такие же крещенные христиане», — продолжил якут. «Много есть у нас крестить и венчать». Чтобы северяне не были лишены церковной жизни, архиерей предписал духовенству ежегодно совершать поездки по местам кочевий. Также он организовал постройку казанской часовни у реки Гольчихи, правого притока Енисея. Это было популярное место рыбного промысла, куда съезжалось много людей. Коренные жители принимали православие искренне, а приезды священников встречали как праздник. Долганы и ивенки в своих чумах хранили иконы в особых ящичках или чистых мешочках, вынимая их для молитвы. И хотя нелегко было найти священников, которые имели бы желание и здоровье для служения в Туруханском крае, опору владыка Антоний нашел в протоиерее Михаиле Суслове, впоследствии ставшим известным миссионером и составившим словарь языка селькупов. За крещение сотен коренных жителей епископ Антоний дважды награждал отца Михаила грамотами. Большие труды понес епископ Антоний в южной части своей обширной епархии. Так, летом 1876 года в селе Аскис на территории нынешней Хакасии он крестил 3003 человека, включая 612 шаманов. Удивительно было видеть такое множество людей, собравшихся у реки Аскис на крещение. В сознании невольно возникали образы крещения русичей в Днепровских водах. «Откуда мне сие?» — вопрошал я себя в радостном трепете, — вспоминал владыка Антоний. Добрую память он оставил в Красноярске. В 1879 году его трудами в городе был заложен Успенский монастырь. На его территории действовала школа, где учились и представители коренных народов Сибири. Авторитет епископа Антония был столь велик, что жители после страшного пожара в 1881 году избрали его председателем комитета по помощи беднякам. В том же году он покинул Сибирь, будучи перемещен на Пензенскую кафедру. По воспоминаниям современников, владыка Антоний вел аскетический образ жизни, отходил ко сну поздно, а ранним утром, когда еще все спали, становился на молитву. Молитвенный подвиг он совершал тайно от всех ночью. Епископ оставил о себе память, как о ревнителе проповеди православия.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Чего ты хочешь?
3: Я буду работать все лето, копить деньги, и, может быть, вы тогда согласитесь продать мне Шайла.
2: Вот еще. Он станет моей лучшей собакой.
3: Но я хорошо заплачу. Сколько он стоил?
2: Ну, у всего есть цена. На тебе этого пса я никогда не продам.
1: Марти Престон не думал заводить собаку. Парень мечтал накопить денег на велосипед. Почему же он умоляет старого охотника по имени Джад продать ему щенка? Марти готов работать, во всем себя отказывать, лишь бы собрать нужную сумму и купить Шайла. Так зовут четвероногого малыша. Однако хозяин, похоже, вовсе не настроен продавать свою собаку. Но Марти необходим именно этот щенок. Такая непростая интрига завязывается в американском кинофильме «Мой лучший друг Шайла». Фрагмент из него мы только что с вами услышали. Картину снял режиссер Дейл Розенблюм, вдохновившись известной детской книгой писательницы Филлис Нейлор. Когда в 1996 году фильм вышел на экраны, на него отозвались положительными рецензиями крупные американские издания, в их числе «Нью-Йоркер» и «Лос-Анджелес Таймс». И правда, трудно не обратить внимание на такое искреннее, доброе и вдохновляющее кино. Это история о мальчике, который рискнул всем, чтобы спасти своего друга. Вот как вкратце описывает свой фильм режиссер Дейл Розенблюм. И предлагает зрителям на полтора часа погрузиться в атмосферу маленького, окруженного лесом американского городка, в котором разворачиваются удивительные события. Марти знакомится с Шайло случайно. Однажды во время прогулки мальчик замечает, что за ним увязался смешной лопоухий щенок. Оказалось, собака ранена и очень сильно напугана. Марти приводит Шайла домой и устраивает на ночлег под крыльцом. А утром узнает, что пса разыскивает их сосед Джад, охотник и браконьер, чье жестокое отношение к животным, даже к собственным собакам, известно всему городу. Мальчик понимает, что щенок сбежал из дома не от хорошей жизни. Но отец Марти настойчиво просит сына вернуть Шайла хозяину. И в точности, как Джад, слышать ничего не хочет об идее мальчика купить этого щенка.
3: Папа?
4: Да?
3: Я думал про пса всю ночь.
4: Я все уже сказал.
3: Я знаю, но...
4: Нет, больше ни слова об этом. Когда твоя бабушка заболела, мне пришлось заложить дом. Ты понимаешь это? Дом принадлежит банку, пока мы не расплатимся. И собак в нем не будет, ясно?
1: Видя, в какой безысходной, на первый взгляд, ситуации оказался главный герой фильма, начинаешь спрашивать себя, а как бы ты поступил на его месте? «Мой лучший друг Шайло» – одновременно увлекательный семейный фильм и мудрая, глубокая притча о силе любви, самопожертвовании и сострадании, побуждающая задуматься и заглянуть внутрь самого себя. По своей драматической мощи и эмоциональному воздействию, эта простая, спокойная картина, пожалуй, может дать 100 очков вперед любому блокбастеру. В этом, несомненно, заслуга не только режиссера, но и актеров. Потрясающе справился со своей ролью 11-летний Блейк Хейрон, сыгравший Марти. Великолепен Скотт Уилсон в роли охотника Джада. Но главной звездой фильма стал, конечно же, Френни, щенок породы бигль, исполнивший роль Шайла. В него влюбилась вся съемочная группа, а больше всех Скотт Уилсон, который постоянно жаловался, как трудно ему из-за этого играть злого хозяина. Иногда сила любви проверяется тем, насколько упорно ты готов за нее бороться, говорит ветеринарный врач, один из героев фильма Дейла Розенблюма «Мой лучший друг Шайло». И этой фразой, пожалуй, можно кратко выразить всю суть картины. Ну а мне остается только добавить, что во время съемок фильма ни одно животное не пострадало. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Существует ли какой-то способ максимально безболезненно и с пользой для себя пережить душевную смуту? Ответ на этот вопрос находим в 107-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей».
3: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже. Над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня». Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».
4: «И той уничижит враги наши».
1: Только что прозвучавший псалом начинается с твердого заявления царя Давида: «Готово сердце мое, Боже». Псалмопевец заявляет о своей готовности славить Бога. В древнем Израиле утреннее жертвоприношение совершалось до рассвета. Священники не ждали восхода солнца. Они зажигали огонь, воскуряли фимиам и начинали ритуал, когда окрестности были еще погружены во тьму. Псалмопевец понуждает себя к этому же, поэтому он и произносит: «Воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано». И далее мы видим слова благодарности и словословия, которые Давид приносит Богу. Важно обратить внимание на то, что это раннее хвалебное молитвословие происходит в довольно непростых обстоятельствах. Об этом псалмопевец упоминает во второй части псалма. «Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими?» Слово, переведенное на русский язык как «отринул», нередко употребляется в Ветхом Завете для того, чтобы указать на расторжение брака. То есть псалмопевец буквально говорит: «Ты развелся с нами, и теперь враги одолевают нас». Видимо, речь идет о филистимлянах, с которыми Давид воевал первую часть своей жизни и которые периодически наносили сильное поражение евреям. Вот и сейчас богоизбранный народ испытывает такие же тяжелые времена, переживает опыт богооставленности. Что же примечательного в этой ситуации? А примечательно то, что в эти темные минуты Давид начинает свой день не столько с просьбы о помощи, сколько с благодарения и словословия. И в его вступительных словах чувствуется, что он буквально понуждает себя к этому. Усилием воли он настраивает себя на хвалу и словословие. Давид, как человек опытный в духовной жизни, прекрасно знает, что благодарность Богу – это не просто сентиментальная эмоция. Настоящая благодарность – это всегда акт воли, который совершается рано утром, то есть в душевной темноте, до того момента, когда мы сможем разглядеть результаты своей молитвы, когда вроде бы не за что благодарить. Однако именно такая благодарность и создает в итоге пространство для спасения. Так Псалом предлагает нам очень действенный инструмент для нашей духовной жизни. Наша благодарность Богу должна быть не только реакцией на Его помощь, когда эмоции переполняют нас. Благодарность и хвала могут превратиться в оружие, которое приближает победу. Самая сильная молитва – это молитва славословия, которая совершается из глубины душевного отчаяния, в сердечной тесноте и смуте, когда кажется, что жизнь не сулит ничего хорошего и нет никаких поводов для радости. Вот именно в эти моменты, вместо того, чтобы тонуть в унынии, пытаться забыться в развлечениях, погрузиться в новостные ленты или того хуже, в сплетни и пустое времяпрепровождение, попробуем понудить себя сказать, как Давид: «Милость Твоя, Господи, превыше небес. Благодарю Тебя за все, что Ты делаешь для меня». Возможно, нам самим в эти непростые минуты подобные слова покажутся неестественными и странными. Но лучше не верить своим чувствам и продолжать. Сердце раскроется, и тогда мы на собственном опыте убедимся, как скоро Бог отзывается и наступает долгожданный рассвет.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждое лето фонд «Спасибо» из Ярославля организует для воспитанников и выпускников детских домов отдых с палатками на природе. Такие мероприятия позволяют ребятам научиться командной работе и самостоятельности, а еще обрести друзей. Владимир – выпускник интерната. Летние выезды с фондом «Спасибо» для молодого человека стали доброй традицией. Во время прошлых поездок он познакомился с ребятами из других учреждений, которые, как и Володя, увлечены спортом. Теперь они общаются и поддерживают друг друга. Кроме активных игр, во время совместного отдыха подростки учатся ставить палатки и готовить на огне, а вечером делятся впечатлениями у костра. В этом году в такую поездку собирается и Неля. Она тоже недавно выпустилась из детского дома и ищет работу. Девушка признается, что надеется познакомиться с другими выпускниками и узнать об их опыте самостоятельной жизни. Чтобы этим летом фонду «Спасибо» снова удалось организовать выезд на природу для ребят из детских домов, организации нужны средства на аренду палаток, спортивный инвентарь и питание для участников. Вы можете помочь в этом, сделав посильное пожертвование на сайте фонда «Спасибо». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Приехали мы с Игорем в деревню Платава, это Орехово-Зуевский район, неподалеку от границы с Владимирской областью, и добираться сюда, несмотря на то, что Платава прямо на трассе М7 расположена, добираться сюда из Москвы непросто. Самым очевидным выглядит способ от метро «Партизанская» на 391-м автобусе, который ходит до Орехово-Зуево, доехать до остановки Ожерелки. И вот Ожерелки и Платава – это теперь уже практически единый населенный пункт. Или, ну, наверное, самое простое, если у вас есть автомобиль, то на автомобиле по трассе М7 прямо из Москвы, ну или откуда-то вы едете, до Платавы.
2: И мы, конечно, с вами смотрим Платаву, но на самом деле, поскольку теперь это единое целое с следующей деревней Ожерелки, мы идем вдоль обочины Нижегородского шоссе, и идем мы к такому месту, которое здесь все знают, потому что, честно сказать, культурными достопримечательностями эта часть Подмосковья не богата, но здесь есть один монумент, одна скульптура, которую знают все местные жители, и это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Конечно, нельзя сказать, что это уникальный памятник, у нас в России памятников Пушкину, слава богу, стоит довольно большое количество, но у этого памятника уникальная судьба и уникальная история его появления. И вот мы с вами пришли сейчас к деревянному зданию библиотеки. К сожалению, она закрыта. Некоторое время уже она не работает. Может быть, будет какой-то
1: ренессанс.
2: Да, очень на это надеюсь. Но вот памятник стоит. Он виден, в общем-то, и с дороги. Если проезжать не на самой большой скорости и специально посмотреть, выезжая из Москвы, на правую сторону. Вот этот памятник сам по себе, может быть, и не является таким предметом высокого искусства. Он был поставлен здесь в 1967 году, и автором этого бюста является местный орехово-зуевский скульптор Пустыгин. Но строили этот памятник на народные деньги, и вот с тем, как была жива здесь, в Платаве, память о великом русском поэте, нам и предстоит сегодня разобраться.
1: А можно только я уточню, как в 60-е годы строили на народные деньги? Как строили до революции на народные деньги, примерно понятно. Как сейчас строят на народные деньги, тоже. А как в такое среднесоветское время происходило?
2: Ну, знаете, все-таки были сборы, были какие-то решения, допустим, собрания, выделение средств коллективные. Ну, то есть это не было Министерство культуры или какая-то вышестоящая организация, а решение было принято на уровне местном, низовом. Потому что для местных жителей была памятна одна очень интересная история, связанная с далекими, еще как в то время говорили, царскими временами, а именно в декабре 1830 года в этой деревне надолго застрял Александр Сергеевич Пушкин.
1: Это после Болдинской осени было.
2: Да, да. Ему встреча с этой местностью доставила очень мало удовольствия, потому что на самом деле у него

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждое лето фонд «Спасибо» из Ярославля организует для воспитанников и выпускников детских домов отдых с палатками на природе. Такие мероприятия позволяют ребятам научиться командной работе и самостоятельности, а еще обрести друзей. Владимир – выпускник интерната. Летние выезды с фондом «Спасибо» для молодого человека стали доброй традицией. Во время прошлых поездок он познакомился с ребятами из других учреждений, которые, как и Володя, увлечены спортом. Теперь они общаются и поддерживают друг друга. Кроме активных игр, во время совместного отдыха подростки учатся ставить палатки и готовить на огне, а вечером делятся впечатлениями у костра. В этом году в такую поездку собирается и Неля. Она тоже недавно выпустилась из детского дома и ищет работу. Девушка признается, что надеется познакомиться с другими выпускниками и узнать об их опыте самостоятельной жизни. Чтобы этим летом фонду «Спасибо» снова удалось организовать выезд на природу для ребят из детских домов, организации нужны средства на аренду палаток, спортивный инвентарь и питание для участников. Вы можете помочь в этом, сделав посильное пожертвование на сайте фонда «Спасибо». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Постом радую надежду свою на Тебя, грядущий Господи. Пост ускоряет приготовление к пришествию Твоему. Ожидание единственное дней и ночей моих. Пост истончает плоть мою, чтобы оставшееся легче было духом осветить. В ожидании Тебя не желаю питаться кровью, отнимая чью-то жизнь, чтобы радость ожидания разделили со мною и животные. Воистину не спасет меня одно воздержание от пищи. Даже если одним песком озерным питаться стану, не придешь ты ко мне, если пост не войдет глубоко в душу мою. В молитве открылось мне, что пост телесный – символ поста истинного, полезный начинающим в уповании на Тебя, но обременительный тому, кто только им ограничится. Потому и приобщил я к посту душу свою, чтобы очистилась она от множества женихов дерзких и словно невесту приготовить ее для Тебя. И внес пост и в ум свой, чтобы изгнать из него мечтания о мирском и разрушить все замки воздушные, возведенные из мечтаний этих, чтобы ум мой освободился от мира и приготовился принять мудрость Твою. И внес пост я в сердце свое, чтобы умертвить в нем все страсти и пристрастия мирские, чтобы мир небесный не овладел сердцем моим, когда снизойдет на него дух Твой пламенный. И наложил я пост на язык свой, чтобы отвык он от многословия и воздержанно говорил те слова, которые прокладывают дорогу пришествию Твоему. И связал я постом заботы свои, чтобы отогнал он их словно ветер, отгоняющий туман, чтобы не висели они пеленою густою между Тобой и мной и не возвращали к миру взгляд мой. И пост принес в душу мою смирение перед тварным миром и нетварным, и кротость перед людьми и всеми тварями, и влил в душу мою храбрость, о которой не ведал, пока вооружен был всем оружием мира. Чем было бы упование мое без поста, если не пустословием, прошедшим через многие уста, пока моих не достигло? Ложный пост сопутствует надежде ложной, отсутствие поста сопровождает безнадежность. Но словно колесо, идущее вслед колесу, истинный пост идет за упованием истинным. Помоги мне, Господи, поститься с радостью и радостно уповать. Радость из радости и праздников праздник, грядущий ко мне с улыбкой солнечной.

0: Радио «Вера». Владимир Короленко. «За иконой». Читает Людмила Максакова.
1: Глава шестая. Фиолетовые облачка стягивались и густели на холодевшем вечернем небе. Жаворонки припадали к нивам, крик перепелов несся мягкими переливами. По бокам дороги высокая рожь стояла двумя ровными стенками. В одном месте, на полосе, среди хлебов, стояла целая семья. Седой старик со старухой впереди, рядом сын большак, поотдаль молодуха. Две или три детские головки чуть виднелись среди колосьев. Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисовались ясно и торжественно над колыхавшуюся рожью.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1940 год. Уехав на работу после выходного дня, папа мой забыл в нашей избе на подоконнике свой маленький карманный молитвослов. Я знала, что отец с этой книжечкой не расстается. Я решила до папиного приезда спрятать молитвенничек в свой карман, чтобы не попал он к неверующим людям. Я спустилась по крутому берегу к реке, спряталась за высоким кустарником, передо мной расстилалась зеркальная гладь, противоположный берег был далек и безлюден, кругом царила тишина. Тут я достала из кармана папин молитвенничек, начала искать в нем что-нибудь новое. Утренние и вечерние правила мы уже читали наизусть с 11-12 лет, так что молитвенник никогда раньше я в руки не брала. Акафисты святым у нас были в отдельных книжечках, а о существовании акафиста Иисусу Христу я никогда не слышала. Тут он открылся мне. Я впилась в него, как голодная в хлеб. «Иисусе, желание мое, не отринь меня! Иисусе, пастырю мой, взыщи меня!» — шептала я. Я как будто нашла ключ в комнату, где могла быть теперь с моим Спасителем. Я без храма в деревне тосковала по нем, не находила слов для беседы с Господом, не знала, что сказать Ему. А тут знакомые евангельские события вставали перед моим мысленным взором, и образы сопровождались обращением ко Христу. Я целовала крохотную потрепанную книжечку, прижимала ее к сердцу. Через нее я нашла общение с Богом. Я стала счастлива.
0: Голоса

о милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Василий Жуковский.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий приехал в родную деревню. Уже несколько месяцев он жил в конице и успел познакомиться со всеми, кого не знал раньше. И только с одним человеком встретиться пока не удалось. Этот мужчина жил на краю деревни. У него была большая семья, но вот уже несколько лет он никого близко к себе не подпускал. Мужчина вообразил, что болен туберкулезом. Каждый, кто делал хоть шаг в его сторону, слышал сердитый окрик: «Не подходи, заразишься!» Жена подавала ему еду в корзине, надетой на длинную палку, а дети не имели права даже зайти в его комнату. На улицу мужчина тоже не выходил. Однажды отец Паисий решил навестить больного. Едва монах ступил на порог его комнаты, мужчина закричал: «Отец, не подходи! Тебе нельзя заражаться! Ты в монастыре с людьми общаешься!» Отец Паисий сделал вид, что не расслышал этих слов. Он прошел и сел на табурет рядом с кроватью. На тумбочке стояла банка варенья, а рядом лежала ложка, которой больной явно только что это варенье ел. Недолго думая, отец Паисий схватил ложку, зачерпнул варенье и отправил себе в рот. Мужчина едва не лишился чувств. «Ты что делаешь, несчастный?» – заорал он. «Ну все, теперь и ты заболеешь чахоткой!» Отец Паисий засмеялся. «Нет, не заболею, потому что у тебя нет никакой чахотки. Вставай, пойдем на улицу, там такое солнышко!» Опираясь на руку отца Паисия, мужчина вышел во двор и полной грудью, в которой действительно никогда не было ни малейшего признака болезни, вдохнул чистый воздух. «Вскоре он и на работу начал ходить», — рассказывал отец Паисий эту историю своим братьям на Афоне. «Но какова была сила его помысла? Сам себя убедил и сам страдал, и жена его, и дети, а все по-пустому. Правду говорят, самый большой эгоист — тот, кто потакает своим мыслям и никого не хочет слушать».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: За каждой божественной литургией в храме мы слышим заповеди блаженства. Блаженны кроткие. Кто такие кроткие? В сочетании с нищими и плачущими нам кажется, что кроткий – это угнетенный и жалкий человек. Но это не так. Кроткий – это укоротивший самого себя человек. Как понять, кроткий ты или нет? Хочу поделиться с вами строками из книги преподобного Иоанна Лествичника. Признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную и залог любви к нему.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 1927 год. Тульская губерния. Усадьба Поленова. Летом умер художник Поленов. Все было очень неожиданно. Наверное, взрослые понимали, что он доживает последние дни. Но нам, детям, никто не говорил, что болезнь смертельная. Это были первые похороны в моей жизни. Накануне похорон сын художника, дядя Митя, собрал нас всех, девочек, и сказал: «Мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы вы нарвали много-много васильков». Стояла самая середина лета, васильки были в разгаре. Ближе к вечеру он нас опять позвал, принес такую рамку большую, деревянную, прямоугольную, на которой была натянута из тонкой проволоки крупная решетчатая сетка. И вот он начал, а мы ему помогали в каждую дырочку вставлять букетики. В итоге получился синенький коврик из васильков. Хоронили Поленова на деревенском кладбище в ближайшем к его дому селе Бехове, возле церкви, построенной по его рисунку, на высоком берегу Оки. Стоял погожий летний день. Все вокруг было так красиво. Василия Дмитриевича отпевали в этой почти игрушечной церквушке Святой Троицы. Как нам сказали, изнутри расписаны его друзьями и учениками Репиным, Головиным, Якунчиковой. Все-таки это был еще 1927 год, и церкви в таком количестве не закрывали, как позднее. И похоронный звон был еще разрешен. Могила была вырыта заранее. Вокруг плотно стояли люди. Но нас, детей, пропустили вперед. Гроб опустили, засыпали землей. Потом сделали холмик. Вдруг вот здесь Дмитрий Васильевич взял раму с нашими васильками и положил прямо на холмик, на могилу отца. А потом люди клали много цветов, и красных, и белых. Но на наш коврик ни одного цветка положено не было. Он так и остался таким синеньким пятном. И помню, как я стояла и все любовалась васильковым пятном и думала, как же стыдно, что вот я стою у могилы и радуюсь красоте, в то время как все-то люди только и думают, что о Поленове. Это чувство стыда до сих пор немножко где-то сидит во мне, хотя сейчас я понимаю, что это были первые глубокие мысли о жизни и о смерти.
0: Голоса

0: Пассажиры поезда Берлин-Санкт-Петербург проходили таможенный досмотр. Штемпель в руках инспектора взлетал и со стуком опускался на отрывные талоны их заграничных паспортов. Под каждой печатью, пером от руки, таможенник старательно выводил дату – 20 апреля 1883 года. Подняв глаза на очередного подошедшего для досмотра пассажира, инспектор едва не подпрыгнул от неожиданности. Солидного вида господин в элегантном черном костюме тянул за собой какую-то невиданную железную машину. Два тонких колеса, большое и маленькое, соединенные перекладиной, спереди были увенчаны некой изогнутой наподобие коровьих рогов трубкой. Таможенник привстал из-за своего бюро, поднял очки на лоб и спросил элегантного господина: «А что это такое, милостивый государь, вы изволили привезти?» Господин улыбнулся: «Это, если угодно, экипаж». Элегантного господина звали Вильгельм Столь. Он был известным и богатым воронежским промышленником. Необычный двухколесный экипаж Вильгельм Германович купил в Берлине и теперь вез его домой. Так в Воронеже появился первый в истории города велосипед. Вильгельм Германович купил довольно редкий и весьма дорогостоящий по тем временам велосипед отнюдь не для собственного развлечения. Однажды за границей, где Столь часто бывал по делам, он увидел эту чудо-машину, увлекся велосипедной ездой и вскоре загорелся идеей организовать в Воронеже ни много ни мало велоклуб. Спустя некоторое время после покупки первого велосипеда Вильгельм Столь привез в Воронеж еще несколько и устроил на территории своей фабрики площадку для велосипедных прогулок. И если в Европе подобный досуг могла позволить себе лишь обеспеченная элита, то у Столя прокатиться на невиданном доселе чуде техники дозволялось всем желающим и бесплатно. Впрочем, стремление помогать людям выражалось у Столя далеко не только в желании развлекать людей, как в случае с велосипедами. На протяжении многих лет Вильгельм Германович финансировал Воронежское отделение Мариинского попечительства о слепых и городское училище для незрячих. А в 1897 году на личные средства построил в Воронеже офтальмологическую клинику, где по личному приглашению Столя практику вели известные в этой области медицины специалисты. Много общаясь с незрячими, Столь прекрасно понимал, как трудно им порой бывает адаптироваться в обществе, к примеру, найти достойную работу. Особенно, по мнению Вильгельма Германовича, это касалось девушек. Вот почему в своем имении, неподалеку от станции Графская, Столь вместе со своей женой Анной Дмитриевной открыл приют для слепых девочек. Содержали его супруги, разумеется, за собственный счет. Незрячих девочек здесь по специальной системе обучали музыке, рукоделию, закону Божьему и даже актерскому мастерству. В приюте действовала собственная труппа, с таким успехом дававшая спектакли, что посмотреть на игру необычных актрис приезжали театралы из Москвы и Петербурга. Но главное, что супруги Столли смогли дать воспитанницам своего приюта, это смелый взгляд в будущее. Всех девушек Вильгельм Германович обеспечивал личным капиталом, на проценты с которого, в том случае, если не удастся поступить на службу, они могли бы жить, не нуждаясь. А нескольких воспитанниц бездетная чета Столлей официально удочерила. Прошло больше века с тех пор, но имя Вильгельма Столля по-прежнему на устах у жителей Воронежа. В честь него назван крупный культурно-исторический фестиваль «Стольфест». Премией имени Вильгельма Столля награждаются воронежские предприниматели за заслуги в области экономического и социального развития региона. Кстати, победителю вручается статуэтка в виде велосипеда.
1: милосердия.

Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел-херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесные». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь «Да веселятся небесные», о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, по просмертию смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирви велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле – верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел-херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
1: Тропарь «Да веселятся небесные» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «Да веселятся небесные» один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «Да веселятся небесные» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Умер один известный ученый и предстал перед Богом. «Мы, люди науки, научились всему, что умеешь ты», — сказал он гордо. «Пересаживать сердце, клонировать людей, создавать новые виды живых организмов. Все, что считалось чудесным и приписывалось твоей мудрости и могуществу, для нас уже не составляет труда». «Хорошо», — сказал Господь. «Давай проверим это. Мы вернемся к начальной эпохе и создадим первого человека — Адама». Ученый нагнулся, чтобы зачерпнуть горсть пыли. «Погоди, не так быстро», — остановил его Творец. «Используй для этого свою собственную пыль, а сотворенную мною не трогай».

Нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почестей и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей. Разве что до срока станет гробом тело моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: Светлое радио. Владимир Короленко. Мгновение. Читает Людмила Максакова.
1: Глава 7. На утро солнце взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись по небу. Море стихало, колыхаясь, как будто стыдясь своего ночного разгула. Синие тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими веселыми брызгами. Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Какое горячее участие принимала государыня Александра Федоровна Романова в судьбе туберкулезных, приезжавших лечиться в Крым. Санатории в Крыму были старого типа. Осмотрев их все в Ялте, государыня решила сейчас же построить на свои личные средства в их имениях санатории со всеми усовершенствованиями, что и было сделано. Часами я разъезжала по приказанию государыни по больницам, расспрашивая больных от имени государыни о всех их нуждах. Сколько я возила денег от Ее Величества на уплату лечения неимущим. Если я находила какой-нибудь вопиющий случай одиноко умирающего больного, императрица сейчас же заказывала автомобиль и отправлялась со мной лично, привозя деньги, цветы, фрукты, а главное – обаяние, которое она всегда умела внушить в таких случаях, внося с собой в комнату умирающего столько ласки и бодрости. Сколько я видела слез благодарности, но никто об этом не знал. Государыня запрещала мне говорить об этом. Императрица организовала 4 больших базара в пользу туберкулезных в 1911, 12, 13 и 14 годах. Они принесли массу денег. Она сама работала, рисовала и вышивала для базара. И, несмотря на свое некрепкое здоровье, весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Полиции было приказано пропускать всех, и люди давили друг друга, чтобы получить что-нибудь из руки государыни или дотронуться до ее платья. Она не уставала продавать вещи, которые буквально вырывали из ее рук. Маленький Алексей Николаевич стоял возле нее на прилавке, протягивая ручки с вещами в восторженной толпе. Восторгу населения не было предела. Народ, в то время не тронутый революционной пропагандой, обожал их величество, и это никогда нельзя забыть.
0: Голоса

Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах Порфирий уже несколько месяцев жил в маленьком городке неподалеку от Афин. Здесь, как и на Святой Горе, он часто принимал гостей. За мудрым духовным советом к нему съезжались сотни людей, и ни один не уходил без помощи и поддержки. В этот день посетителей было особенно много. Ощутив сильную усталость, отец Порфирий решил ненадолго прилечь. Вскоре поднялся сильный ветер, небо затянули свинцовые тучи, хлынул ливень, и началась гроза. Не все гости отца Порфирия к этому времени успели разъехаться. Оставшиеся кинулись искать укрытие. Беспокоить монаха им не хотелось. К тому же в крошечной комнатке отца Порфирия все они ни за что не поместились бы. Поэтому люди встали под крышу домика в том месте, где навес был более широким. Это спасало от дождя, но вокруг сверкали молнии, а гром гремел так, что содрогалась земля. Все были сильно напуганы. Такой страшной грозы давно не было в этих местах. Но вот дождь утих, а на прояснившемся небе засияла радуга. Гости облегченно вздохнули и направились к своим автомобилям. В этот самый момент дверь кельи распахнулась, и на крыльцо вышел отец Порфирий. «Уходите?» – удивленно спросил он гостей. «А я хотел пригласить вас попить чаю в беседке». «Батюшка, вы так устали!» – смущенно отвечали посетители. «Я прекрасно выспался», — возразил отец Порфирий. «Оставайтесь». Гости недоуменно переглянулись. «Батюшка, как вы смогли спокойно спать в такую жуткую грозу? Неужели вам не было страшно?» — удивились они. «А разве была гроза?» — удивился в свою очередь отец Порфирий. Потом увидел у крыльца большую лужу и покачал головой. «Надо же, а я ничего и не слышал». «Тот, кто не доверяет Богу, всего боится», — мудро рассуждал святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «А тот, кто с готовностью вверяет себя в его руки, не думает об опасностях, и они, по воле Господа, обходят его стороной».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Смирение – основа всех христианских добродетелей. Святые отцы написали множество поучений о смирении. Но каждый человек, проходя своим духовным путем, все равно спотыкается, много раз падает, встает и снова подвязается, прежде чем приобретет эту добродетель. Правильное понимание смирения рождается только из практики. Интересно бывает читать об опыте других людей, трудившихся над совершенствованием своей души. Хочу поделиться с вами строками, написанными святой мученицей-царицей Александрой Федоровной Романовой. Смирение не в том, чтобы рассказать о своих недостатках, а в том, чтобы вынести, как о них говорят другие, в том, чтобы слушать их терпеливо и даже с благодарностью, в исправлении недостатков, о которых нам говорят, в том, чтобы не испытывать неприязнь к тем, кто нам о них говорит.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний паломницы в Троице-Сергиевую лавру Анны Рикман, 1909 год. «Ездили мы с моим сыном-офицером к преподобному Сергию Радонежскому. Помолились Божьему угоднику. Сын уехал обратно в Москву. А я осталась еще на сутки. Перед самым отъездом с постоялого двора, где мы останавливались, сын потерял свое пенсне, а без него он все равно, что без глаз. Искали, так и не нашли. И пришлось уехать сыну, как слепому. Было это дело зимой. В воротах постоялого двора снегу намело такую гору, что ворота едва можно было отворить, и для проезда через них оставалось место ровно на ширину крестьянских саней. Пошла я на другой день в лавру, к вечерне. Уже темнело. Передо мною в ворота только что ввезли бочку с водой. Вышла я на крыльцо, чтобы пройти этими воротами на улицу, и внезапно вспомнила, что мне один человек дал 6 копеек на просфору вынуть за здравие. А я об этом забыла. Вот, думаю, грех-то какой. Завтра же выну. И не успела я это подумать, глядь, а перед моими ногами в воротах что-то блеснуло. Смотрю, пенсне моего сына. Вы только подумайте, сколько через него проехало и прошло за сутки народа. Передо мною бочку с водой через него провезли, и никто его не заметил, и никто не раздавил. Заметила его и нашла только я. Да и то когда? Когда вспомнила забытое мною по небрежности поручение к угоднику и лепту в его обитель. Вот как там все на счету и на виду у Божьих угодников».
0: Голоса.

0: памяти.
1: Летом 1915 года, в разгар Первой мировой войны, под городом Луцком, что на Волыни, шли бои. Гремели орудия, разрывались снаряды. Раненый в голову солдат, лежа на земле, громко просил воды. Однако под шквальным вражеским огнем санитарам к нему было не подобраться. Бедняга истекал кровью, глаза его заволакивал туман. Но вдруг из этого тумана вышла женская фигура в светлом платье. Она склонилась над солдатом, прижала к его пересохшим губам флягу с водой. Напоив раненого, женщина осторожно перевязала ему рану. Пули свистели прямо над ее головой, но дама, казалось, их не замечала. «Вы, наверное, мой ангел?» – спросил женщину раненый. Она улыбнулась. «Нет, я твоя сестра». Для баронессы, великосветской интеллектуалки, писательницы и переводчика Варвары Ивановны Икскуль фон Гильденбанд все титулы и звания оставались где-то бесконечно далеко от дымящихся полей сражений. Здесь, для солдат, она была просто сестрой, сестрой милосердия, готовой выносить раненых из-под пуль и, не смыкая глаз, ухаживать за ними в походном госпитале. Во время боев под Луцком Варваре Ивановне было 64 года. Она возглавляла Кауфманскую общину сестер милосердия. Но и тогда, и несколькими годами ранее, на Балканах, куда баронесса выехала на фронт военных действий Болгарии против Османской империи, Варвара Ивановна предпочитала не руководить сестрами, а вдохновлять их личным примером. В 1916-м за самоотверженную работу на передовой она удостоилась Георгиевского креста. «Женщина-загадка» называли баронессу Икскуль фон Гильденбанд современники. Писатель и поэт Дмитрий Мережковский посвятил ей 12 своих стихотворений. Художник Илья Репин запечатлел в знаменитом портрете «Дама в красном платье». Ею восхищались Чехов, Нестеров, Ходосевич, Мамин сибиряк. И дело было не в обычной женской привлекательности, хотя Варвара Ивановна действительно была очень красива. В ней ощущалась прежде всего красота внутренняя, душевная чистота, искренность, неравнодушие. Она любила людей. Люди это чувствовали и невольно откликались. Любовь к людям побуждала Варвару Ивановну ехать туда, где более всего нуждались в помощи. В 1892 году она отправилась в Казанскую губернию, охваченную голодом. С собой баронесса везла обоз с провизией. Переезжая из деревни в деревню, она устраивала народные столовые, сама стряпала и подавала еду голодающим. Не побоялась въехать и в село Нижняя Серда, в котором была эпидемия оспы. Ухаживая там за больными, Варвара Ивановна заразилась и едва не умерла. В Петербурге баронесса Икскуль фон Гильденбанд организовывала всевозможные благотворительные акции. Балы, музыкальные вечера, выставки и спектакли, вся выручка от которых шла в помощь нуждающимся. Для поддержки неимущих студентов и учащихся на пожертвования в сиротские приюты и дома презрения. Варвара Ивановна стояла у истоков создания женского медицинского института при Петропавловской больнице в Петербурге. Совместно с известным издателем Иваном Сытиным баронесса выпустила несколько серий дешевых книг специально для крестьян и малоимущих, познакомив их с произведениями Достоевского, Гоголя, Гаршина. Она активно помогала Красному Кресту в деле устройства школ для младшего медицинского персонала и создании сестринских общин. И как логический итог, сама стала сестрой милосердия, бесстрашной, самоотверженной, готовой по-евангельски положить жизнь свою за други своя. Умерла баронесса Икскуль фон Гильденбанд в эмиграции в Париже. Советская власть не оценила ее трудов во имя ближних. Впрочем, Варвара Ивановна ни от кого и никогда не ждала признания. «Я живу, позабыв себя», – писала она одной из своих подруг. Другие до сих пор о ней помнят.

срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти пылевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Иван Бунин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Для православной церкви Богородица – великая святая и настоящий эталон служения Богу и людям. Дева Мария прожила жизнь, самоотверженно любя своего сына, следуя за ним и помогая ему в служении. Кротость и простота Богоматери имеет историческое подтверждение. В Италии, в городе Лоретто, вот уже несколько веков хранится дом Девы Марии. Итальянцы называют эту великую реликвию «Санта Каза» или «Святая хижина». Домик Девы Марии, в котором она жила в Назарете, иначе назвать сложно. «Санта Каза» представляет собой крошечное и очень скромное жилище, всего с тремя стенами. Четвертой стеной была скала, к которой хижина была пристроена. Святую хижину нашла императрица Елена, мать Константина Великого. Она повелела построить над домом Богоматери церковь, которая позже была разрушена арабами. Домик Богоматери от уничтожения уберегли крестоносцы. Они разобрали жилище и переправили его в Италию. Теперь Санта Каза находится в городе Лоретто, под крышей величественного собора. Прихожане и паломники могут увидеть, в каких условиях жила Богоматерь и, самое главное, в какой обстановке произошло событие Благовещения, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предстоящей миссии. Стены Санта Каза будто впитали в себя смирение хозяйки, которая без ропота согласилась стать матерью Сына Божьего. Добродетели Богородицы с глубоким чувством прославляет святой Иоанн Дамаскин в сочиненном им произведении «Догматики» – молитвословие вероучительного содержания. Содержание песнопения комментирует священник Антоний Борисов.
3: В «Догматике» святой Иоанн Дамаскин отмечает, что вся жизнь Богоматери была одним большим чудом. Она родилась от престарелых родителей Иоакима и Анны, в детстве посетила святой святых, обитель Бога в Иерусалимском храме, имела возможность общаться с ангелами. Но при этом Дева Мария не утратила своей простоты и кротости. Вот как об этом говорят нам слова догматика. «Ты, Богородица, сверхъестественно явилась матерью, но прибыла девою, что выше мысли разума, и чудо рождения тобой язык изъяснить не может. Ибо как дивно было зачатие чистое, непостижим и образ рождения, ведь там, где хочет Бог, отступает закон естества. Потому мы все, почитая Тебя, Матерью Божией, молим Тебя усердно, ходатайствуй о спасении душ наших». Автор догматика Иоанн Дамаскин говорит, что после рождения Христа Богородица осталась девой. Способ Рождества для нас – тайна, преодоление естественного порядка вещей. Как и во время земной жизни, так и на небе, Богоматерь продолжает проявлять любовь к людям, молится о нас, является нашей ходатайицей.
2: Догматик седьмого гласа, так называется одна из восьми мелодий распевов, песнопение вечернего богослужения, посвященного воскресению Христову. Прославляя Деву Марию словами догматика, церковь указывает, что благодаря Богородице состоялось пришествие в мир Спасителя и наше избавление от власти греха и вечной смерти. Однако все перечисленное не случилось бы, если бы Богоматерь не проявила смирение и не согласилась бы кротко исполнить удивительную миссию – стать матерью Сына Божьего. Послушаем догматик седьмого гласа в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Когда в семье появляется ребенок с особенностями здоровья или взрослый человек сталкивается с тяжелым заболеванием, жизнь его близких меняется. Их силы и внимание уходят на лечение, реабилитацию и уход. Родители особенных детей сталкиваются с чувством вины и эмоциональным выгоранием. Братья и сестры ощущают себя забытыми. Тяжело становится и самим взрослым, которые испытывают ограничения и с трудом принимают новую реальность. Помощь и поддержка в такой ситуации нужна и тем, кто нуждается в уходе, и тем, кто находится рядом. Без прочного психологического фундамента пережить эти моменты непросто. Помощь в таких ситуациях оказывает фонд «Мои друзья». В рамках его проекта «Не в центре внимания» семьи с особенными детьми и люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, могут получить индивидуальную работу с психологом. К примеру, как Кристина. В 23 года после автомобильной аварии девушка оказалась в инвалидной коляске. Вскоре после этого Кристину ждал еще один удар – развод с мужем. Оставшись один на один с трудностями, девушка была не в состоянии.

0: Друзья, такая возможность есть. Поддержать проект «Не в центре внимания» и подарить бесплатные сессии с психологом для тех, кому нужна помощь, можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Не проветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святый. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него. А ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные и дерзкие незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги.